Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

месяц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров».
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

Добрым утром! Проснулись, потянулись, погода хорошая. Вот вы как начинаете утро? Я в 2025 году. Сначала смотрю в телефон, потом умываюсь водой из-под крана, чищу зубы, полоскаю рот специальным средством, потом мажу руки кремом, потому что у меня сухая кожа, потом бреюсь, это если мне не лень, потом наношу лосьон после бритья. Волосы приглаживаю рукой непосредственно. Это, в общем, вся моя утренняя рутина. Вы, наверное, как-то по-другому день начинаете, но, думаю, в целом мы похожи. А теперь представьте, что вы женщина, и на дворе 1910 год. Ну, примерно. Вот вы только что проснулись. Что дальше? Как и чем умываться? Как правильно ухаживать за собой? Как принять душ? И есть ли вообще душ в вашей квартире? Как ухаживать за лицом и волосами? Существуют ли шампуни и какая есть уходовая косметика? Что по поводу всего этого думает наука? Ну, я просто напомню, что если мы берем 1910 год, то болезнетворные бактерии были открыты относительно недавно. И многие представления того времени об уходе за собой тянутся из средневековья или даже с античности. Даже само слово «чистый» тогда означает не совсем то же самое, что сегодня. Мы реально слабо себе представляем, как изменились за 100 лет наши представления о нас самих, о нашем теле и гигиене. Хотя вот как раз перелом веков 19 и 20 – это как раз то самое время, когда уже появились современные взгляды на чистоту, красоту и здоровье, и они борются со старыми представлениями. В общем, давайте посмотрим, как проходит обычный день богатой женщины в самом начале века, ну, в плане, как она ухаживает за собой. У бедных, понятное дело, просто нет денег на это все, но про бедных мы тоже чуть-чуть поговорим. Но, в общем, представим себе обеспеченную, современную, образованную, модную городскую женщину. Как навести красоту? Итак, мы проснулись, потянулись, и что мы делаем дальше? Очевидно, надо почистить зубы. В нашем распоряжении есть деревянные зубные щетки с натуральной щетиной, чаще всего свиной, а зубы мы чистим зубным порошком, например, товарищество Бракар, а также полоскаем потом рот зубным эликсиром, например, номер 566 от фабрики Остроумова. Конечно, далеко не все полоскали рот, но, как я и говорил, мы представляем себе женщину, которая прямо следит за собой и за новинками на рынке. У зубного порошка коробочка красная, жестяная, очень красивая, с модерновыми шрифтами и рисунком девушки, с белоснежной улыбкой, конечно. А сбоку на коробочке двуглавый орел. Наносить на товары герб Российской империи можно было, только если ты являешься поставщиком двора его императорского величества, а это высочайший знак качества в империи. Ну, вот товарищество Бракар как раз такое. В основе зубного порошка мел, а в составе зубного эликсира Остроумова есть карболовая кислота. И то, и другое по сегодняшним временам, прям скажем, сомнительно. Мел — это абразив, а кислотой лучше рот не полоскать. Книги того времени советовали с осторожностью чистить зубы, потому что эмаль повреждается. Но грешили при этом не на мел, а на зубные щетки, и в продаже даже начали появляться, я цитирую, «особые мягкие резиновые щетки с целью устранить это механическое влияние щетины на эмаль». Так, окей, зубы почистили. Что дальше? Душ? Ну нет, с душем как раз все очень сложно. Начну я с того, что утром банными процедурами вообще заниматься не советовали. Рекомендации того времени звучали так. Советуем тем, которые действительно дорожат красотой своих волос, производить мытье головы вечером при принятии ванны. Это я вам сейчас зачитал энциклопедию сценического самообразования. И вы, может, подумаете, стойте, а при чем тут сцена? При том, что в то время никто лучше не разбирался в косметике, чем актрисы и гримеры. И вот такое название энциклопедии сразу настраивает нас на серьезный лад. То есть советует не кто попало, а лучшие профессионалы и знатоки. Короче, в ванну мы пойдем вечером, а сейчас давайте просто разберемся с умыванием. И кажется, что может быть проще, чем чистая вода. Ну, начнем с того, что вода не очень чистая.
Первые нормальные работающие фильтры в московском водопроводе появились в 1903 году, а в Петербурге – в 1911. Как вы понимаете, в остальных городах еще позже. Кстати, в Петербурге еще и нет канализации. На протяжении веков свежая вода считалась большой опасностью. Это один из главных источников болезней. Ну вот буквально Петр Чайковский умер несколько лет назад просто потому, что выпил стакан воды в разгар эпидемии холеры. Вода в городе была опасностью. И городские жители в некоторых случаях завидовали селянам, которые могли мыться в относительно чистых реках. Получалась странная такая штука. На протяжении веков, значит, какие-то необразованные дикие крестьяне купаются в реке, а образованные и богатые дворяне в городах потеют в камзолах и пахнут. Что это все значит? Это значит, что быть умытым — это значит быть как, ну, прям скажем, животное на природе. А люди высокого положения не моются. Значит, не мыться модно, если ты хочешь быть похож на аристократию. Понимаете? И такое положение вещей существовало вплоть до начала XIX века. Причем, по большей части, в Европе, потому что в России были популярны бани прямо среди всех, и среди дворян, и среди крестьян. Но поскольку правящий класс в России всегда хочет походить на европейцев, то косплей немытой французской аристократии проник и в Россию. И вот если посмотреть на бани, то во второй половине XIX века в хороших банях было два отделения обычно – простонародное и дворянское. Но в дворянское ходила не аристократия, а просто богатые люди, например, купцы. А дворяне старой закалки, которые дорожили традициями, в бани как-то не очень ходили. Но, как я уже отметил, на дворе новый век у нас, и ситуация, конечно, сильно меняется. Во-первых, появился водопровод, и вслед за ним личные ванные

роговой слой, открыть поры, чтобы лицо стало чистым, а еще, что немаловажно, для того, чтобы смыть микробы с рук. Эта вся концепция была совершенно незнакома людям еще в XIX веке. Это все новые слова в уходе за собой. Столетиями в ходу была теория гуморов. И в начале 20 века она была еще жива. Значит, теория эта, чтобы вы понимали, была разработана еще древними греками. Суть ее в двух словах такая. В человеческом теле есть четыре основополагающие жидкости гуморы – кровь, слизь и два вида желчи. И превалирование одного из этих гуморов влияет на характер человека, а недостаток или сильный избыток ведет к болезням. Если что, вот эти вот известные типы характеров, холерик, меланхолик, они все из той же гуморальной теории. Так вот, водные процедуры, в частности ванны, нужны не для очищения, потому что вода грязная, а для того, чтобы восстановить баланс гуморов в организме. Естественно, эта теория совершенно не научна, но вплоть до начала прошлого века в рекомендациях врачей и в советах дамам призывали регулярно умываться и принимать ванну для восстановления гуморального баланса. Дальше. Про чистоту. Слово «чистый» означало не то же самое, что сейчас. Сейчас под словом «чистый» мы понимаем буквальное отсутствие чего бы то ни было. Пыли, жира, грязи, чего там еще, микробов. И вот вымыли мы руки с мылом, значит, они теперь чистые. И теперь можно на них, например, нанести крем. В XIX веке чистота, ну, это, конечно, буквально отсутствие грязи, но не только. Это еще невинность, это ритуальная чистота, а также просто превосходная степень чего-либо. Вот, например, откроем Гоголя. Он, описывая Плюшкина, писал: «Клади и стоги его обращались в чистый навоз». Что значит чистый навоз? Как навоз может быть чистым? Ну, чистый навоз — это значит превосходный навоз. Навоз безо всяких примесей. Или, например, про девушку могли сказать: она чистый ангел. Это не значит, что она вымытый ангел. Это значит, что она чист как ангел, что она как настоящий ангел. То есть чистый — это как бы настоящий, качественный, превосходный, самый лучший. А теперь задумаемся, кто в тогдашнем сословном обществе самый превосходный, без примесей. И это, конечно, аристократия. Люди буквально разделялись тогда на чистую и нечистую публику, чернь. Чистая публика у нас покупает билеты в поезд 1-2 класса, а чернь едет в 3-м. Для чистой публики мог быть отдельный зал ожидания на вокзале. Чистая публика — это термин. Это значит, что такой человек выглядит прилично и даже богато. Он одет по-европейски, по-городскому. При этом он не обязательно будет чистым непосредственно. Он или она может потеть и неприятно пахнуть. Кожа может быть покрыта кремом и пудрой. Если идти еще глубже, в начало 19 века, то чистое лицо — это значит лицо без оспин, бородавок, веснушек и при этом равномерно белое. Что означает: на такое лицо надо нанести крем, белила и засыпать все пудрой. И это чистое лицо. Как вы понимаете, это совсем не то же самое, что сейчас мы называем словом «чистый». Ну и закончим бактериями. Мы моем руки перед едой, чтобы не занести заразу в рот. Об этом механизме распространения болезней узнали с достоверностью только во второй половине 19 века. И вот в нашем 1910 году это знание только-только стало приходить через научно-популярные книжки. Уже вот упомянутая мной энциклопедия писала: «Чистая вода, по справедливости, может считаться лучшим средством для достижения красоты». Что это значит? Это значит, что процесс утреннего умывания – необходим для дальнейших процедур наведения красоты, нанесения крема и припудривания. Собственно говоря, слово «умывание» означало все это вместе: и очищение кожи, и нанесение крема, и пудры. Причем водой пользоваться было не обязательно. Вот я вам цитирую руководство по уходу за собой от товарищества парфюмерной фабрики Александра Остроумова. «Жирную кожу можно обтирать всякого рода одеколонами. После того, как лицо вымыто, его нужно покрыть тонким слоем жирного крема. Излишек его снять влажной ваткой или полотенцем и вытереть досуха, после чего можно припудривать. Приготовленное таким образом лицо не требует дальнейшего ухода в течение дня

и может быть оставлена вплоть до вечера. Собственно, на этом все. И может вы спросите, а как же косметика, подвести глаза, нанести помаду на губы, подрумянить щеки? Боже, нет, конечно, это ужасно вульгарно. Приличная, чистая женщина должна быть красива естественной красотой. Конечно, красота эта достигается непросто, но накрасить лицо считается чересчур. Так могут делать, ну, только декадентские поэтессы какие-нибудь. Ну, или актрисы перед сценой наносить сценический грим.

Как я говорил, прически были сложными и высокими, и требовали много времени. А значит, что? Парики были довольно популярны. Вот, например, ознакомимся с руководством по созданию роскошных дамских причесок парикмахера И. Андреева и компании. Прям такое название у книги. Вот, значит, парикмахер наш пишет. Красивая, изящная прическа отнимает много времени, доставляет массу забот, потому что часто сами волосы не позволяют иметь всегда изящную прическу. Для устранения этих неудобств в моем магазине всегда имеются самые модные, изящные, готовые дамские прически, с помощью которых каждая дама может самостоятельно причесываться вполне изящно и к лицу без помощи парикмахера. Ну то есть, да, обычно для того, чтобы причесаться, нужно идти к парикмахеру. Если у вас, конечно, есть деньги на него, он будет вам делать сложную укладку. Нет времени на парикмахера? Ну вот, пожалуйста, можно закрепить шиньоны и выходить на улицу. В газетах даже иронизировали, мол, сегодня, чтобы быть хорошо причесанной, надо иметь мало волос на голове и много в коробках. Но так или иначе, вот наши волосы уложены, все необходимые утренние процедуры соблюдены и, как было сказано в брошюре, приготовленное таким образом лицо не требует дальнейшего ухода в течение дня и может быть оставлено вплоть до вечера. И вот давайте оставим это лицо вплоть до вечера и пойдем погулять на улицу. Наша дама останется дома. Вообще в то время женщине без сопровождения на улицу было выходить не совсем пристойно. Это, конечно, не запрещено, уже многие так и ходят. Но если вы женщина приличная, то как минимум без сопровождения горничной вам будет как-то не по чину. Короче, оставим нашу даму заниматься домашними делами, а сами посмотрим, как живет простой народ. Ну, знаете, обычные люди, черни. Скажу аккуратно так. Простой народ по сегодняшним меркам жил в ужасающей просто антисанитарии. Но, с другой стороны, у русских, как и у украинцев и белорусов, и финно-угорских народов, была большая привычка к чистоте, чем у городского населения Европы. Бани, во-первых, были традиционным способом мытья, а во-вторых, они были общедоступны. Ну то есть, да, они были платные, но в простонародное отделение, работающее обычно 3 раза в неделю, можно было зайти за 5 копеек. Причем женщины иногда приходили с грязным бельем и могли его стирать прямо там горячей водой. Ну то есть, да, если у вас нет 5 копеек, то первое, на чем вы сэкономите, это на бане. Но раз в месяц у всякого человека находилось 5 копеек, а так, ну, ходить в баню раз в неделю в городе, это абсолютно нормально для приказчиков, дворников, половых, рабочих. Самый популярный банный день — это суббота. Это чтобы встретить воскресенье чистым, а то, ну, как вы в церковь пойдете, грязным, что ли? И вот зайдем давайте в баню вслед за бородатым каким-нибудь мужиком, который служит, ну, к примеру, младшим дворником в доходном доме. Такой дворник получает, ну, 20 рублей в месяц. И это мало. Но 20 копеек на 4 помывки можно отложить все-таки. Заходим с ним в простонародное отделение. Одежду сдаем на входе старости. Еще за 1 копейку берем дубовый веник. В общем отделении у нас стоят деревянные крашеные скамьи, 1 кран есть с горячей водой, к которому очередь, и парилка с громадной печью и таким как бы многоступенчатым деревянным амфитеатром. В отделении есть банщики, которых можно нанять за 2 копейки. Они тебя попарят веником, но наш дворник экономит, конечно. Залезает на самый верх в парилке, сидит там, пока не станет красным, как рак, и приговаривает типа вот так. Пар сегодня силен, дошло до самого нутра, косточки стали все на место, в грудях полегчало, и, кажись, проклятая ревматизма отпустила. Кто-то из мужиков, любитель попариться, плескает квасом, чтобы пар был подуховитей, могли и пивом плеснуть тоже. После этого можно помыться под холодной водой, а кое-где просто выбежать окунуться в реку, это все делается без стеснения. Буквально в центре любого города, даже в столице, можно было увидеть, как голые мужики выбегают из бани на берегу и ныряют в воду. А есть еще проблема. Если вы не согласились на дополнительные услуги от банщиков, то они вас будут поторапливать, чтобы вы место не занимали, и в очереди за горячей водой будут вас оттеснять, будут говорить, вот у нас тут есть приличные люди, мы их попарить должны, а ты как бы деревня подождешь. Ну, наш дворник, постояв, дожидается горячей воды, набирает себе ее в шайку и идет спокойно помыться после бани. Но, значит, веник, пар,
вода и квас – это в целом все ингредиенты по уходу за собой. И вы спросите, может, постойте, а как они мылись? Без мыла, что ли? И да, мылись без мыла. Вообще мыло в представлении большинства людей того времени – это продукт скорее ароматизирующий, чем очищающий. В середине 19 века это вообще продукт элитный. Но опять-таки, у нас новый век на дворе, и поэтому мыло становится все более и более доступным. В частности, вот в банях можно было купить себе кусок мыла на входе, но, тем не менее, мылом, особенно в пятикопеечном отделении, пользовались не все. Вот, например, я вам Чехова зачитаю, там банщик в бане говорит. «К нам сюда ходит один, образованный, из телеграфистов, все превзошел, депеши выдумывать может, а без мыла моется. Смотреть жалко. Беден да честен, донесся с верхней полки хриплый бас. Такими людьми гордиться нужно. Образованность, соединенная с бедностью, свидетельствует о высоких качествах души». Но, как вы видите, высокие качества души и даже работа на телеграфе не всегда позволяли людям потратиться на мыло.

Выйдем из бань и для контраста зайдем в фирменный магазин товарищества высшей парфюмерии Альфонса Ралле, поставщика высочайшего двора, его величества шаха Персидского и князя Черногорского. Причем я как-то до этого не конкретизировал никакой город, в котором происходят все наши дела. А поскольку, знаете, мой подкаст страдает излишней зацикленностью на Москве и Петербурге, вполне понятной, давайте, в общем, сегодня для разнообразия пойдем в фирменный магазин «Ралле» в Ростове-на-Дону. Там он находился на Таганрогском проспекте, сейчас это Буденновский проспект. Что тут есть у нас в этом фирменном магазине? Во-первых, конечно, парфюмерия. Парфюмерные товары имеют гораздо более уверенный спрос, чем, знаете, вот это вот ваше мыло. Если опять откатиться лет на 50-70 до этого, то без духов или одеколона представить себе приличного человека невозможно. А вот без мыла — запросто. Как я уже говорил, гигиена — это новое модное поветрие. Я вам даже факт могу привести. Вот, например, в 1916 году одна средняя косметическая фирма под названием «Парфюмерия Модерн» в итогах года с удовлетворением констатировала, что на мыло спрос растет стремительно, и они за год на 2/3 увеличили масштабы производства мыла. Но, вот я цитирую, «обороты мыловаренного завода в настоящее время не находятся в нормальном соотношении с оборотами по парфюмерному производству. А именно, отношение мыловаренного производства к парфюмерному производству выражается как 2:7. А между тем, как в будущем, соотношение должно быть как раз обратное». Короче, первым делом смотрим на духи и одеколоны. Что у нас есть? Цветочный одеколон, как говорит реклама всех запахов. Флакончики по 60 копеек и по рублю. Самые популярные это царский вереск, нильская лилия, альенор, букет Наполеона, а также искушение, пастораль и идеал. Но это далеко не все. Дальше у нас духи по рублю за флакончик. Названия те же самые. Пастораль, царский вереск и так далее. Просто побольше. Естественно, продается цветочная вода всех возможных вариантов. От майского ландыша до иланга-иланга. Есть еще Quadruple Essence. Насколько я разобрался, это та же самая цветочная вода, по сути, но в усиленной концентрации. Названия запахов там такие же, как и у простой цветочной воды. Майские ландыши и кавказские розы. Есть еще Extrait American. Модный брендинг. Все американское вообще ужасно модно. Что это такое, я вам точно не скажу, к сожалению, но кажется, это опять-таки цветочная вода с усиленным ароматом, возможно, по особой рецептуре приготовления, но, по крайней мере, это точно парфюмерия с моноароматом, потому что в названиях там белая роза, гелиотроп, майский ландыш, опять-таки, и все такое прочее. Что есть еще в нашем бутике? Для ароматизации помещений продается ароматическая соль с запахом лаванды, рубль 25 копеек, а также некая индийская санитарная вода «Ралле», предназначенная для, я цитирую, «ароматизации в комнатах, изгоняет насекомых». Дальше. Пудра. Коробочки по 25 и 50 копеек. Есть пудра бархатная, из тончайшего рисового порошка, похожая на сегодняшнюю, а есть жирная, которая на самом деле напоминает грим. Используется примерно как тональный крем сегодня, только она осветляет лицо. Тут же рядом лежит кольт-крем. Вещь, которой пользуются все, и мужчины, и женщины. Наконец, мыло. 2 рубля 40 копеек за дюжину кусков. Рисовое, яблочное, пемзовое, яичное, кокосовое. Дальше. 2 рубля 70 копеек за дюжину. И заливковое масло. 3 рубля за дюжину. Глицериновое, дегтярное высший сорт, лимонное, розовое, а также детское. Детское у нас с фотографиями детей. Маркетинг работает у нас. Детское мыло рекомендовано Московским врачебным управлением. Круто. Дальше дороже. По 4 рубля 80 копеек мыло «Царьград», «Нильская лилия», «Орхидея», «Пачули» и, самые дорогие, наконец, по 5 рублей 40 копеек за дюжину мыло «Придворное» и «Рококо». И еще это не все. Супер новинка. Мыло высшего качества «Виолет». 1 рубль за кусок. Упаковка даже ленточкой перевязана. Напомню, зарплата младшего дворника 20 рублей в месяц. Дальше лежат у нас тюбики с зубной пастой по 30-60 копеек, паста уже есть, зубные эликсиры и порошки. Порошки есть мятные, ягодные и борно-тимоловые. Теперь переходим к уходу за волосами. У нас есть довольно дорогое средство Капиллор, которое одновременно борется и с перхотью, и с облысением. Стоит 3 рубля 50 копеек за флакончик. Есть еще хинный вежиталь.
Это такая ароматизированная спиртовая настойка для дезинфекции волос и париков. А еще она служит для удаления с них жира. И еще продается шампунь. Впрочем, он не похож на сегодняшний шампунь, потому что это сухая смесь для ухода за волосами, такой как бы мыльный порошок. Но со временем Ролле начнет производить и первые в России жидкие шампуни. Еще есть крем Бриолин. Одна банка стоит 1,5 рубля. Он делает волосы блестящими. И продается жирная помада для волос. Вроде ничего не забыл. Самое интересное, чего тут нет. Нет туши для ресниц, нет румян, нет теней, подводок. Если бы женщинам того времени показали бы хайлайтер или автозагар, они бы, наверное, вообще в обморок упали. Загорелая кожа считается крайне вульгарной. В общем, ничего этого нет. В магазин заходит горничная, берет шампунь и мыло, просит записать на счет хозяев и спешит домой, к нашей даме, которую мы оставили на целый день. День подходит к концу, пора делать вечерний туалет, так что мы вернемся с горничной домой.

Нас ждут вечерние процедуры. Не душ. И не только потому, что душа в квартире нет. Душа в квартире нет, если что. Дело в том, что вот эти вот воззрения о гуморальных жидкостях все еще укоренены. Столетия жизни в этой парадигме просто так не изжить. Водные процедуры воспринимаются не просто как очищающие, но как лечебные. В плане, вода восстанавливает баланс гуморов и имеет значение все. Горячая вода или холодная, пресная или соленая, проточная или стоячая. Так вот, душ в то время воспринимается конкретно как лечебная процедура. Это что-то вроде массажа. Душ могут назначить врачи. Реально, типа, ой, у вас вот истерия, надо ее лечить теплым душем. Но и простое мытье головы – это процедура довольно трудоемкая. Руководство по уходу за волосами для дам, в котором давались советы врачей и специалистов, писало, цитирую, «Лучше всего мыть голову в парикмахерских, где имеются все технические приспособления для основательной очистки, полоскания и сушки. Собственноручное мытье головы очень кропотливо и сильно утомляет». В общем, нету никаких вариантов, что вы справитесь сами. И если мы не идем в парикмахерскую, а мы не идем, нам будет помогать горничная. Ну, во-первых, надо согреть воду. Водоснабжение в квартире есть, но только холодное. И процедура мытья волос довольно подробно, реально описана в руководстве. Я вам даже зачитаю сейчас полное название этого руководства, чтобы вы поняли, насколько важным делом мы занимаемся. Итак, книга называется «Как причесываться, как ухаживать за своими волосами, как сохранить свои волосы, наставление для самостоятельного, без помощи парикмахера, исполнение дамских причесок, как для дома, так и для выездов, врачебные советы для ухода за волосами и лечения их». Полное название, такое длинное. Итак, процесс такой, я вам кратко пересказываю брошюру. Надеваем халат, зачесываем средние и короткие пряди назад, длинные заплетаем в свободную косу. Мыльную воду или разведенный в воде шампунь наносим на переднюю часть головы и растираем вдоль волос. Потом нагибаем голову над умывальником и делаем то же самое с остальными волосами. Затем специальной леечкой смываем мыльный раствор. Как часто надо делать эту процедуру? Руководство настойчиво требует проводить ее раз в неделю, ну, максимум раз в две недели. И по степени настойчивости понятно, что в реальности это могло происходить еще реже. Нанесение жирной помады и вежеталя, ну, то есть вот этой спиртовой настойки, считалось достаточным в остальное время. На этом все. Погодите, вы спросите, а как же ванна? Ну, ванна — это отдельная история. И ванну, конечно, тоже принимают не каждый день. Для современной и обеспеченной публики нормально было принимать ванну раз в неделю. И если мы не моем волосы, то обычная вечерняя рутина такая. Надо смыть крем и пудру с лица, и делается это без помощи воды. Руководство советует использовать лосьоны или жирный крем, остатки которого можно убрать салфеткой. И ни в коем случае не мыть водой лицо после этого. Цитирую. «Ни под каким видом не следует мыть лицо тотчас же после снятия грима. Самое лучшее – освежить лицо одеколоном и затем покрыть его легким слоем пудры». Под словом «грим» тут имеется в виду, собственно, дневной крем и пудра, нанесенные на лицо утром. Вопрос, почему нельзя мыть лицо? Это же странно. Ну, потому что мы только что с вами очистили лицо от защитного слоя. А вода – это опасность. Она не фильтрованная, от нее ждут болезней, как минимум прыщей и язв. А очищенное лицо теперь беззащитно перед угрозами. И поэтому воду на него наносить ни в коем случае нельзя. Что дальше? В целом, все. И погодите, что-то пропущено. Ну, в смысле, интимная гигиена. И вот если смотреть дореволюционные источники, то кажется, что женщины – это что-то вроде бесполых ангелов. Ничего у них нет, и заботиться ни о чем не надо. Типа, а что вы хотите, чтобы мы прямо в книжке, прямо буквами писали, что надо с собой делать, знаете, там? Это же ужасно неприлично. За кого вы нас принимаете? Эти же книжки читают дамы и дети. Пусть лучше девочки спрашивают совета у подруг и мам, болеют и не знают, что с этим делать. Реально, я прям искал и смог найти только один очень смутный намек. В самых популярных рекомендациях того времени, написанных француженкой Бланш Суае, она писала под псевдонимом «Баронесса Стаф».
Книга эта переводилась на множество языков. Это суперхит. Называется она «Искусство нравится мужчинам». И вот там, в одном единственном месте, просто упоминается, что стоит соблюдать обыкновенную чистоту и опрятность в, цитирую, «некоторых частях тела, требующих большего внимания, нежели остальные». И все. Типа, живите как хотите. В общем, осталось только распустить и расчесать волосы. Как это происходило, забытый писатель Евгений Чириков описывал в рассказе «Танино счастье». Это на самом деле не только у него, это встречается в огромном количестве литературы, рассказов художественных. Это такой очень повторяющийся образ в литературе. Сидит женщина вечером перед окном и расчесывает свои волосы. И так вот Евгений Чириков описывает. Никифор осторожно подошел к огоньку и посмотрел в окошко. Видит стол, на столе лампа с зеленым бумажным абажуром и круглое зеркало. Перед зеркалом сидит женщина в белой кофточке и расчесывает длинные волосы. Видно, что она собирается спать, постель раскрыта. Когда эта женщина стала заплетать косу и повернулась, Никифор увидел молодое и красивое лицо. Лицо это было задумчиво, и таким оставалось все время, пока женщина заплетала свою русую косу.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мною готовили. Факт-чек Ксюша Абросимова, редактура Катерина Серебренникова, работа над звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стреколовская. Ставьте оценочки и пишите отзывы везде, где вы слушаете этот подкаст. И до встречи через неделю.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах «Нота Бене» мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы, как бы сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые «Кометы» выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композицией «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид, известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл – это смесь, с одной стороны, ритмом блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать не глубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северно-оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Федес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокабилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak

0: I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die.
1: Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. Что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть, это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть прирок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

Как я уже отметил, именно чикагский ритм и блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобили Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобили. И постарался там великая американская группа Cramps. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм-н-блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. Здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылкой, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Есть небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая прото-электрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полной. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролла. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, которую, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все

0: обсуждать не будем. Нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны. Темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях, неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо, по факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне, противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже вашего мнения не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо. Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой: нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся. Ну, кому мы мешаем? Да никому, все рады, вот мы тут и побудем. Сразу начались международные протесты, мол, да как же так, предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться. Ну, де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят в свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всеми любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили: не, мы ничего не знаем. Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась. И они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали: господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять. А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин Red Scare, да, то есть красный страх. Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начали проясняться какие-то ситуации, которые никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду – это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45 года, а все эти события – это 45 год, только-только закончилась война. Ноябрь 45 года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть, что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два в голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать. Далее, когда ФБР узнала обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай, позже уже, когда появится ЦРУ, парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил: я сейчас все передам, все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования, потому что ну где еще красная прививка-то в голову людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие: что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Сам самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. Но во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да? То есть они как-то же шифруются. Да и даже если не шифруются, ну, не запрещено быть коммунистом. Это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент. Ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь в какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Пример теории про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянная атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-ролл? А к рок-н-ролл-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он по сути происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому должны им это компенсировать, все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну, и наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты, то есть человек устроился на какую-то работу, если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было. Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей новых она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие левиттауны. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие левиттауны. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все левиттаун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, левиттауны ставятся не в какое-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционеры, там стало жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающего среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натуральная американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось. Которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Что такие битники? Это, скажем так, такие интеллектуалы, Литература любая, которую читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек готес, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самое натуральное – отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником? Тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной, и в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. А родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже. И, соответственно, кожаные курточки, ну это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему, откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг друга за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл — это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл это все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, а эта тенденция продолжится дальше, то есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрэн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы не правы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Но нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот этот Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: эфире радио Сахаров. Радио о стране и мире.
1: Хорошо, ведь не прижимайся только усами. Так меня это все немножко отвлекает. Знаешь, пощекочу микрофон усами.
2: Да, ты слышишь, что ли?
1: Конечно, а ты что, не слышишь?
2: Ну, блин, я просто не знаю, меня это расслабляет.
1: Ну, пусть это будет отдельный у тебя пункт СМР, знаешь, 3 минуты в середине подкаста, Витя чешет бородой микрофон. Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза и...
2: Витя! Витя, Витя.
1: Мы муж и жена, но... а также мы коллеги, партнеры, которые вместе пишут себе музыку и еще теперь и вместе ведут этот подкаст. Сегодняшняя тема выпуска – внешность. Что нам в себе нравится, что нам не нравится, как нам это все перебороть и как нам вообще существовать в мире, где все только и делают, что навязывают тебе какие-то стандарты красоты, и где каждый день ты просыпаешься, встаешь возле зеркала и видишь там свой каждый прыщ, каждую свою морщинку, и ты все время чем-то недоволен.
2: Я даже не знаю, пойду в зеркало посмотрю. У Лизы появилась привычка.
1: Какая?
2: Критиковать мой выбор одежды.
1: Но я так не назвала бы это.
2: А как бы ты это назвала?
1: Ну, во-первых, ведь я сделала это 2 раза. Ты сказал, что тебе это не подходит, и я больше никогда не буду этого делать.
2: Я думаю, нет человека, которому это бы нравилось.
1: Ну, есть люди, от которых мне это очень всегда интересно, и в 90% случаев кайф. Например, ты. Есть люди, от которых я бы очень не хотела и не люблю, и я просто, знаешь, выслушиваю это молча, потому что не хочу спор, и я просто жду, когда это закончится, и потом у меня весь день грустное настроение. Ну, например, моя бабушка, я ее очень сильно люблю, но вот она убеждена, что мне нужно постоянно подкрашивать брови и дома, и при муже, это не дай бог. Как еще наш брак с тобой выдержал, если учитывать то, что я не крашу брови?
2: Ну, сейчас не знаю, только на себе вообще.
1: Тащишь это да. Все на своем горбу.
2: А вот как же вот эти вот случаи, когда ты, Витя, я же так красиво оделась, ты что же мне ничего не сказал или сказал не то?
1: Ну что? Я хочу получить комплимент, и я его прошу. Это лучше, чем, знаешь, потом обижаться и что-то какое-то недовольство. Хочу услышать приятные слова. И вообще никогда не стыжусь спросить, Витя, как ты, я выгляжу, смотри, какая я красавица. Достаточно просто сказать, да, супер, все, мне приятно.
2: Ну хорошо, ладно, засчитаем ответ.
1: У тебя какая-то обида на меня, ведь зарыта.
2: Я просто пытаюсь разобраться. Мне кажется, что это не такой простой механизм, как да просто скажешь, что все хорошо.
1: Ну, конечно, в некоторые моменты я чувствую себя максимально уверенно, и мне, знаешь, более того, кто что хочет, скажет. Какая я некрасивая, уродливая, да тьфу. А бывают ситуации, когда я чувствую себя некомфортно. Например, если ты не заметила, я всегда крашусь на наш подкаст. Хотя я могу спокойно гулять, я даже могу появиться на сцене, и мне это помогает просто чувствовать себя действительно чуть более защищенной. Но в идеальном мире, конечно, ты не идешь там красить тональник, а ты звонишь своему психологу, вы быстренько 40 минут это обсуждаете тему, и ты двигаешься дальше. Ну, не всегда на это есть ресурс, да? Это же все такие, знаешь, адаптивки. А за адаптивки мы... Ведь, слушай, ну что ты так...
2: Да мне просто плохо.
1: Ну, давай тогда дождемся, когда тебе станет хорошо.
2: У нас жарко очень, на самом деле, очень душно.
1: Из-за этого Витя злобный.
2: Я злой, да.
1: Недовольный. Лишь бы всковырнуть ничего-нибудь, какую-нибудь, знаешь...
2: Что я всковырнуть? Я просто обсуждаю интересные темы. Вот, например, частая рубрика в твоем инстаграме, комментарий на тему, что это за бомж рядом с Лизой.
1: Ну, ведь, ну это ж не я писала.
2: Да я понимаю.
1: Слушай, ты можешь зайти на страницу любого человека, любой фотографии. Вот посмотри, Влади выложил со мной фотографию недавно. Ты знаешь, что ему пришлось закрыть комментарии? Ну, типа...
2: Да нет, нет.
1: Более того, любой фит с Noize MC, первые комментарии, что она там делает, можно вырезать ее. Также комментарии, что он там делает, можно вырезать его. Так работает фанатская любовь. Люди никого не готовы видеть рядом с тем, кого они любят в интернете.
2: Да я просто не про это вообще говорю.
1: А про что?
2: Я говорю просто про то, что меня в целом не волнует, если честно. Ну, что люди обо мне говорят.
1: Но ты же запомнил, что какие-то были такие комментарии.
2: Да что это за... Я считаю, что это подход совершенно как бы не имеет никаких жизнеспособных, так скажем, идей, которые лежат под ним. Мой поинт в том, что меня не интересует как бы чужое мнение о том, как я выгляжу. Мнение жены, конечно, мне всегда интересно и важно, но тут просто оно как бы не совпадает с моим. А мне просто интересно, что вызывает желание в людях сказать, что что-то не так.
1: У меня единственное, что вызывает во мне это желание, когда я чувствую, что это открытая тема, когда она не табуирована, мотивированно и просто, ну, типа, у меня же есть желание прокомментировать архитектуру, которую я вижу, передачу, которую я смотрю. Иногда я смотрю классный сериал, иногда выходит ужасная серия, иногда и весь сериал ужасный. И просто до тех пор, пока я считаю тему не закрытой, я спокойно про нее говорю.
2: Сейчас поговорим, это все обсудим с детьми, давай.
1: Хорошо.
3: Здравствуйте, Лиза, меня зовут Саша, мне 11 лет, я из Киева, и у меня закон по внешности – это мои щеки. Все началось с того, что когда мы ходили с классом гулять, то мы зашли в магазин, и я вспомнила, что я на диете, поэтому ничего не стала брать. И в один момент меня спросил мой одноклассник, почему ты ничего не взяла. Я ему ответила, то, что я сейчас на диете, я пытаюсь похудеть в лице. И с того момента он начал про меня говорить, что у тебя большие щеки, тебе нужно и вправду похудеть. Я сейчас стараюсь похудеть хоть как-нибудь. И мне просто хочется ему как-то сказать, ответить на это все, потому что, ну, реально издевательство просто надо мной. Мне очень неприятно, когда я такое слышу.
1: Привет!
4: Привет!
1: Так обидно, что из-за слов какого-то одного глупого человека у тебя этот комплекс. Скажи, это давно было?
4: Наверное, месяц назад.
1: Ой, слушай, у меня тоже была такая ситуация, когда я в детстве занималась танцами, и мне одна девочка сказала, что у меня большой нос. И я посмотрела в зеркало после этого и увидела, что он и правда не маленький.
2: У тебя самый маленький нос вообще, который я видел.
1: Потому что это все очень субъективно, Вить, понимаешь? Как скажешь, как посмотришь, с кем себя сравнишь. Бывают, конечно, и побольше носы, чем у меня. Но уж точно бывают и поменьше. И этот комплекс меня преследовал очень-очень долго. Я не знала, как его побороть. И мне помогло просто время. И мне помогло то, что я просто уже выросла и встретила людей, которые сказали, вот как Витя, что вполне себе симпатичный, замечательный нос.
4: Ну, вроде бы есть такие люди, но они пока что ничего не говорят по поводу этого.
2: Вот хочешь, я тебе скажу, какое качество в Нине мы ценим очень сильно?
4: Давайте.
2: Это ее щечки.
1: Да, на первом месте уши, на втором щеки.
2: Мне кажется, что пора ко взрослым людям и к чуть более взрослым детям применять такие же системы ценностей, как мы применяем к нашим новорожденным. Я не знаю, что в мире не так, что в какой-то момент мы начинаем, вместо того, чтобы радоваться тому, какие интересные у нас рождаются люди, как они по-разному и красиво выглядят, какие у них смешные особенности, мы начинаем почему-то критиковать эти вещи, хотя на самом деле никому особо-то не важно. Ну, то есть этому мальчику его забавляет реакция твоя, возможно, или не конкретно какая-то деталь в тебе. То есть это не оправдание, но это как бы, возможно, такой механизм.
1: Слушай, а как у тебя получается на это реагировать? Ты как-то в ответ ему какую-нибудь гадость говоришь?
4: Я ему не говорила гадостей, потому что это немножко низко для меня. Но я отреагировала вроде бы нормально. Я не кричала на него, не била.
1: Но ты дала ему понять, что это тебе неприятно?
4: Да.
1: И для него это было пустой звук?
4: Да.
2: Слушай, может быть, стоит это просто донести до взрослых, до учителей, до классного руководителя, например?
4: Ну, я не знаю, я бы и сама с таким справилась, потому что как бы такого сильного конфликта у нас не было.
1: Вы знаете, мне кажется, что вот для нас низко так обзываться в ответ, а для них-то... Для наших врагов ничего не низко, они там только дай возможность. И мне кажется, иногда и ничего страшного, знаете, придумать какую-нибудь такую вредную там поговорку, стишочек, дразнилку так называемую. Уж не проявлять такой философский подход. У нас есть один общий, там,
2: недоброкачественный
1: есть
2: человек.
1: Есть один общий знакомый с моими друзьями-музыкантами, который работает менеджером. И что он делает? Меняет имена, фамилии. И раз за разом обманывает артистов. И кому-то там не на большую денежку, кому-то на большую денежку. И ты знаешь, у всех такой философский подход. Нет бы заявить, пожаловаться, нажаловаться, наорать.

0: была бы начальная какая-то школа, то просто садишься дома с мамой, с папой, и вы придумаете список этих дразнилок. Что у него?
1: Вы придумали какие-нибудь дразнилки с мамой и с папой?
0: Нет, но...
1: Папа твой хорошо придумывает дразнилки.
0: Да, да, да. Папа хорошо придумывает дразнилки, обидные прозвища. Мне кажется, я могла бы быть той мамой, которая садится и на листок выписывает по каждому обидчику. Давай список, фамилия, неси фото. У кого что, где, куда. Я не думаю, что это полезно, ну, как бы вот так вот жить. Но это полезно и этим навыком тоже обладать.
1: Можно я 3 копеечки, 3 монеточки ставлю? Мне кажется, что речь идет о школе, о школьном воспитании, образовании. Я не думаю, что дети вообще должны брать на себя решение каких-то этических проблем, когда они в школе. Я думаю, что единственное, о чем должны дети думать в школе, это то, как дружить с ребятами, как учить уроки. И чтобы им было весело. То есть, по сути, государство берет на себя такую ношу, типа взять детей из дома, чтобы их чему-то научить. И я считаю, что, конечно, в этот момент они несут всю ответственность о том, что происходит. Могу просто личный пример рассказать, где я воспользовался этой лазейкой. Когда я учился в классе, по-моему, 9 или 10, у нас еще очень было такое разделение на всякие течения.
0: Субкультура.
1: Типа, субкультура, угу. Типа неформалы, гопники, вот это вот все.
0: МРИ.
1: МРИ, кстати, еще не было, это уже позже. Да. И, естественно, я был неформалом. И у нас было, как ни странно, ярко выраженные классы. То есть вот наш класс, в котором учился я, все мальчики оттуда, они увлекались либо информатикой, музыкой и вот этим всем. Ну, в других классах увлекались типа футболом и еще чем-то. И был ярко выраженный класс, где учились одни гопари, как мы их тогда называли. Не буду скрывать и как-то это приукрашивать. И, в общем, состоялся такой товарищеский матч школьный. И я не знаю, как так вышло, но мы, смеясь, их обыграли, а для них это было самое главное вообще, это вот этот мачизм, мускулинность, пацаны, а тут их обыграли какие-то вообще непонятные типа ребята. И они настолько разобиделись, что решили нас избить всем классом. И они всем классом начали нас преследовать после футбола. Я пошел то ли к учителю физкультуры, то ли к директору, ну, в общем, мы нажаловались просто на них. На следующий день их всех поругали, грозили им отчислением, и они ходили, извинялись и говорили, ну ладно, не прогони, ты понял там. Ну, то есть они даже извини сказать не могли, то есть они все делали в рамках понятий пацанских вот этих всех. В общем, мы такие, ладно, окей. Я считаю, что это отличный вообще способ взаимодействия с такой фактурой. Потому что лично я понимал, что с ними можно только 2 как бы языками общаться, это подраться с ними, а либо как-то вот на этой фене, на которой они любили болтать. Но ни то, ни другое мне было, конечно, неинтересно, поэтому я считаю, что это был логичный шаг обратиться просто к существующему авторитету, который эту проблему решил. Я не говорю, что у тебя, конечно, такая сильная и сложная проблема, наверное, ну, в плане, что он, наверное, не хочет тебя избить, но даже если он тебя оскорбляет, я считаю, что вполне себе можно об этом рассказать.
0: Но это должно быть какое-то доверие к учителю. Скажи, у вас классный класс? И хороший ли у вас классный руководитель? Смог бы он ли тебя, как думаешь, поддержать в этой ситуации?
2: Думаю, да. Он всегда нам помогает в каких-нибудь ситуациях. Проблем нету с ним.
1: Я думаю, что очень важно правильно просто это сделать. То есть не вот Петя называет там или говорит что-то там, а сказать... Извините, пожалуйста, у меня вот есть небольшая...
0: Деликатная проблема.
1: Деликатная проблема, да. У меня есть конфликт с моим одноклассником, с таким-то, таким-то. Мне неприятно, что он говорит вот такие-то вещи.
0: Ну, ты знаешь, Вить, ну да, ты, конечно, прав. Но вот в целом... Ладно, я подумаю, как это сформулировать чуть-чуть.
1: Ну, что ты хочешь сказать?
0: Ну, просто сейчас, я же еще это на все сейчас смотрю, больше именно как родитель будущего школьника, будущего малыша в детском саду. И я понимаю, что все современные методы психологии учат родителей в первую очередь воспитывать малыша открытого, который говорит о всех своих чувствах, который не берет на себя функции взрослого, знаешь, психологически такого здорового человека. Но в то же время я бы хотела, чтобы Нина, например, как-то умела защититься от агрессии в классе сама, потому что я не уверена, что у нее будут идеальные классные учителя, которые смогут эти ситуации грамотно разруливать. Я знаю так много умных, классных подростков, детей, ну, которые просто не умеют, и они становятся очень одинокими, грустными. И вот я не знаю, я про это... Еще не читал никакую книжку.
1: Хорошо.
0: Давай тогда... И вообще у меня все книжки до 3 пока что.
1: Давай тогда попрощаемся и почитаем книжки.
0: Давай.
3: Слушай, Витя, есть идея. Давай включим кондиционер и закроем все окна.
1: Он будет жужжать просто. Ну, давай.

0: придумывал клички не для моих врагов, а просто для всех, кого он знал, все, кто был вхож в дом. И для Вити он также придумал кличку. Вити же кличка Шаинский, например.
1: Шаинской.
0: Да.
1: У тебя тоже есть
0: кличка. А я теперь уже Шаинская. Я раньше была Пискуном в детстве, потому что я реально постоянно визжала и пищала. И он заходил домой и говорит: «Пискун, издай писк!» Я говорила: и он был очень доволен. Потом я стала Лолечкой, потому что я написала песню, где было это слово, и оно очень рассмешило его, и я называлась Лолечкой.
2: Лолечки, лежу мне ножки всегда. Я бэйба из гетто, у меня есть айфон. Купи мне милкшейков, и может тогда я кину сэмпл на твой домофон.
0: Но врагов такого не было. Но я не имела такой близости, чтобы вообще рассказать о каких-то своих врагах. И в целом, вот все истории, что я здесь рассказываю, где меня кто-то обидел, с вероятностью 99% родители об этом не знали. У меня было как-то очень развито чувство стыда. И, ну, я стеснялась и стыдилась говорить родителям о том, что меня кто-то обидел, обозвал. Знаешь, что мне помогало? Просто стать очень такой... Ну, для них интересный, классный. То есть это был не мой метод враждовать. И в целом у меня такая защитная реакция. Понравится им максимально. Сказать все, что они хотят. Рассмешить их так, как они хотят. Отреагировать так, как они хотят, чтобы они не сделали ничего хуже.
1: А ты кого-нибудь обзывала?
0: Только тебя.
1: Спасибо.
0: Но у нас в школе была ситуация. Это дело не я лично, меня все время обзывали. Я помню, ведь каждое обзывательство. Например, в какой-то момент у каких-то девочек, знаешь, там лет в 10-11, начали расти груди, бедра. Я помню, как я переживала, что у меня нет такой, знаешь, классной фигуры. И сейчас я думаю, блин, мне было реально 12 лет.
1: Реально.
0: Что я еще могла иметь там? Конечно, у меня не будет никакой груди. Но мальчики смеялись над этим. Говорили, ты такая плоская. Ха-ха-ха, у тебя нет ни того, ни того.
1: Это, мне кажется, это то же самое, как мальчики хвастаются, когда усы начинают расти. Такие.
0: Давай, попробуй их опиши.
1: Приходит, я вчера брился. Не, чувак, я уже два раза брился, блин. Я уже два раза брился, реально.
0: Кстати, интересно, что у девочек, я помню прекрасно, шеймили и тех, у кого грудь еще не выросла, и, конечно, шеймили еще и в 5 раз больше тех, у кого грудь и бедра выросли. Им тоже доставалось. И более того, не дай бог кто-то узнает, что у девочки там начался цикл какой-то. Но я помню, у нас в классе это было вообще тема номер один.
3: Привет, монеточка. Меня зовут Соня. Я живу в Барнауле. В 21 году у меня начались проблемы с кожей. Я пыталась как-то лечить, но появлялись все больше и больше каких-то новых воспалений, которые мучают меня до сих пор. Мне плохо подходить к зеркалу, потому что я вижу себя. Я не могу видеть себя без тональника. И мне, не знаю, мне всегда очень грустно. Я смотрю на своих подруг, у которых ни одного не воспаления, ничего. А у меня все лицо в ужасных пятнах. Я пыталась объяснять родителям, что типа, ну это надо как-то лечить, это надо специальные средства, это надо к дерматологу ходить. Они говорят, что с возрастом все пройдет. Но я пропускаю свою, ну, как сказать, свою молодость, свое детство, просто никуда не ходя из-за того, что не могу выйти без тональника. Тональник закончился, я никуда не пойду. И, к сожалению, взрослые это не понимают.
0: Привет!
3: Привет!
0: Слушай, это очень жизненная для меня ситуация. У меня тоже было пару случаев. Я прекрасно помню, как не пошла на какую-то вечеринку. Уже знаешь, когда я была взрослой. То есть вроде как я уже певица, артистка. Меня зовут на какие-то мероприятия. И, казалось бы, должна быть уверена в себе. Но я прям помню, что у меня выскочил какой-то ужасный, отвратительный прыщ. И меня настолько это расстроило. И я просто не смогла выйти из дома. Хотя у меня был такой красивый наряд. И я поняла, что как бы я его сейчас не закрасила, ну это просто видно. И понадобилось много времени, знаешь, просто для того, чтобы принять себя и понять, что как ты идешь, думаешь про свой прыщ, так же и все вокруг идут и думают про свои прыщи или про свои некрасивые волосы, неправильные черты лица, про свои неправильные ноги, в кавычках, конечно, неправильные. И действительно, людям на это абсолютно плевать. И уж точно, люди, которые могли бы стать тебе хорошими друзьями, никогда не отсекутся из-за внешности.
1: Согласен.
4: согласен. Я бы добавил, наверное, то, что люди, которые оценивают тебя по внешности и для которых это самое главное качество в тебе, и не стоит вообще искать их одобрения какого-то. Мне кажется, в мире столько людей, которые оценят тебя по тому, какой ты хороший друг, человек, какая интересная у тебя вообще душа.
0: Вот сейчас, допустим, мне это все понятно, но в подростковом возрасте это был какой-то ужас. Меня тоже именно беспокоила проблема со всякими высыпаниями. И все говорили, ничего, сейчас подожди, пройдет. Но сейчас мне уже 24 года, и это
4: проблема... Подожди.
0: Ой, 25! Убавила себе! Приукрасила, господи! 25 лет, и эта проблема до сих пор со мной, и единственное, что мне помогло с ней жить, это просто принять ее. И как тут замазывай, не замазывай, нет ничего важнее, чем классный круг общения, где никто тебя за это никогда не упрекнет, и среди моих друзей, наверное, даже неприлично обратить внимание в компании, где вы общаетесь, там, говорить хоть о чьих-то там каких-то прыщах, морщинках. И за это я очень люблю всю вот эту новую этику со всей ее осторожностью, вот этой аккуратностью, которая поначалу раздражает, а потом ты быстро к этому привыкаешь, и вам всем как-то становится как будто немножко легче.
5: У меня есть друзья, и мне очень приятно, что вот никогда не было такого момента, что кто-то из моих друзей сказал, ой, фу, у тебя какое-то лицо сегодня, ну, типа, не слишком ли много тональника ты нанесла? Ну вот никогда такого не было. Просто они любят меня, и мне важна моя внешность.
4: Слушай, вот за 36 лет жизни не встречал ни одного человека, которому бы что-нибудь да в себе да не нравилось.
0: А если человек говорит, я идеален во всем,
4: это
0: вот бери,
4: и есть главная проблема.
0: Это какая-то, типа, что-то не то. Ну, либо человек действительно так много лет, не знаю,
4: на сцене.
0: С тобой работал.
4: Но мне если как... Филипп Киркоров, так
0: моя
4: скажешь.
0: Мечта в этом смысле просто сместить фокус своего внимания с себя. И чувствую я себя максимально хорошо, комфортно и уверенно, когда в целом не возникает ситуации, где я должна себя как-то оценить. Ни в хорошую сторону, ни плохую. И мне кажется, в этом и есть суть здоровой самооценки. Ну, в принципе, так сейчас все и говорят, что идеальная самооценка – это не когда ты считаешь себя великолепным красавчиком или ты считаешь себя полным уродцем, а когда ты в целом практически никогда не задумываешься об этом и больше сконцентрирован на окружающей реальности, чем на том, как ты в этом всем смотришься, где ты в шкале, по этой шкале. Ты самый классный здесь или ты не самый классный? И вот на... Это из розетки, может?
4: Нет, это не поможет, он же...
0: Ну тогда убери его в другую комнату. Прости, у нас пищит пылесос.
5: Ничего страшного.
0: Он тоже хочет поучаствовать. Сегодня все не слава богу.
4: Жарко, устройства взбунтовались.
5: У вас вот. Нина стоит на обоях?
0: На обоях? Да.
5: Ой, какая она хорошая. Ой, она тут вообще маленькая.
0: Это, наверное, месяцев 5-6 ей тут. Ты знаешь, мне очень помогло гораздо спокойнее относиться к своей внешности, к внешности других людей вокруг меня и действительно не оценивать это, особенно в каком-то негативном ключе, и именно рождение Нины. Потому что, когда я там была беременная, я ждала ее, я ходила на эти УЗИ, сначала просто какая-то неразборчивая картошка, потом уже видно... Две ручки, две ножки. И ты испытываешь такое счастье, когда наконец-то видишь через несколько месяцев, что у твоего ребенка два ушка. Потом они делают какой-нибудь тест в больнице, когда она уже родилась, и оказывается, что эти уши слышат, эти глаза видят. И в этом смысле просто невозможно представить, что когда-то она вырастет, и она будет недовольна этими ногами, этими глазами, этим носом, который вообще, знаешь, прошел вот этот генетический отбор. То есть ее предки умирали и просто боролись за жизнь для того, чтобы у нее был именно такой нос. И когда вот я через это прошла, я стала по-другому относиться, например, к своему носу. И теперь, когда я смотрю на него, я сразу думаю про, знаешь, своих предков, которые там где-то на Урале ходили. И вот их этот нос спас среди всех других племен. Они, типа, оказались наиболее жизнеспособными, классными за счет своего носа. Ты никогда, допустим, глядя на своего ребенка, мне сложно представить, что когда-то я подумаю, да уж, а нос можно было бы получше там, или глаза можно было бы получше.
4: Здорово, конечно.
0: А ты думаешь так про своих предков? Тебе нравится твое лицо? Твое тело, твои руки, твои волосы, или тебе пофиг на это?
4: Когда я смотрю фотографии старые, мне нравится так как во мне очень много каких-то национальностей намешано, с очень разных концов, я всегда, глядя на фото вот этих частичек моей идентичности, я всегда думаю вот об этих разных абсолютно людях. Вот мне, например, очень нравится, что у тебя такие глаза интересные.
0: Ты удивился, что у них такие же глаза?
4: Нет.
0: Я очень удивилась. Я была уверена, что все будет как у тебя, потому что у тебя, ну, знаешь, более темные волосы, там, густые ресницы, брови. И обычно это как бы доминантные признаки, и берутся они.
4: Я знал, что будут твои глаза.
0: Да? Откуда?
4: Не знаю, мне почему-то это ведьмины зеленые глаза.
0: Соня, ты тут?
4: О, Соня чуть-чуть развисла, но нам пора с ней попрощаться уже.
0: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебя не будут беспокоить никакие комплексы. Хотя, наверное, такого не бывает, но как можно меньше.
4: Спасибо большое.
6: Меня зовут Алина, мне 14, я из Ярославля.
7: Я бы хотела рассказать по поводу внешности, потому что я имею наполовину якутские корни. У меня большой загон по поводу разреза глаз, потому что у меня два глаза, и у них разный разрез, некий такой. По щекам мне постоянно говорят, что это какая-то моя изюминка. И щербинка между зубов тоже мне дают некую такую изюминку. Хотя мне это очень неприятно, потому что я не хочу, чтобы внимание акцентировалось только на моих щеках, чертах лица. Сейчас у меня уже не настолько большой комплекс по поводу внешности, но из-за веса мои щеки становятся либо больше, либо становятся меньше. Вообще я похожа на хомячка.
0: Привет!
6: Привет!
4: Лиза, расскажи, а у тебя какие-нибудь школьные комплексы имелись?
0: Конечно, но вот все, что рассказывают ребята сегодня, все это попадает, и глаза тоже. Но мне кажется,
4: что... Кто-то издевался над твоими глазами?
0: Конечно. Что они маленькие, А-а-а. Что они как у какой-нибудь...
4: То есть большой нос, маленькие глаза.
0: Да. Видишь, у меня просто еще внешность совсем не соответствует современным стереотипам красоты, которые таковы. Огромные глаза, малюсенький носик и огромные губы. У меня все на... Ну, не все наоборот, но у меня небольшие глаза, небольшие тонкие губы, и нос у меня никакой там не этот.
4: Как ты относишься к современным стандартам красоты? Вот к этому Кардашьян-Дженнер виду макияжа и прочего?
0: Я отношусь прекрасно ко всему, и они очень-очень красивые. Меня даже не смущает то, что они добились этой красоты с применением каких-то, наверное, операций, хотя они это скрывают. Ну, единственное, что меня смущает в стандартах красоты современной, это все-таки... Очень узкая их направленность какая-то. Мне кажется, что все...
4: Но так проще продавать что-то, локализовав это до единого какого-то образа.
0: Ну да, если бы можно было быть официально, было бы разрешено девушке быть любой, какой она захочет, то никто бы не стал покупать бы столько косметики, понимаешь, ненужной. Я бы какую-то все равно покупала, но точно уж не всю, которая у меня сейчас есть. Более того, я недавно где-то прочитала, что тонкие, аккуратные губы скоро придут в моду. Я сижу, я жду.
4: Буквально с будильником.
0: Ты знаешь еще, Кардашьян, вот прошла мода на эти широкие телеса.
4: А люди не ушли никуда, да?
0: Нет, Витя, ты знаешь, что они сделали? Они все за два дня все это издули, понимаешь? И в один прекрасный день они все вышли, и папарацци их все сфотографировали, и все с ужасом увидели, что они все это себе убрали.
4: Я что-то не заметил.
0: Ну, ты, может быть, просто не следил как-то.
4: Ну, это мне... тоже верно.
0: Ну вот, но если ты посмотришь их последние фотографии, они стали худышками.
4: Я вот... Честно говоря, не очень хорошо отношусь к этому. Вообще, к коммерциализации любого образа, скажем так. Вот на словах мы все такие вообще принимаем всех, и вообще все у нас классно, и будь любой вообще. Но в жизни вообще не так. В жизни, как всегда, продается определенный тип образа. Я, мне кажется, вырос, конечно, в самое жестокое время для вот этих вот стандартов красоты.
0: 90-е, это ужас.
4: И я вырос в семье, где заправляли женщины. В то время, конечно, очень жестко с этим всем было, особенно когда появились вот эти все фильмы голливудские и прочее, Джулия Робертс, все шейпинги, аэробики, Синди Кроуфорд, где там топ-модели пляшущие.
0: Твоя мама смотрела это?
4: Обязательно. Как бы я наблюдал за то, как мы похудеем к лету, а за этой картиной я наблюдал очень много раз. И это был самый распространенный, конечно, комплекс в нашей семье, это вот полнота. Если честно, я бы даже не вспомнил об этом. Я был очень, мне кажется, ребенком, которому все равно вообще было. А если бы один раз мама на пляже мне не сказала: «Витя, а может, маечку надень?»
0: Бедный малыш!
4: Мне бы, я даже в школу не ходил еще.
1: Я даже не думал о том, что... Я 6 лет, наверное, мне 6 кубиков должно быть.
4: Вот. И после этого, конечно, это было... Ну, для меня такая гонка постоянная. Там я смотрю, а сестра с мамой худеют. Так, теперь я худею. Теперь мои друзья все, конечно, они тоже все подвержены этому. Все идем в тренажерный зал. Теперь мы качки. Теперь еще что-то. Теперь какие-то фильмы, форсажи и прочие, где там вот эти вот все... Бойцовский клуб обязательно, где Брэд Питт без майки там. Всем надо даже мальчикам подрочить.
0: Ты что-то подростковый подкаст с ума сошел.
4: Так как раз. Ну, в общем, вот эти все форматы красоты, это, конечно, безумие. Я считаю, что детям они не должны прививаться. Поэтому я так люблю мультики Миядзаки. Мне кажется, вот где вот что... хорошее детям рассказывают, так это только там.
0: Удивительно, что ты вырос в такой среде, тем не менее, ты так спокойно относишься к внешности людей. Мне, например, это очень помогает, потому что когда ты, например, беременная или очень уставшая, или вы со своим мужем, знаете, не только ходите в кафе, вы еще и ездите в тур. Это круглосуточная такая высокая нагрузка. И, конечно, сохранять какой-то приличный вид круглосуточно невозможно. И там после беременности у меня тоже поменялось тело, и я просто офигела от того, что, в отличие от того, что говорили у меня в семье, что действительно для мужчины, который тебя любит, не так важно, как ты выглядишь. То есть вот это твое принятие...
4: Я не знаю, у меня никогда не было натуральной какой-то предрасположенности к тому, чтобы хотеть, чтобы другой человек чем-то был.
0: Интересно, почему это у тебя только тогда получится? В свою сторону есть, а к другим нет?
4: Мне кажется, это как раз вот модель, которую я у своих женщин подсмотрел, как бы. То есть они к себе были всегда очень строги, а к другим очень, как бы, даже лояльны. А еще я наконец-то рад, что мне есть чем дышать, и я уже не нахожусь на грани припадка.
0: Ну, слава богу, но начало нам придется перезаписывать, ведь это ужас.
4: Может, оставим его как борьба за выживание?
0: Нет, моя борьба за выживание.
4: Моя борьба.
0: Выплыву ли я, выживу ли я?
4: Выплыву ли я, выживу ли я?
0: Мне кажется, мы отвлеклись от нашей слушательницы. Прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, есть ли на свете что-то, чтобы помогло тебе чувствовать себя лучше и не переживать из-за своих прекрасных, шикарных, красивейших глаз, которые вообще недостойны того, чтобы кто-то из-за них переживал?
8: Наверное, мне надо как-то понять, что на самом деле это правда красиво, но я понимаю уже сейчас, это такой мой путь принятия себя.
4: Мне кажется, что еще знаешь, что очень важно? Вот, например, кого ты считаешь ориентирами в мире вот визуала, внешности вот этого
0: всего? Какой твой кумир красоты?
8: Наверное, ну, ты, это само собой.
4: Ну, тогда все сходится. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что очень всегда важно найти себе адекватных вообще кумиров.
0: Кто на тебя, ведь, я считаю, похож внешне. Если это речь не про какие-то там творческие штуки, а чисто про внешность. На кого ты ориентируешься? У кого ты подглядываешь макияж? Стиль одежды? То нужно просто выбирать тех людей, которые на тебя максимально похожи. И для меня это было открытием, шоком и восторгом. Потому что в детстве у меня были какие-то странные кумиры, к которым вообще я не могла бы приблизиться никак. Надо было иметь такие очень прямые выпаленные волосы белые. И можешь спросить у моей мамы, она тебе подтвердит. Я делала себе эту укладку по полтора часа каждое утро, понимаешь, в 11-12 лет, чтобы лишь бы быть на них похожей. А лучше бы мне взять себе в кумира девочку с кудрявыми волосами. И я бы увидела, как лучше эти кудрявые волосы уложить. Потому что сейчас, правда, очень много звезд с самыми разными лицами, телами, волосами. И это поможет тебе раскрыть какой-то свой стиль и понять, в чем тебе реально комфортно.
4: Все, я выбираю Зака Галифианакиса.
0: Это кто такой?
4: Или Сета Рогана.
0: Это кто такой?
4: Это пухлые мужчины.
0: Давид, это какой же не... Мне вчера написали, что ты вообще очень-очень красивый, и у тебя очень красивое...
4: Это я знаю.
0: Что у тебя очень красивое пальто, и ты очень, уже, можно сказать, стройненький мужчина, худенький.
4: Договорились. Но это не страшно, это меня не волнует. Это тебя волнует.
0: Правда тебя это не волнует?
4: Правда.
0: Ну и все. Ну, в общем... Как тебе наши советы? Я надеюсь, они тебе пригодятся, потому что ты очень-очень красивая. И очень обидно, когда такие классные девчонки, понимаешь, запоминают вот такую обидную штуку и всю жизнь потом мучаются.
8: Спасибо большое, потому что тут, правда, было много всего полезного. И на самом деле мне это очень-очень надолго запомнится.
4: Как самое безумное звонок. Ну что ж, пора закрыть эту шкатулку, этот ящик Пандоры.
0: Ну да, ну блин, я думаю, что я сегодня лягу спать, и я как вообще сразу подумаю, перед тем, как уснуть, о тех вещах, которые я не успела сказать, потому что тема такая огромная, и про нее можно говорить долго-долго.
4: Ну я думаю, что никто не помешает нам еще раз об этом поговорить и вспомнить, послушать, что мы наговорили, вспомнить, что не успели.
0: Опровергнуть сказать. Свои слова.
4: Да.
0: Тогда спасибо большое всем, кто нас слышал, слушал. Ставьте... Это знаешь, как говорят? Слушать, но не слышать. И все такое. Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. Ставьте ему хорошие оценки там, где вы его слушаете. Распространяйте. Сделайте скриншот, что вы послушали этот выпуск, и выложите его себе в сторис. Или упомяните это где-то. Где-нибудь в комментариях. Увидите какой-то мем и напишите: «Ха-ха, класс! Как в том выпуске подкаста «Радио Монеточка». То есть нужно, чтобы оно все закружилось, чтобы было ощущение, что все это слушают, все это знают. Я доверяю это вам, ребята. Мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Спасибо студии «Либо-либо». И спасибо тебе, Витя.
4: Спасибо, Лиза.
0: И спасибо всем прекрасным людям, которые сегодня позвонили нам. Если вы хотите в следующем подкасте также с нами поболтать, то записывайте свое голосовое сообщение в наш чат-бот. Либо монеточка бот. Ну, а как это правильно написать, вы увидите в описании. Ну, давай я тебе расскажу там, что мы не договорили.
4: Давай.
0: Во-первых, я очень хочу есть.
4: Хорошо.
9: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

вообще, куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать, как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Атлантида». Это новая очередная встреча с вами. Надеюсь, сам подкаст уже для вас не нов. С вами мы.
1: Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля». Еще занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Наверное, нужно напомнить все-таки, что в этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи, явления, какие-то словосочетания, да, которые их характеризуют. Эти вещи связывают, или, по крайней мере, связывали всех нас. После войны Россия изменилась. Мы говорим, что это страна, которой нет, но при этом, конечно, мы не подразумеваем, что Россия исчезла с карты земли, что исчезли вещи, о которых мы говорим. Но, тем не менее, это уже другая страна, и эти вещи, о которых мы говорим, тоже неизбежно меняются, и они совсем не такие, как они были, не такие, как мы их помним.
1: Сегодня мы будем говорить про кладбище и про похороны.
0: Тема очень чувствительная, грустная. Наверное, это так, тема не для слабонервных. Но, тем не менее, мы решили об этом поговорить, потому что для нас это важно. И, наверное, в контексте нашего подкаста эта тема, ну, очень логична.

0: что такое кладбище? Лично для меня, я опять начну, как и по традиции нашего подкаста, издалека, то есть с самого начала, с первых воспоминаний, то, как я оказался там, что меня привело туда. Ну, стоит сказать опять, что, опять хочу вот сделать отметку, что у меня немножко другое восприятие кладбища, потому что у меня знакомство началось с неустоявшимся образом кладбища. То есть это не были вот такие мрачные какие-то и серые воспоминания. Для меня это когда все собирались в деревне, брали корзинку. Именно почему-то один из символов кладбища – это вот корзинка. Корзинку брали, в нее собирали всякие вещи. Но в основном, конечно, 90% это стояло из еды. И с этой корзинкой в итоге отправлялись в путь, потому что кладбище было, ну, на окраине деревни. Даже можно сказать, по сути, это было вообще в другом месте, на окраине. И для меня вот это была дорога среди деревенских пейзажей. Часть проходила по шпалам, по такой недействующей железной дороге. И вместе с нами на фоне всего этого тянулись туда люди. То есть не только мы. Такой был массовый ход людей к одному месту. И кто-то шел один, кто-то с семьями. Какие-то бабушки тихонько шагали, вот, держась за трость или за палку какую-нибудь. И вот вся деревня собиралась и шла в одну точку. И все понимали, куда все идут. И это кладбище, то есть оно начиналось... Не то чтобы там какие-то был вход или какие-то ворота, просто деревню окружал лес, он был везде практически одинаковый, такой обычный, смешанный, где-то были там хвойные, где-то березки, какие-то кусты, и внезапно просто мы приходили в такой же лес, но с одной особенностью, среди этого леса находились могилы, и вот люди тянулись именно в эту вот часть леса. Но у меня родственники, они лежали вот с краю этого леса, на его окраине, а у прабабушки могила, она даже в поле. Уже таком относительно, то есть там нет деревьев, такое светлое очень место. И рядом была еще такая длинная полоса электропередач, которая разрубала вот поле и тянулась вдаль. И на самом деле вот на самом кладбище не было никакой атмосферы, в принципе, грусти. Это мне напоминало какое-то массовое такое гуляние, можно сказать, даже пикник. И тогда смысл всего этого я вообще не понимал. Просто я видел, что все вот как-то скучковавшись стояли и что-то праздновали, как будто бы, может, выпивали, ели, обсуждали что-то. И вокруг, ну, как бы шатались такие, сновали туда-сюда достаточно выпившие мужчины, которых все, конечно же, знали, и они ходили вот от могилы к могиле и буквально всех поминали, просто всех. Они там подходили к кому-нибудь, и каждый им наливал там по 50, по 100 грамм, кто-то вообще там оставался с ними. И когда все заканчивалось уже, когда все разбредались по своим домам, то можно было видеть, что эти поминальщики, получается, вот эти мужики, они там прямо рядом и спали около кладбища, в поле каком-нибудь, например, в тени отдыхали. И бывало, что вот мой дедушка по маминой линии тоже иногда отходил, говорил, что пойду поздороваюсь вот с теми-то, и обратно уже возвращался достаточно веселый. Так что, честно говоря, как вы поняли, у меня такое впечатление... Как бы оно звучит очень как клюква, даже мне кажется, то, что я сейчас говорю. Такое как бы сцена про Россию, которую мог бы снять иностранец, наверное, в своем фильме. Но вот такое у меня было восприятие в детстве, и в нем отсутствовала вот эта вот грусть и, как я уже сказал, хтонь.
1: Я так понимаю, что ты говоришь о сборах на кладбище во время какого-то праздника.
0: Ну да, это был, наверное, какой-то праздник. Но дело в том, что я тогда... Да и, честно говоря, до сих пор с трудом понимаю эти даты. Для меня это было, ну, как просто надо идти вот на кладбище, что сегодня какой-то день. Но у нас не было прям такого какого-то религиозного яркого подтекста. Ну, или я, по крайней мере, это не помню, ну, не ощущал.
1: Ну, это ведь происходило не регулярно, в смысле не каждый месяц, не каждую неделю.
0: Нет, это было вот какие-то особенные дни. Ну, как я уже сказал, потому что там была вся деревня.
1: Возможно, это было на Пасху?
0: Вероятно, да. Я думаю, возможно, это было, да, на Пасху. Просто у нас там не было церквей, и как бы сложно, как бы, честно говоря.
1: Почему я спросил про Пасху? Действительно, в том городе, где я жил, тоже была просто массовая миграция населения именно в пасхальный день, в воскресенье, на кладбище. Это действительно был такой день, когда ты мог встретить друзей. Вот, например, когда я приезжал, уже уехав с своей малой родины в Архангельск, потом в Москву, я, как правило, приезжал на Пасху к бабушке и дедушке, потому что это был, ну, как-то вот такой день, когда не грех посетить родственников. Я мог встретить каких-то бывших одноклассников, просто каких-то знакомых именно в этот день на кладбище. И действительно, атмосфера была очень праздничная. Люди шли с корзинками, в которых были крашены яйца, сало, кто-то выпивал. Но, кстати, вот в начале 90-х, наверное, в середине даже 90-х особо это не было принято. Это уже как-то более радостно, что ли, стало как раз вот в последние годы. Да, наверное, может, это с Днем Победы можно сравнить, как он постепенно превращался из трагического такого праздника именно в праздник. И тут вот последние годы на кладбищах прям был именно вот праздник, очень походило действительно на народное гуляние. Какие-то мужики выпивали, люди оставляли конфеты, соответственно, дети их потом собирали, которые тоже знали, что их оставят. Как я прочел потом, вот и в Архангельске, кстати, куда я переехал, тоже люди ходили на Пасху на кладбище, но как я прочел, в принципе, христианской православной традиции это посещение покойников именно в пасхальный день не очень соответствует. Для этого есть родительские субботы, Радоница, такой день вскоре после Пасхи он есть. Еще есть такой Красная Горка праздник называют. Но на Пасху до революции в России, я так понял, люди не ходили на кладбище. Они начали ходить на кладбище именно в советские годы, чтобы, ну, там как бы отметить Пасху, да, вот ты не пошел в церковь, потому что вокруг церкви, я не шучу, да, могли стоять патрули, которые не пускали верующих, особенно если дети идут. А вот на Пасху можно было прийти и, в общем, вот таким благовидным предлогом

0: такой лесопарк, очень красивый, со старыми деревьями. В тени, особенно летом, это было приятно туда прийти. И это все смотрелось гораздо естественнее нашего городского парка, ну, наверное, скорее сквера, который тоже был достаточно зелен, но вот там была именно такая вот дикая красота природы, где пели птицы. Можно сказать, что мы достаточно часто туда ходили, потому что я оставался у прабабушки, она была очень верующим человеком, а у верующего человека на самом деле очень много поводов посетить кладбище. Это, как я уже сказал, и родительские субботы, которые бывают по нескольку раз в году, и какие-то особые другие дни поминовения усопших, в принципе, годовщины смерти родственников. И мы часто с ней ходили, я ей помогал прибираться вот на могилах, и в то же время не было вот горечи, горести, потому что на тот момент на кладбище лежали, находились люди, родственники, которых я даже живыми и не знал. Действительно, как горевать о человеке, которого ты, в общем-то, никогда не видел. Вот, в общем, это было на самом деле выходом на такую вот спокойную природу. И можно было представить себе старинные постройки, которые, как говорили, раньше были на кладбище. Например, там были церкви. Они были разрушены во время Великой Отечественной войны, потому что, ну, на кладбище то ли при отступлении, то ли при их наступлении был такой опорный пункт немцев. Видимо, они тоже в церквях базировались, потому что церкви были крепко очень построены. Поэтому действительно, вот кладбище для меня это такое на самом деле место такое спокойствия, отдыха. Ну, это мое кладбище, да, это конкретное кладбище, причем оно уже тоже как Атлантида осталось в прошлом.
1: А ты вот немножко сейчас рассказал, как оно выглядело. Получается, тоже было оно среди деревьев, кладбище.
0: Да, это были огромные вековые деревья, дубы, клены, еще какие-то деревья, среди которых располагались вот могильные ограды. Был проложен такой лабиринт дорожек, в принципе, можно было по ним погулять. Иногда, может, не с прабабушкой, например, с бабушкой или с дедушкой мы гуляли, может, какие-то интересные могилы дореволюционные, такие тоже в виде, кстати, стволов деревьев, может, ангелы какие-то. Вот очень, ну, красиво. То есть, в принципе, это был такой немножко поход на природу и культурный поход. Да, может, это дико звучит, но это было так.

моих краях тоже примерно так же выглядели кладбища, в которых я в детстве бывал, но они сейчас и до сих пор так выглядят, кстати. Это, ну вот, как я уже сказал, что это по сути как лес, и когда вот ты приходил, казалось, что эти могилы, они там как будто бы и проросли в этом лесу, как будто бы это часть леса, потому что они были поросшие все, эти вот холмики, все в траве, казалось, что они уже там были всегда, что, это, что там нет никого. Не было чувства грусти, из-за этого оно отсутствовало. И тоже вот эти были поросшие дорожки, были тропинки. У нас там ничего не было проложено. Это прям действительно такое дикое кладбище. Мне кажется, оно даже юридически до сих пор дикое. Просто такое место, которое когда-то выбрали, и там это все и происходит. И вот эти вот поросшие травой могилы, они тесно друг к другу так прижаты, и между ними деревья, тоже очень так все тесно, тут же кусты какие-то, рядом хаотично вот оставлены скамейки, которые кем-то построены когда-то, уже такие ветхие тоже, где-то новые, где-то подкрашенные. Иногда можно было увидеть оградки, ну, это как бы неотъемлемая часть почему-то некоторых могил, это вот оградки. Какие-то видно, что уже забытые, они очень проржавевшие, а какие-то поверх ржавчины покрашенные все-таки. И там то, что вот земля играет, эти оградки, они в основном под очень странными углами некоторые так сидят, как будто бы неровно в разные стороны по всему кладбищу такие, то влево, то вправо оградки находятся. Можно даже сказать, такой красота беспорядка такого. Ну, то есть вот это все вот в сумме такое вот создавало картину. И памятники в наших краях, вот ты сказал, что у вас там дореволюционные какие-то, и даже можно было заметить, с ангелами. Я, если бы такое увидел в детстве, я бы, наверное, вообще бомлел, потому что у нас там

0: как бы, ну, они такие достаточно своеобразные все памятники, они очень дешевые и очень однотипные. Они выглядели как конусы такие с линиями.
1: И, наверное, со звездой наверху.
0: Да, и не было крестов вообще. Я вообще не видел крестов. Там были везде звезды. И, то есть это были абсолютно однотипные памятники. Они отличались только вот, что какие-то были заржавевшие, какие-то были покрашены синим, какие-то были вот такие серебреватые какие-то такие. И этот вот материал, вот я его помню до сих пор, это как будто бы то ли алюминий какой-то, то ли жесть какая-то. Ну, вот такой вот памятник.
1: Да, они мне тоже хорошо знакомы.
0: Да, а некоторые вот были, знаешь, не как конусы вот эти вот со звездами, прозрачные, с линиями, а были вот прям просто как, знаешь, напоминают старые весы в магазинах, вот такой формы, такие вот, то есть это прямоугольник, у которого кривая верхушка, и вот такие вот памятники, тоже абсолютно вот такие дешевые и покрашенные, и видно, что это тоже то ли алюминий, то ли, ну как, я даже сейчас не знаю, это будет, наверное, звучать очень некрасиво, но может как консервную банку напоминает. Эти вот однотипные, грубо покрашенные такие вот странные могилы, и среди них вот выбивались очень сильно вот эти пестрые венки, потому что венки-то были пластиковые, яркие, и посреди вот всего вот этого, знаешь, то, что все везде поросшее, вот эти вот поникшие памятники, ну, потрепанные временем, и среди всего этого вот оно как-то все с природой это сливалось, превращалось в такую серую кучу такую, ну, заросли такие, и среди них яркие светились эти вот пластиковые венки, которые там начали, они стали доступными, их стали почему-то очень много все использовать. И еще один, ну вот, как ты уже упомянул, не было бы крестов, из-за этого это не выглядело как-то тягуче. Крестов не было, везде были вот эти, знаешь, звезды. Было мало фотографий, какие-то стерлись, какие-то уже отвалились, а у многих их просто не было. И это тоже как бы, ты не видел, что это люди. Ты видел просто вот конусы, бесконечные конусы в траве. И, ну, кресты, кстати, были, ну, да, но они деревянные были, и в основном они уже, ну, почти сгнившие были. И тоже посреди всего этого могли буквально проходить уже не такие вот огромные электро, такие монстроузные конструкции ЛЭП, а просто вот столбы, по которым провода идут, они могут просто, ну, посреди кладбища, оказывается, идти, вторгаться так вот посреди кладбища. Но вот и были заметны еще вот бугорки, которые были без памятников. Мне говорили, что это уже забытые могилы, то есть родственники перестали приезжать, и могила со временем просто поросла, исчезла, памятник убрали, и вот просто бугорок остался неизвестный. Но вот на них вот было наступать страшно, по ним я никогда не ходил. Как бы это единственный был такой момент, когда типа то, что ты обходишь. Резюмируя, могу сказать, что была атмосфера, знаешь, как вот как в модных вот современных фильмах, катастрофах. Это был сейчас очень популярный сериал, вот «Последний из нас», «Last of Us». Такие, знаешь, папоротники, такое вот, когда человечество как будто бы ушло, и все зарастает травой. Такой вот апокалипсис. Когда вот все порастает папоротником, покрывается плющем, зарастает, и как будто бы земля все поглощает. Примерно вот такая атмосфера, честно говоря, была. Даже немножко дебри такие, джунгли, возможно. Джунгли, только не джунгли, не тропические, а вот такие северо-удмуртские такие серые джунгли.
1: Ну, может, это связано с Удмуртией, конечно, отсутствие крестов, да, все равно... В Удмуртии, я так понимаю, есть своя религия. В том городе, где вырос я, конечно, кресты были и на этих, а вот конусообразных памятниках были кресты, и на памятниках, которые похожи на весы, да, были, ну, вот в углах такие кресты из проволоки. То есть это все было. Звезды были, но как бы половина на половину. Их было много. Да, даже несмотря на то, что вроде как многие из них были поставлены в советские годы, нет, их было много. Да, то есть все равно они, мне кажется, в каком-то смысле преобладали. И, может быть, не знаю, это связано с каким-то вот особым отношением. Судя по датам на памятниках, уже с 70-х годов в этом городке начали ставить бетонные памятники, на которых прекрасно были видны фотографии, соответственно, все надписи были видны, потом эти памятники превращались уже в такие гранитные, начали ставить такого черного цвета с гравировкой. То есть не могу я сказать, что вот как-то это прям сильно вписывалось в заброшенности природы. Ну, то есть как бы было поровну того и того. И оград было много, именно град вот таких. И, как правило, это были, ну, не знаю, как сказать, фамильные оградки, да, семейные оградки. У нас тоже такая была. И вот как раз в какие-то дни поминовения усопших, ну, или на Пасху, ты мог встретить родственников в этой оградке. Там были могилы достаточно, ну, получается, для нас это дальние родственники, для более молодых людей, для пожилых, наверное, более близкие, потому что старые, да, у них появлялись свои дети, у детей своих дети, и они-то приходили к своим предкам, но для нас это были не самые, наверное, близкие родственники. Ну, это, конечно, я больше слышал, да, что у каких-то людей даже возникали вот ссоры по поводу этих оградок, когда уже становилось больше покойников, больше семьи, уже переставало хватать места в этой оградке, да, кто достоин находиться в ней, чтобы лежать, кто нет, кто более близкий родственник к изначальным, не знаю, обитателям этой оградки, кто нет, это вот такое было. И вот это сочетание, не знаю, все равно вот как бы кладбищенского, спокойного, да, что здесь люди успокоились, а мне один раз в жизни помогло, потому что, ну, можно сказать, я в студенческие годы совершил достаточно импульсивную покупку, ничего страшного в ней не было, но тем не менее я подумал, что я потратил очень много денег, подставил себя, родственников, и я или вместе с бабушкой, не прабабушкой, вот с бабушкой со своей, или один, приходил на кладбище, и мне там становилось намного спокойнее, и в итоге я успокоился. И так это немножко было вот на контрасте, да, вот с этим вот зеленым, но тем не менее кладбищем, да, я не могу сказать, что это был лес, стало появляться так называемое новое кладбище. Уже там были, конечно, только современные могилы, и вот оно как раз было за пределами деревьев, древесного окружения, и оно уже постепенно, конечно, росло, росло, росло, и вот последние годы был, и рискну предположить, что, ну, по площади оно стало уже больше вот этого старого кладбища с деревьями, да, спокойного. И там, конечно, была совершенно другая атмосфера, ну, есть. Ну, то есть для меня это была какая-то вот другая совсем форма кладбища, когда могилы стоят не среди вот спокойных деревьев, да, там, где шумит ветер, поют птицы, да, то есть покойники упокаиваются. Они стоят в чистом поле, да, то есть сбоку был заброшенный завод, потом овраг, да, там, с другого бока какие-то сваи от чего-то недостроенного. И вот среди этого, без вот этого древесного покрова, находится могила. Для меня это было очень странно, да, как-то каким-то контрастом вот веяло. Там мы ходили в могилы к знакомым, да, не к родственникам, каким-то, которые уже вот умерли не так давно. И меня это не то что пугало, конечно, но вот как, когда я еще ребенком был, но тем не менее, как бы никакого спокойствия не вызывало.
0: Да, дело в том, что у меня тоже часть родственников, она была вот в старой части кладбища, то есть которая под покровом леса, а некоторые оказывались уже в кладбище, которое переходило в поле. И там, да, там совсем по-другому ощущения были. И дело в том, что в поле было отчетливо видно, сколько могил вокруг, и как они быстро прибавляются. А лес, он как будто бы, знаешь, он как будто приглушал все это, как-то вот эту всю картину. А тут вот все оголялось, и как-то, ну, не то чтобы даже неуютно, а просто ты чувствовалось, да, что вот это вот кладбище, оно, ну, оно распространяется, оно растет. И там мы, когда приезжали, у нас был какой-то такой, не знаю, даже негласный какая-то отметка у этого поля, что вот дальше нее еще не хоронят. И как-то вот мы приехали, и там оказалась первая свежая такая могила. И вот это очень впечатлило мою бабушку, что вот все, типа вот этот рубеж пройден, это кладбище перешло и на другую часть поля. Но у меня, честно говоря, такая еще ситуация нетипичная. Я хоть из региона, из небольшого такого населенного пункта, но очень мне повезло, что у меня все родственники, они как будто бы вот у них территория, вот это ореол обитания, он был вот именно в те края, в которых я и родился, и что мне действительно повезло, что я знаю, где вот находятся могилы моих прадедов и прабабушек. А даже рядом с прабабушкой есть вот могила ее отца, то есть моего вообще уже прапрадеда. И вот это удивление, один из плюсов жизни в относительно вот дремучем регионе, что исторические события как-то вот повезло, они стороной обошли, похоже, вот моих родственников далеких. И повезло, что моя семья вот мне все это показывала и знакомила с этой частью жизни.

0: После переезда в большой город я увидел, да, что в принципе основная масса кладбищ, за небольшим исключением, наиболее крупные массовые кладбища, да, которые на слуху жителей города, они вот именно такие, как вот новое кладбище в нашем городке. То есть они находятся на какой-то окраине, чаще всего в чистом поле. Я пару раз проезжал мимо таких кладбищ, и производили они, ну не то что жуткое в смысле кладбище, да, вот загробного впечатления, а вот именно какого-то такого неестественного для меня, да, я не очень понимал, что это. Ну, в принципе, в областном центре, вот Курске, да, в регионе, где я жил, я видел тоже эти кладбища, прямо вот там вокруг тоже продажа венков, да, такая торговля какая-то, значит, копилась и накапливалась, тоже куча народу, но вот именно эти места я не посещал. Потому что меня с ними ничего не связывало, да, если на том кладбище лежали мои родственники, да, пусть до какого-то момента, которых я даже не видел и не знал, но с этими кладбищами меня вообще ничего не связывало, я их видел, по сути, только со стороны. И, наверное, вот в Архангельске я был, ну, может, один раз на кладбище, и то потому, что там главный городской собор, это была кладбищенская церковь не очень большая, просто вот так большевики покалечили город, что единственная церковь, да, осталась небольшая кладбищенская церковь. Но, опять же, там я сильно не гулял, потому что, ну, все равно, в первую очередь, да, как бы не твое место, да, тебе там делать нечего.
1: Когда я оказался в городе, я на самом деле в кладбищах там не бывал. И я помню, только один раз случайно оказался прямо на одном из городских кладбищ, которое было в поле. И меня очень впечатлил размер. Вот тогда стало немножко не по себе, когда, ну, ты видишь, что... Я даже не знаю, что это, ну, как несколько футбольных полей, просто могил. И как оно вот как бы усеяно вот эти вот холмистая земля этими всеми памятниками такими. И было немножко не по себе то, что, как ты уже сказал, что в, ну, в деревнях там, да, есть такая традиция оставлять, ну, конфеты там, пирожки, шанги в нашем случае. Ты оставляешь вот эти вот угощения как будто бы. И всегда говорили, что вот придет там собачка и съест или что-то подобное. А на городском вот этом просторном кладбище, там, опять же, повторюсь, там все видно, там простор, и люди тоже оставляют, судя по всему, эти всякие угощения, но ты видишь, как над кладбищем вьются стаи воронов, и вот я помню, что это у меня вызвало такую какую-то тревогу.

0: какой-то момент вот к восприятию кладбища добавилась, да, более глубокая составляющая. Это как раз после смерти моего прадедушки. Он умер в 97-м году. Он не был нам родным прадедом. Он был как отчим моего деда. Но тем не менее он и к нему хорошо относился, тем более к моей матери и ко мне как к правнуку. В общем, мы никогда не чувствовали, что это какой-то человек нам не родной. А вот он был очень такой привычный, добрый. Он умер уже в достаточно преклонном возрасте после болезни. И впервые я столкнулся с похоронами, но я был еще как подросток, да, и достаточно с какими-то такими странными чувствами покойника, я испугался именно вот как бы покойника, да, я присутствовал на похоронах, и ну, перед ними, да, какое-то прощание, но мне вот было почему-то страшно, и это потом привело к не самому, может, хорошему поступку в моей жизни. Но сами вот похороны, конечно, не знаю, в провинциальном городе, а может, и в любом российском, мне почему-то кажется вот ну, таким каким-то странноватым процессом, да, ну, именно организация в чем-то сродни свадьбы, что надо позвать всех знакомых, некоторые уже покойника даже толком не помнят или, ну, перекидывались с ним парой слов, но, тем не менее, эти люди приходили покушать, выпить, и это даже иногда превращалось в какой-то праздник, потому что я знаю историю про нашего соседа, который на похоронах собственного отца хорошенько выпил и в итоге стал петь песни под гармошку. Вот. Но это, наверное, вот именно советские похороны, мне кажется, достаточно странные, да, которые вот, ну, выплескиваются скорее в какое-то общественное мероприятие. Вот. Но в результате, да, вот в этой оградке появился человек, которого ты знал. Да, не то, что абстрактные родственники, которых ты никогда не видел и умерли, а вот был живой человек, и вдруг вот он там оказался. Потому что, ну, какие-то родственники, которых я действительно тоже знал живыми, там незадолго до этого тоже были похоронены, но все равно, когда человек прямо из твоей жизни, которого ты видел каждый день, да, с которым ты разговаривал, куда-то ходил, гулять, не знаю, за водой на колонку, потому что у них не было водопровода. И вдруг вот он оказывается там, да, это очень сильно изменило восприятие. И когда ты уже приходил, ну, в день поминовения усопших, да, может, его день рождения, в день его смерти, там, на Пасху или еще когда-то, выбирал на его могиле, да, уже это совершенно другое чувство, что ты общаешься как бы с человеком, ушедшим в иной мир. Да, вот это очень сильно как бы поменяло, в том числе, восприятие кладбища, что ты, ну, вот пришел как бы в гости, да, не просто со стороны смотришь на могилу, а вот ты пришел вот конкретно к нему в гости, что-то, не знаю, ему помочь, да, прибрать на могиле, помыть, там, поставить цветочки, какие-то конфеты, да, оставить, которые ему не нужны. Тем не менее, это очень сильно изменило восприятие.
1: У меня тоже, как и у тебя, в подростковом возрасте первый раз вот произошло столкновение с этой частью жизни. У меня умер дедушка, мамин отец. И не то, чтобы ты сказал, что ты испугался, я не испугался. Я просто, знаешь, ну, я, наверное, даже в подростковом возрасте еще не до конца понимал концепцию смерти, концепцию конца жизни. И я просто не понимал этого. Но когда я пришел и увидел, что вот в привычной мне деревенской избе, где я как бы проводил детство, что вместо дедушки меня встречает он же, но уже лежащий в гробу. Ну, тогда я, конечно, испытал, даже не знаю, какое-то чувство, знаешь, рефлекторное даже, какое-то, не знаю, такое, как в российских сериалах начинают люди, актеры внезапно переигрывать во время какой-то сцены грустной. И тут я тоже как бы что-то очень расчувствовался очень сильно тогда. И тогда это были похороны, вот, ну, мои первые такие похороны. И дело в том, что у меня дедушка, у него были сестры, ну, или родные, или двоюродные, я не помню. И они были тоже из деревни одной. А они очень были традиционные такие. Они прям удмуртки. И сам он, у него родной язык был удмуртский, но он по-русски, конечно, говорил со мной всегда. И они приехали и все делали по традициям. Прощания какие-то были. Ну, тогда вот я подросток, ничего не понимаю, как бы... В принципе, такое состояние, что, ну, сами понимаете, что когда у всех подростков такое ощущение, что весь мир непонятен и очень какой-то странный. А тут приезжают какие-то женщины, начинают петь песни очень тягучие, долго, что-то причитать на удмуртском, как будто бы что-то говорить ему. Ну, это был такой прям обряд какой-то. Я тогда это в деталях, конечно, не помню, но я вот там присутствовал. А потом его вынесли на улицу, и вот собралась вся наша улица. На ней я тоже частично рос. И вот собралась вся эта наша улица, и все молча стояли и смотрели на него. Вся улица прощалась, потому что это была незаменимая потеря. Любой человек на улице, в деревне – это целая история. Это человек, с которым у тебя столько всего связано. И для всех это был не просто какой-то сосед. И... все с ним прощались. И еще там по какой-то традиции, я, честно говоря, больше не встречал. Это какая-то, я так понимаю, финно-угорская традиция. Собрали в мешок, такой мешочек, какие-то угощения и подарили первому встречному, кого встретили. Ну, я не знаю, что это значило. Даже этот мешочек вызвал какие-то там споры у людей, которым он достался. Его там начали делить. А потом просто там рядом стоял такой грузовик, и гроб погрузили в грузовик. И этот грузовик увез моего дедушку в его как бы последний путь.
0: Ну вот ты вспомнил грузовик, традиционный похорон, и у меня вот возник такой прям флешбэк именно про похороны конкретно, потому что, ну, не секрет, наверное, для слушателей, может быть, да, они догадываются, что мы пишем планы к нашим выпускам, да, чтобы мы понимали, что говорить. И вот этого в плане я не написал. Похороны вот в этом городке, я тоже думаю, может, это остаток как бы советского, а может, это так и было. Прямо вот было неким публичным мероприятием. Люди нанимали грузовик, у него открывались борта, а да, это не была будка, клались ковры, на них ставился гроб, венки, и гроб, ну, если это не был какой-то страшный несчастный случай, да, или, я не знаю, жара совсем, и тело было, ну, не в лучшем состоянии, гроб, как правило, был открыт. Может, отсюда у меня вот страх, я немножко боюсь, как бы, вот покойников, вот с этими восковыми лицами, да, как раз вот прабабушка моя, прадедушка, они жили, можно сказать, на одной из центральных, из двух центральных улиц этого города. Половина процессии как раз проходила мимо вот их дома. Да, и в основном люди как бы выходили на это смотреть. Вот ехал этот грузовик, за ним шел оркестр, который играл похоронный марш, и толпа родственников. Выходили тоже люди, прохожие на это смотрели. Это было, ну, вот какой-то вот особый, я не знаю, да, это в чем-то, может, католическая какая-то даже, может, традиция откуда-то вот проявившаяся там. И самое интересное, что тогда через город проходила федеральная трасса, и машины, которые шли по ней, были вынуждены, ну, останавливаться, вернее, медленно ехать за этими процессиями. Потом это, мне кажется, ушло, и вот, например, моего прадедушку, может, по нужде, да, потому что юг России, там все равно что-то через знакомых, пытались мы найти грузовик, ну, вернее, моя бабушка и дедушка, да, я был еще школьником, ничего я не искал. Не получилось, и в итоге вот какое-то муниципальное предприятие, как оказалось, купило специальный автобус, чуть ли не были не первыми клиентами, где было закрытое помещение для покойника, ну и плюс, да, вот автобусная часть, где сидели его родственники. Соответственно, никакой процессии, по сути, не было, и это потом распространялось, ну вот, вот эти вот процессии с грузовиками, с шествиями, да, я вспомнил, да, это вот такой флешбэк.
1: Оркестр – это, конечно, для меня вообще из ряда вон чего-то, потому что я помню, что это была абсолютная тишина, улица, только, мне кажется, вот какие-то были горевания его сестер, его родных, ну, как бы последние слова такие, но в целом это была такая тишина, и просто очень сильно выл пес. Любимый пес моего деда, он просто выл на всю улицу. единственная музыка, которая звучала тогда на всей улице.

0: Возможно, на восприятие вот покойников, мертвых людей, да, страх перед ними повлиял страшный случай, который произошел со мной на кладбище. Мой дедушка и я, мы гуляли с собакой. Это были уже сумерки, там же еще такой полумрак из-за деревьев. Мы гуляли тоже по этим дорожкам возле могил, никого не было, да, все равно на кладбище люди появляются днем в основном, да, или даже тупо в определенные дни. Послышался шум, и в оградке я увидел человека. И его лицо было точно таким же, как фотография на могиле. Я очень испугался, я до сих пор не понимаю, что это. Мы быстро ушли оттуда, на всякий случай, уж не знаю, что увидел там дед, да, может, от греха подальше, в смысле, мало ли кто на кладбище бродит, лучше отойдем, но тем не менее, вот такой случай был, и это меня сильно напугало.
1: Все, что я рассказал вот сейчас, это, конечно, было... Уже вообще это в другой эпохе, это было в начале нулевых, а вот буквально недавно, в 2020-2021 годах, когда случилась пандемия, когда вот был кризис, вызванный ковидом, и это историческое событие, я уверен, затронуло очень многих. И это было время больших потерь, это были переполнены больницы, катастрофы в медицине, по всему миру причем. И я думаю, это... событие, оно оставило огромный след на кладбищах по всей стране. Они, я думаю, стали расти еще быстрее. И, ну, к сожалению, вот в 2021 году вот эти вот времена, они и мою семью тоже затронули. Как я вот уже сказал ранее, что у меня был уже опыт с похоронами вот моего первого дедушки. И еще потом, к сожалению, приходилось бывать на похоронах. И на похоронах моих друзей я бывал. Так что, к сожалению, опыт у меня есть. Но вот недавно умер мой последний дедушка, уже по папиной линии. И здесь тоже я опять столкнулся с похоронами. И я уже жил вне России, и я тут же сорвался в дорогу и успел прямо ко дню прощания. Хоть я и добирался полностью уже опустошенным, за все время пути к родителям я был уже вообще без сил, у меня не было уже никаких эмоций, но... Удивление, вот похороны, на которые я в итоге прибыл, это было вот самое настоящее прощание с человеком. Мы все вот как будто бы собрались и ставили в его жизни вот точку. Это был такой светлый день воспоминаний и понимания, что вот он оставил след в жизни многих из нас. И даже хоть и кажется, что время вот сейчас абсолютно другое, что вот все тоже уже разъехались, многие тоже уже ушли, но вот снова, как и много лет назад, собралась опять вся улица, и все, немного постояв, помолчав, простились с человеком, которого знали, и отправили в последний путь. И вот после этих похорон я абсолютно просто теперь бесповоротно изменилось отношение к кладбищам, ну, то есть кардинально. У меня появилось прямо ощущение родной земли, вот в прямом ее смысле, потому что я прям чувствую, что в ней, по сути, лежит часть тебя.
0: Это слышать мне в каком-то смысле может тяжело, может стыдно, но вот на похороны своего дедушки я не попал, причем по сознательной причине. Я просто понял, что не могу поехать почему-то его похоронить. Да, вот почему-то я как бы не смог. У него достаточно быстро, даже не то, что обнаружили рак, да, мы поняли, что у него рак. Его как бы вот сожгла эта болезнь, потому что где-то за 3 недели до похорон мы с матерью срочно собрались, поехали, потому что как-то ему стало хуже, привезли ему ходунки, еще что-то. То есть мы не думали даже сначала, что это рак, хотя мы ездили очень часто, да, это вот буквально какой-то месяц прошел, когда человек более-менее здоровый, да, ну, про пожилого человека мы говорим, оказался, вот мы даже не ожидали, что увидим. И вот он умер буквально за 3 недели, и я не смог себя заставить поехать к нему на похороны. Да, вот я не смог его вот именно вот похоронить почему-то, да, вот... Потом, да, мы с бабушкой заказывали памятник вместе ему, выбирали фотографии, И он такой веселый, да, это не очень типичная фотография, на самом деле, для памятника. Постоянно с бабушкой ходили, и на годовщины я постоянно приезжал. Но вот именно на похороны к нему приехать я себя не мог заставить. Не знаю, наверное, это плохой поступок. А в ковид кладбище для меня и моей жены стало таким тоже немножко местом спасения, местом прогулок, потому что мы жили в подмосковном городе большом, и там были, конечно, не то чтобы такие вот нравы жесткие, как в Москве, но куда-то вот, например, поехать на транспорте, да, из-за этих пропусков, еще чего-то, куда-то выйти на природу, а там прям были огромные дома, мы не могли. И дело спасло в буквальном смысле старинное кладбище, потому что рядом находилось село, тоже со старинными деревьями, с какими-то такими оградами, интересными памятниками, со старинной церковью. В общем, туда мы ходили гулять, как в парк.
1: Ну вот ковид, он оголил еще проблему вот этих кладбищ современных, именно городских. Но это стало же бизнесом все эти кладбища большим. И то, что ну, в больших городах люди даже, мне кажется, не могли нормально толком проститься с людьми, потому что это был какой-то очень процесс, я так понимаю, очень бесчеловечный, как конвейер как будто бы. И в этом плане мне, конечно, ну, не то, что повезло, просто хорошо, что сохранилось то, что вот откуда я, из тех краев, там похороны еще не стали бизнесом. Там это все-таки очень, знаешь, такое, на человеческом отношении. То есть там нет вот чувства, что это вот какая-то бизнес-модель. Там все решается по-человечески. Тебе не надо срочно что-то решать, куда-то выбирать, что-то искать. Ты можешь спокойно все сделать сам, если что, вычистить место от деревьев в лесу, на кладбище. И очень все по-человечески.
0: Для меня именно то кладбище в моем городе, в маленьком городе, в последнее время вот стало как бы символом уходящего времени, так и знаком того, что все меняется, и иногда, да, вот прокрадывалась мысль, но сейчас она понятна, что меняется не в лучшую сторону, хотя это, ну, вот естественный процесс, потому что те самые деревья, которые успокаивали, да, которые давали этому кладбищу вот его образ, его атмосферу, начали вырубать. И я думал, что это очень плохо, да, потому что кладбище, ну, теряло лицо, и в конце концов, наверное, оно превратится, может, в некое подобие, ну, того же вот нового кладбища, которое мне не близко и непонятно. Но потом мы сами столкнулись, что в нашей оградке это дерево просто сгнило, и его надо было спилить, иначе бы оно упало на могилы, и могилы наших родственников, и, возможно, соседей, и это пришлось сделать. Но, тем не менее, это уходит, это очень горько видеть, и еще горше, да, что ты понимаешь, что родных людей там, за пределами, да, внизу, становится все больше.

Вот ранее упомянул, что похороны могут быть со светлой грустью, но люди могут уйти и молодыми. И тогда, наоборот, вот не будет этого чувствовать, ну, точки, завершения жизни. Наоборот, будет совсем другая эмоция. Эмоция вот какой-то прерванной жизни, какой-то несправедливости. И мне кажется, вот сейчас в стране снова будут кладбища расти по всем ее краям. И будут появляться могилы, где люди будут прощаться со своими сыновьями, мужьями. Я хочу сделать оговорку. То, как эти близкие, то, как эти мужья, сыновья попали на эту войну и зачем, это уже другой вопрос. Но то, что для кого-то эти люди – это часть семьи, это факт. И спустя время, наверное, мне кажется, кладбище в России станет местом не конца, не какого-то завершения, а станет, наоборот, местом какого-то начала, где начнут возникать вопросы, почему эти тысячи жизней было потеряно. И вот почему тысячи семей было не создано, и для чего это все было, и как нам с этим всем дальше жить, и самое главное, как нам всем об этом говорить друг с другом.

0: Дорогие друзья, мы обещали вам, что будем зачитывать ваши письма в эфире нашего подкаста, и мы, наконец, до них добрались.
1: Да, спасибо большое. Мы увидели очень много писем, они даже все очень подробные. Мы сейчас постараемся кратко по ним пройтись. Я хочу рассказать про письмо Ирины, которое мне казалось очень близким и знакомым. Ирина написала очень трогательное письмо про то, как железная дорога и поезда также тесно переплетались с ее жизнью, еще начиная с детства, ее семьей. Насколько наши с ней жизни оказались похожи. Тоже она помнит поезд того самого Ким Чен Ира, помнит, как она в студенчество ездила на поездах, как она переезжала в этих поездах в другие города. И даже рассказала, что и папа тоже работал на железной дороге. И это была одна из причин, почему она очень часто бывала в поездах, и они куда-то ездили. И здесь я хочу процитировать ее письмо. «В 2021 году папы не стало. Помню момент после похорон, когда я с грустью открыла его ноутбук и увидела там карту железных дорог России. Так мне пришла в голову мысль проехать по Транссибу. Я думала, когда, если не сейчас? Муж поддержал меня с этой идеей, и мы проехали от Москвы до Владивостока, заглянув по пути в Екатеринбург и другие города. Думаю, папа бы такое оценил. Я еще не знала, что этой поездкой я попрощалась не только с папой, но и со своей страной. Сейчас мы живем в Германии, а пишу это письмо, сидя в поезде Кёльн-Берлин».
0: Мне захотелось прочитать письмо пользовательницы YouTube под ником Heroic Coffee. Оно тоже про поезда, то есть ответ своеобразный нашему первому выпуску. Девушка рассказывает, что ее родители познакомились в поезде, и с поездом связаны, как она пишет, самые счастливые детские воспоминания. «Утро, когда мы подъезжаем в Паторию. Только к концу этого первого сознательного путешествия я расправила складочки на занавеске в плацкарте и с удивлением прочла: Евпатория. Беленый домик прабабушки стоял возле железной дороги. За ней был чарующий лиман. И сестры говорили, что если на рельсы положить монетку, то ее расплющат. А взрослые, что поезд может с рельсов сойти. Когда мы уезжали обратно в Москву, то видели прабабушкин дом, а иногда ее фигурку. Она выходила помахать нам. Уже взрослая, я рисовала этот дом на морском дне, потому что он тоже утонул. Когда его продали, была большая семейная ссора, а прабабушка, как свечка без своего дома и курочек, всего за год сгорела».
1: Тоже очень сильно откликается. Я, когда еще был маленький, когда бабушка жила в доме около железной дороги, я тоже постоянно смотрел на него. И они выходили, если была возможность помахать. Сейчас у железной дороги никто не машет мне. Я хочу сказать, что Искандер и Марина написали большой прям текст. Это даже не письмо, это абсолютно такая краткая история их жизни, то, как они встретились, то, как они уезжали, как менялась их жизнь, и как в этом всегда присутствовал поезд и эти пути железнодорожные, и то, как они встречались и провожали друг друга. Но тут, мне кажется, финал тоже очень красивый, который опять нас приводит к этой теме даже не больше поездов, а то, как они у нас ассоциируются именно с переменами и с воспоминаниями о наших близких, потому что она пишет, что, я процитирую: «Когда я в первый раз уезжала в Москву одна, меня в первый раз провожали родители и еще маленькая сестренка, которой тогда было всего 7 лет. Мы махали друг другу через окно. Когда поезд стал трогаться со станции, я в первый раз увидела, как слеза скатилась по папиной щеке. У меня тогда сжалось сердце. Мой любящий, самый лучший папа на свете тогда прослезился, отпуская свою уже повзрослевшую дочь во взрослую жизнь. Столько мыслей и эмоций крутилось в голове, и предвкушение свободы, и новый этап жизни, и горечь расставания с близкими, и осознание, что теперь много-много километров будет между нами, и что теперь они здесь, а я там. Папа был горд, что я поступила в хороший вуз и уехала. Но как ему было страшно отпускать меня. Этот взгляд, полный любви и слеза на щеке, навсегда останутся в моей памяти».

0: письмо нам написал и мой земляк из Архангельска. Его имя я называть не буду, потому что он указал, ну, не то чтобы адрес, но достаточно точно место своего проживания. Просто я зачитаю его письмо. Он отвечает и на выпуск о поездах, и на выпуск о панельках. Например, он советует, наверное, это совет, мне проехаться хоть раз на поезде Архангельск-Сия. Он шел через Санта-Калинушка, где находятся сейчас остатки дачи нашего слушателя. И он считает, что если бы я попал в этот поезд, то относился бы к атмосфере поездов иначе. Каким бы убогим и совковым ни казались сейчас прокуренные мужики, сидящие на кузовах, кузовом в Архангельске называется такой бак железный чаще всего, который вешается на спину для сбора грибов и ягод. Сидящие на кузовах в прямом проходе или толстые тетки с рассадой вечной толкотне, из спешки выйти под дождь на сырой деревянный перрон ранним утром в Калинушке, потому что буквально через 5-7 минут поезд двинется дальше в сторону Сии. Я рад, что эти воспоминания есть и щемит от них, так же, как от ваших воспоминаний в подкасте, даже о совершенно незнакомых местах. После выпуска о панельках наш слушатель вспомнил, что недалеко от его дома находился первый панельный дом в Архангельске, тоже достаточно престижный, как он пишет, на тот момент предел мечтаний. Но во время строительства этих домов по вот этому самому первому панельному дому пошли трещины из-за того, что рядом вбивали сваи. Дом хотели расселить, но он все так же стоит, несмотря на то, что у него отвалился балкон. Дом все так же стоит, и люди все так же живут в ожидании беды, пишет наш слушатель.
1: Про панельки мне понравился комментарий у Алексея, который написал: «Классная думерская атмосфера у ваших подкастов». И я соглашусь, думерская атмосфера просто высочайшая. Думерская уже отлично, я, значит, нашел тех, кто со мной на одной волне.
0: Главное, чтобы написали «бумерская атмосфера». Вот это, конечно, будет не очень приятно. Но если вы услышите какие-то интонации у нас, напишите. Критические отзывы тоже важны для нас.
1: Достаточно большое количество людей пишет про музыку, спрашивает или что-то говорит, спорит. В общем, музыка определенно вызвала какой-то эффект у людей. Я хочу сказать, что ее автор Андрей Перцев.
0: Вот это да.
1: Да, вот такой нежный поворот. А то уже многие думали, что это из какой-то саундтрек из фильмов Тарковского или что-то еще, или это какие-то другие исполнители. Нет, это вот...
0: Все сами, все свое, как говорится.
1: Да, это авторство Андрея Перцева. И да, эта музыка очень хорошо погружает нас в воспоминания и звучит как какая-то мелодия из знакомого всем какого-то сна. А завершить хочу я письмом. Вот наша слушательница выражает огромную благодарность нам, что ей нравится идея, что она, если интересно, послушала первый выпуск, и ей очень многое знакомо. Она рассказала про свои стажировки, поездки на поездах, то, какие люди ее окружали, как это ее впечатляло, про Россию, про то, что она видела за окном, когда путешествовала. И хочу процитировать строки, которые она в конце написала. «Сейчас я преподаю русский язык в университете Италии, и наши студенты по понятным причинам уже не могут попасть в Россию, хотя испытывают к ней огромный интерес. Буду использовать ваш подкаст на своих занятиях, чтобы они имели хоть в скобках очень яркое представление о том, какова была Россия, к которой я сама до сих пор очень привязана, во всей совокупности ее достоинств и недостатков». Это правда отличный материал и в таком учебном плане. Еще раз спасибо. И зовут ее Франческа. Так что привет Франческе из Италии.

0: На этом наш разговор подходит к концу. Мне кажется, что мы сказали все, что хотели, а может даже больше. Не знаю, Андрей, как ты?
1: Мне всегда не получается рассказать все.
0: Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, историями, пишите по адресу podcasts@sobakameduza.io. Мы обязательно все прочитаем, возможно, даже вслух, прямо в эфире подкаста. Если вы не подписались, подписывайтесь. Если вам нравится или даже если нравится то, что мы делаем, напишите отзыв на платформе, где вы нас слушаете. Спасибо вам большое, что дослушали до конца. Это был подкаст «Атлантида». С вами были политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев.
1: И я, Андрей Першин. Всем пока.
0: До свидания, до новых встреч.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения. Поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

вспомнит дождь и серый, серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

0: Пясь уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
2: Я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Итак, в предыдущих сериях, точнее, одной серии. 100 лет назад на Дальнем Востоке красные разбивают Колчака. Белые бегут кто куда, но очень многие отправляются в Китай. Там, в провинции Маньчжурия, есть колония Российской империи под названием Харбин. Тут много русскоязычных, нет власти большевиков, есть работа, в магазинах есть еда, и вообще тут можно жить. Харбин стоит на большой железнодорожной сети и связан с портами в Тихом океане, поэтому становится перевалочным пунктом для сотен тысяч беженцев из России. При этом многие оседают в городе надолго, строят себе дома, заводят детей. Наши главные герои как раз из таких семей. Валентина Александровна из крестьян, бежавших в Харбин от расстрела. Лидия Ефимовна, дочь советского железнодорожника, который попал в Китай по распределению. А отец Игоря Владимировича, белый офицер, который однажды отступил в Харбин, да так там и остался. А сам город на тяге паровых двигателей уехал в какую-то альтернативную реальность, где на улицах говорят на вымершем языке, с неба падают самураи на самолетах, китайские бандиты грабят поезда, как ковбои, и зарождается русский фашизм. Короче, в этом эпизоде будет густо. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин, я из студии «Либо-либо». Привет.

0: спокойно жили, нас не беспокоили. Мама покупала зелень. Китайцы, как мы их ходи называли, приносили на коромыслах, на своих корзинках, там всякую зелень. И вот любила торговаться все время. Она такая была, можно сказать, как скряга. Любила торговаться. И вот с китайцем торгуется, а китаец говорит: «Мадам, мадам, 3 рубля 30».
1: Вот я весь предыдущий эпизод много раз говорил, что в Харбине всегда было как минимум половина населения китайцы, а выходцы из России таким прочным вторым номером шли. И, конечно, возникает много вопросов в стиле: а как вообще жили-то все вместе? На каком языке общались? Насколько были равны в правах? Кто вообще все решал в городе? Ну, и вот про язык. Это вот в начале Лидия Ефимовна рассказывает, как ее мать торгуется с китайским зеленщиком на пиджине. Пиджин — это такая штука, которую лингвисты называют экстремальный языковой контакт. Это когда два языка сталкиваются, наскоро притираются друг к другу и появляется что-то третье. Вот харбинский русско-китайский пиджин именно такой. У этого подкаста есть свой канал. Я туда покидаю еще скринов из одной статьи про этот язык. Он был классный. Там, например, было свое слово для брюквы — конфет монпасье, а вот газосварщик было гасытян. Жалко, вымер. Но есть вопрос. А почему это китайцы придумывают пиджин для общения с русскоязычными, а не наоборот? Это же их страна. Их тут больше. И ответ, скорее всего, в том, что вплоть до 1920 года Харбином фактически управляет русский генерал Дмитрий Хорват. Огромный такой дед в кителе и с бородой, как у Толстого. Он очень долго руководил КВЖД и Харбином, и это при нем тут построили все эти церкви, театры и магазины. И при нем русские привыкли ощущать себя в Северном Китае хозяевами, которым не обязательно подстраиваться под местное население. Из наших героев сказать что-то связанное по-китайски могут далеко не все, считая один только Игорь Владимирович Абрамов. И вот как он рассказывает о жизни в городе двух наций.
2: Да, еще раз, это не престижный район, в котором мы жили, он назывался Нахаловка, поскольку там был самый застой изначально, надо полагать. Вот мы жили на улице, она называлась Вторая Псковская, по-китайски Андао-дзе, Вторая Псковская, угол Тибетской. Перед нами проходила железнодорожная насыпь. Вот тут вот поезда часто, значит, ходили, зачастую сбрасывали на платформах, привозили залу, отходы. Ее сбрасывали прямо по обе стороны насыпи. Там было очень много еще кокса. И китайцы просто ждали этих моментов, и они набрасывались с корзинами, с мешками и выбирали этот кокс. Китайцы жили тогда достаточно бедно. Просто если уж так вспоминать, то, как говорится, все уж так сказать на чистоту. Там очень часто бывало, что на этой насыпи обнаружились мертвые младенцы, завернутые просто в рогушку. И вот бывало, идешь, вот так вот видишь, что уже так боковым зрением рогожек, там завернуто, значит, все детский тупик.
1: Вот эти детские трупики на насыпи, это, конечно, много говорит о том, в какой бедности жили местные. Ведь не только железка, но и крупный бизнес, а его в городе было немало, тоже был почти весь иностранный. Так что китайцам в Харбине оставалась роль чего-то вроде низшего класса. Зеленщики, дворники, старьевщики. Жили китайцы по большей части в отдельном районе под названием Фудзядянь. У них там были свои школы, свои просветительские организации, но на то, чтобы крестьяне перестали выбрасывать новорожденных девочек на железнодорожную насыпь, этого всего не хватало. Фудзядяне многие неграмотные, медицина сугубо традиционная, с иглоукалыванием и окуриваниями, работа там вся тяжелая, черная. А у русских тут гимназии, университеты, театры, своя пресса, благотворительные баллы при свечах. В общем, Харбин 20-х немного смахивает на апартеид. Тем более, что в 1922 году тут появляется русский фашистский клуб.

0: Надо, наверное, оговориться, что вот тогда, в 20-х, фашизм был скорее таким модным идеологическим течением, родом из солнечной Италии. Никакого тебе дыма печи Освенцима, голода в Ленинграде, Вяземского котла, вот этого всего еще не случилось просто. В 20-х это просто самая живая альтернатива большевизму для европейской молодежи. И тогда же фашизм стал набирать популярность среди харбинских студентов-юристов. Константин Радзаевский, тоже студент-юрист, возглавил движение где-то с середины 20-х и со временем заработал себе очень дурную славу. Сегодня его, в общем, называют основоположником русского фашизма. Мы к этим чертям еще вернемся, потому что в какой-то момент свастика буквально на флаге Харбина окажется, но это будет потом. В 20-х фашисты — это просто одно из множества политических движений, которые существуют в русской диаспоре Харбина. Там были буквально, ну, все. Левые, правые, монархисты, анархисты, кто угодно. То есть настолько кто угодно, что в городе существовал долбанный союз мушкетеров. Это на самом деле была такая военизированная тусовка белоэмигрантской молодежи, которую создали для организации драк с советской молодежью Харбина. То есть натурально такой монархический околофутбол. И вот генштаб у мушкетеров находился в Харбине, но были филиалы и в Шанхае, Сан-Франциско, в Австралии, в Европе. Короче, немаленькая организация. Нет, я не знаю, скрипело ли у них опять потертое седло. Плюс, в городе есть крупная диаспора сибирских украинцев с зеленого клина, немаленькая еврейская община, еще несколько десятков тысяч старообрядцев, которые царя, фашистов, коммунистов, мушкетеров, всех в гробу видали. В Харбине 20-х находится место буквально для всех. Тут есть не только русские православные церкви, есть грузинский собор, есть старообрядческая церковь, синагога, соборная мечеть. Она, правда, закрыта пока, но откроется скоро. Плюс у японцев синтоистский храм и море, буквально море храмов потребления. Ну, есть торговый дом Чурина. И это несколько зданий масштаба ЦУМа. Там есть вообще все. От свадебных нарядов до петрушки и канделябров. Там внутри, блин, пневмопочта. То есть вот это вот такие трубы, в которые мужчина с усиками в пенсне засовывает капсулу с запиской, и она так и улетает. Ну, я же говорю, дальневосточный стимбанк. Плюс пятиэтажный японский магазин Мацуура и Ко, десятки портных, магазинов готовой одежды, кинотеатры, концертные залы. Тут есть все и сразу. В общем, к чему я веду? Харбин 20-х собрал в себе столько ресурсов, столько денег, ожиданий, столько человеческой энергии, что его называли «Восточной Москвой». Вот как описывал один эмигрант местные пункты обмена валют.
1: Любопытство ради, я посетил однажды Харбинскую разменную биржу. В большом зале расставлено было много столиков, за которыми сидели менялы, преимущественно китайцы. Перед каждым менялой лежали кучи денег. Тут можно было увидеть кредитные русские билеты дореволюционного времени, русское золото и серебро, керенки, сибирские, хорватовки, китайские доллары и банкноты, японские иены и так далее.
0: Да, хорватовки – это местная валюта. Ее так в честь генерала Хорвата назвали. И на купюрах там паровоз был нарисован. В Харбине была собственная валюта. Понимаете? А еще своя армия и флот. И, конечно, не для китайцев это все предназначалось. С момента основания Харбина их тут воспринимают скорее как обслугу. Маньчжурию зовут Желтороссией, китайский учить никто не торопится. И главное, ни одна российская империя так себя ведет. Весь 19 век колониальные державы едят Китай просто как бутерброд. Пилят территорию на концессии, навязывают кабальные торговые договоры, разворачивают военные базы, короче, безобразие. Китайцы более или менее постоянно поднимали антиколониальные восстания, то здесь, то там, против русских в том числе. Это еще с 19 века. И вот самое знаменитое было восстание Ихэтуаней. Его еще называют боксерское, потому что в ядре движения были ученики школ традиционных единоборств. Вот его пытались задавить буквально всем миром. Британия, Франция, Российская империя, США, Япония – все отправили в Китай свои войска и с большим трудом справились с людьми, которые были вооружены, ну, по сути, копьями, ну и парой пушек, в лучшем случае. Про этот период, кстати, есть очень классный выпуск подкаста «Закат империи». Он называется «Как русский генерал Пекин брал», и его надо искать где-то там в третьем сезоне. Но вообще подкаст весь отличный, рекомендую целиком. В 1900 году боксеры даже брали Харбин в осаду, но их разбили. Тогда город был совсем небольшой, населения в нем было мало, КВЖД еще только строилось. Ну вот после того, как их разбили, еще лет 20 и городом, и железкой фактически управляли прямиком из России. Но после революции Харбин превратился во что-то вроде свободного города, и Китай стал как бы перехватывать управление проектом. На первых порах пришлось это делать совместно с Советским Союзом, потому что своих специалистов на железку просто не хватало. Поэтому всю вторую половину 20-х город планомерно наполняется пламенными русскоязычными коммунистами. Но китайское правительство совершенно не желает снова оказываться в зависимости от северных соседей, поэтому комсомол, пионерия, марксизм, вот это все остается внутренним делом советской диаспоры, такой почти подпольного характера. Плюс к этому, китайская охранка постоянно ловит советских шпионов на железке и сажает их. Советские пограничники ловят китайских торговцев и сажают их. Белые мигранты в открытую призывают свергать большевиков и лупят их почем зря. Шпиономания просто безумная. Короче, как вы помните, добрососедские отношения не складываются, и все это кончается конфликтом на КВЖД в 29-м году. Вот тогда в планах СССР было явно просто поставить Маньчжурию под свой полный контроль, как это уже сделали с другими бывшими колониями Российской империи, там на Кавказе, в Средней Азии и так далее. Но максимум, чего удалось добиться, это просто возвращение статуса кво, то есть совместного управления железкой. Короче, СССР войну де-факто проиграл. КВЖД уплывает из рук, все карты на стороне Китая. Белые в городе откровенно праздновали все это дело. Молодой фашист Радзаевский тогда даже демонстративно сорвал советский флаг со своего вуза. Его отчислили, но потом восстановили, потому что мнение коммунистов в этом городе после войны уже никого не интересовало. В общем, все 20-е в Харбине происходит какое-то дикое кипение. Баланс сил постоянно меняется. С одной стороны, белую эмиграцию немного давят, а с другой...

0: И они прям проблема для всех, потому что они грабят поезда, нападают на станицы, похищают людей, короче, наводят суеты. Оружие еще со времен восстания Хатуани, у них тут море. Ну ладно, пускай Харбинец какой-нибудь сам расскажет.
1: Вот в сопках были хунхузы, китайцы.
0: Это Ирина Михайловна Затворницкая рассказывает. Послушайте, как она описывает этих людей.
1: Это разбойники, которые жили в сопках. Они разводили там опиум, мак выращивали. Вот на этом деньги, значит, делали. И потом у богатых людей, в основном почему-то у китайцев, вот я у русских не слышала, воровали детей, а потом присылали требования выкупа. Если, значит, к такому-то числу выкуп не будет заплачен, то они тогда отрезали палец или отрезали ухо и присылали следующее. Если, значит, опять не заплатите, голову пришлем.
0: Хунхузов использовали как шпионов и советские, и китайские власти. Они были абсолютно никому не подконтрольны, и справиться с ними никто не мог. А еще они выглядели очень круто. У них такие косички, китайские алебарды, огромные тесаки, лица суровые. Ну, в общем, вы знаете, где искать фотографии. Ладно. Давайте к нашим героям. Вот, короче, в такой мир осенью 30-го года прибывают крестьяне Ракины. И им надо на что-то жить.

0: чего начали? Первое – стряпать пельмени. Стряпали пельмени и продавали. Стряпали пирожки и продавали. И вся компания, значит, Ракиных на три части разбилась. В трех частях города открыли пекарни. Эти пекарни были известны, каждый знает в Харбине, в одном районе, в другом районе и в третьем районе. Мадигоу, в Корпусном и в московских казармах. Кроме пекарни была фуражная торговля. Это большие амбары были, где отруби, жмыхи, разные зерна. Ну, в общем, добротный фураж, каким кормили. Я не знаю, как сейчас, чем кормят. Но вот я помню жмыхи с штабелями вот такой толщины. Так мы все обязательно отломим кусочек жмыха и очень любили жевать.
1: Это Валентина Александровна рассказывает, как ее семья крутилась в Харбине по приезде. Назначение на железку в это время все еще контролируют большевики, и раскулаченным крестьянам тут ловить нечего. Так что Ракины начинают работать на себя. Они поселились в Нахаловке. Игорь Владимирович уже упоминал этот район, он тоже там рос, на углу Тибетской. Вот Нахаловка — это такой плавильный котел Харбина, потому что там все нации жили вперемешку. Все промышляли кто чем мог. А Нахаловка это все, кстати, называли потому, что здесь беженцы селились самостроем. Буквально в ночь приезжали, ставили шалаши, складывали печки и затапливали. И это чтобы не снесли, потому что по законам Харбина дом с горящим очагом трогать было нельзя. Вот Нахаловка при этом была в низине, и в нее стекала грязь просто со всего города. И земля там была болотистая. Собственно, поэтому тут и пространство было для самозахвата. Городские власти тут ничего строить не рисковали. Вокруг казармы, промзоны, железнодорожные пути. Короче, это гетто. И вот через него, так или иначе, прошли все харбинцы из тех, что победнее. Тут можно было снять избу или комнату у китайцев за копейки. Тут можно было найти какой-то быстрый заработок, недорого поесть, залечь на дно. Ну и, конечно, харбинские власти много раз пытались снести этот район номер 9, но в середине 20-х просто сдались и как-то легализовали это поселение, назвав его «Сунгарийский городок». Бонус жизни в Нахаловке был такой, что самая развитая часть города была буквально под боком. Там вот были настоящие европейские проспекты, парки, театры, дорогие магазины. Этот район назывался Новый город. Если его пройти от Нахаловки целиком с запада на восток, то можно добраться до района, который называется Фудзядянь. Это вот там живут почти что исключительно китайцы. Он был, кстати, огромный, не меньше Нового города. Если из центра пойти на юг, то там район Модягоу. И вот там живут богатые харбинцы. В одной части состоятельные европейцы, а в другой состоятельные китайцы. Это такой элитный спальный район. Тут все в кринолинах и в пенсне, грустят о судьбах родины и терпят моральное поражение. А если из центра двигаться на север, то там набережная Сунгари. Причалы, район Затон — это место для прогулок. Вид с набережной тут открывается обалденный, потому что Сунгари огромная, а через нее очень красивый железнодорожный мост переброшен.

0: зимой тут по льду на санках катаются. На реке есть острова, а на них пляжи и санатории. Есть в Харбине еще несколько районов и важных мест, но вот эти четыре точки – Новый город, Нахаловка, Фудзядян и Модягоу – они как бы в сумме вместе описывают Харбин. Это город, в котором сосуществует множество наций. Я намеренно не очень упоминал японцев раньше, но они тоже в городе были всегда. Всего несколько тысяч. В основном это просто дипломаты с семьями и крупный бизнес. Но надо понимать, что на Маньчжурию у японцев очень давно свои планы, и их присутствие в городе ощущается. И вот в Харбине как бы большая бедность соседствует с большим богатством. Этот город может позволить себе быть заповедником дореволюционной России, лагерем беженцев, столицей апартеида, Восточной Москвой, и при этом быть единым организмом.
1: Одновременно папа, значит, был, он председателем родительского комитета был, церковным старостой был, и еще успевал, значит, вот активный образ жизни вести. Потом очень была развита благотворительность. Каждый коммерсант обязательно брал на себя такое, что считал себя обязанным помогать или какому-то приюту, или монастырю. Ну, наши тоже. Вот я помню Пасха, мы садились с папой. Ну, у нас там еще, кроме того, были скот, лошади. Вот садились на бричку, куличи в корзины складывали. И вот эти куличи развозили по приютам.
0: Вот слушаешь эти рассказы Валентины Александровны, и даже сложно поверить, что это все происходит в городе, где с неба сыпалась шрапнель. Помните, в прошлом эпизоде дочь советского железнодорожника Лидия Ефимовна пряталась от авианалета в Харбине? Я тогда еще сказал, что она путает две разные войны. Так вот, это потому, что буквально через полтора года после СССР в Маньчжурию вторгаются японцы.
2: В 31-м или в 32-м году японцы оккупировали Маньчжурию, и недалеко от нашего дома было китайское кладбище, и не доходя до кладбища до этого, китайцы сбили самолет японский.
0: Рассказывает Валентина Васильевна Аверкова. Она родилась в пригороде Харбина в, сюрприз-сюрприз, 1922 году. На момент японского вторжения ей было 9.
2: И недалеко от нашего дома было. И все жители, особенно молодежь, бежали посмотреть на самолет. Никогда не видели самолет. А японцы, они по-русски не могли говорить. Я не знаю, знали они по-китайски или нет, но много китайцев сбежало со всех этих домов. Целая гурьба людей собралась. Японцы там знаками показывали, что уходите. Они должны были взорвать и себя, и самолет, бомбу взорвать. Никто не уходил. А в это время там гора выше нас была, спускались китайские воины. И они, чтобы не попасть в плен, они, значит, взорвали бомбу, одну или две. И эта бомба разлетелась, и погибло очень много населения, которые сбежали смотреть. Среди погибших был сын Мельников, нашего хорошего знакомого. Помню, мы были на похоронах.
0: Не факт, что с самолетом все было именно так. Есть разные описания этого инцидента, да и сама Аверкова о нем рассказывает скорее с чужих слов. Но точно, что японский самолет действительно подбили, и, по всей видимости, вот так харбинцы встретили в своем городе войну. Коротко предыстория. В 20 век Япония вошла с большими амбициями и огромной мощной армией. Она сначала без особых проблем разбила русский флот в начале века, потом аннексировала Корею в 910 году, а в 927 уже был готов план захвата Маньчжурии. Хотя сначала японцы попытались взять Пекин. Там случилась огромная неразбериха, потому что в Китае воевала просто половина европейских государств, так что им тогда пришлось откатиться. А потом СССР попытался захватить КВЖД, и японцы решили, что пора действовать. Они оккупировали Маньчжурию очень быстро. Вторжение началось осенью 31-го, а в феврале 32-го японцы уже взяли Харбин. Жертв среди гражданского населения города было очень мало. Из российских эмигрантов, если кто и погиб, то по недоразумению, ну, вроде того случая с самолетом. И вот в ближайшие два года японская оккупационная администрация объявила Маньчжурию независимым государством и начала планомерно арестовывать советских и маньчжурских железнодорожников. Управление КВЖД перестраивалось буквально на глазах. На работу даже вернулись некоторые белые мигранты. Но Советский Союз, в общем, никак не препятствовал происходящему. Кажется, в Кремле решили просто не связываться. Номинально КВЖД в это время еще отчасти принадлежит СССР, но по факту ни о каком контроле речи уже не идет. И вот в 1934 году Сталин подписывает приказ о продаже железнодорожной сети японцам. Ну, пока не отняли. И вручает за это 140 миллионов йен. Это по тогдашнему курсу около 40 миллионов долларов. Ну, для сравнения, тракторный завод в Сталинграде, который строили примерно тогда же, обошелся в 30 миллионов. В городе остаются тысячи советских граждан с семьями и детьми. Им теперь всем негде работать, не на что жить. Белые их тут травят, устраивают с ними просто массовые драки стенка на стенку. Японцы на них смотрят, как на шпионов. Китайцы на них смотрят, как на пятую колонну. В общем, ситуация так себе. И люди начинают потихоньку самоходом тянуться домой. А в 1935 году СССР объявляет об открытой репатриации для всех харбинцев вне зависимости от наличия советского паспорта. Всем гарантируют, что никакого преследования на родине их не ждет. И вот в этот момент вся русская диаспора Харбина пытается понять, а верить этим обещаниям или нет? А может лучше остаться? А может лучше попробовать утечь в Америку или в Австралию, пока не поздно? А может вообще домой? Вот Ракины решили остаться. От работы на железке они не зависели, дела шли у них хорошо, а память об угрозе расстрела явно была довольно свежая. В семье Лидии Ефимовны Сергеенко вопрос решили быстро. Они поддерживали связи с семьей в Советском Союзе и через родственников получили не просто разрешение на репатриацию, а официальное приглашение ехать прямиком в Москву, где их ждала чуть ли не работа и жилье. И в мае 35 года они выехали из Китая. Игорь Владимирович Абрамов в 35 году вот буквально только-только родился, наконец, так что легко догадаться, что его отец-белогвардеец решил не рисковать. А вот в семье Валентины Аверковой, это которая про самолет рассказывала, решение принималось посложнее. Они, как Ракины, тоже были из раскулаченных, и их отговаривали ехать вообще все. И китайцы, и соседи русские. Ну, в общем, послушайте.
2: Они здоровые такие, красивые, здоровые парни. Они убежали из Советского Союза. Их родители были кулаки. И вот когда мы собрались уезжать сюда, они отцу говорили: куда ты едешь? Ты погубишь всю свою семью. Тебя там сразу арестуют, расстреляют и все такое, в общем. Тебя там кулаком посчитают, как и наших родителей. А отец, это я хорошо помню, я уже большая была, слышала, мне лет 12, наверное, было тогда. Они беседуют с ним. Он не верил, совершенно не верил. Теперь соседи китайцы ему говорили: не надо. Там называли они мадама и капитана. Капитана, не поезжай, не езди. Ну, было известно, что здесь были репрессии, что здесь, значит, и расстреливали, кто за границей приезжал.
0: И все-таки они поехали. Собрали пожитки, погрузились в поезд и поехали. Всего в ту волну репатриации из города выехало 21 тысяча человек. Ехали долго, кто-то больше месяца. И вот на одной остановке, уже в СССР, дочь советского железнодорожника Лидия Ефимовна увидела поезд, который, видимо, шел в обратном направлении, на восток.
3: Когда мы ехали на этом горячем вагоне, нас долго отцепляли наш вагон, и долго мы стояли. Я стою вот так вот возле своего вагона, мне тогда еще 10 лет было, встаю, и вдруг стоит состав, красные вагоны, телячьи вагоны. Потом смотрю, там телячьи, у них вверху там эти окошечки и решетки. Смотрю, а там люди. И так, думаю, что-то мне так это... Думаю, почему это люди в телячьем вагоне и за решеткой? Когда мы в Москву ехали на запад, а людей везли на восток в телячьих вагонах. И вот кино показывали вот недавно, эти вот в составы с этими телячьими вагонами. И я себя вспомнила, как я стояла и смотрела на эти вагоны. Ай-яй-яй. Я себя вспомнила, как я девчушка такая стояла и все это видела. Мы ехали на смерть. На смерть.
0: могу рассказать вам эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Алена Козлова, Ирина Островская и Людмила Щербакова. Всего в архиве таких записей около 70, и это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом со стороны мемориала Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн, обложку нарисовала Карина Езелян, ресерчеры Егор Сенников и Алексей Захаров, редактировал все это Андрей Борзенко, а ведущий и автор сценария я, Семен Шишанин.

Майор не боится, майор не утонет. Майор, если что, в батискафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее,

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Орлецков, и вы слушаете «Нота Бена» — подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем сегодняшний выпуск, хотелось бы извиниться за столь долгое ожидание. Не выходили мы с ноября. На то были причины. В декабре не получилось опубликовать подкаст, хотя, я думал его записать, но там немножечко не сложилось по обстоятельствам, а в начале января я немножечко приболел. Поэтому, соответственно, не стал вам в полумертвом состоянии что-то рассказывать, поэтому вот расскажу сейчас. Поговорим мы сегодня с вами о русском рэпе. Вообще, надо сказать, что когда мы делали выпуск «Ответы на вопросы», помимо вопросов, также приходили предложения по выпускам, о чем бы вам хотелось бы послушать. И несколько этих предложений были связаны с рэпом. Было у меня несколько идей. Хотел там про японский рэп поговорить, либо же про американский вот времен East-West Coast. Но все-таки поговорим мы сегодня про русский рэп в эмиграции. Тема сейчас актуальная, творчество в эмиграции. Посмотрим на хорошее проявление такого творчества и будем сегодня разговаривать о русском рэпе в Германии нулевых. Итак, как обычно, отмотаем время назад. Нам нужен 2006 год. Что вообще происходило в 2006 году? Первое. В русском рэпе звучало примерно следующее.

0: Вот это вот доминирующий рэп-стиль в России 2006 год. Ну, давайте так теперь просто честно взглянем, что он из себя представляет. По флоу это просто частушки какие-то под биточки. По тематике это либо какой-то пацанский рэп там про дружбу там. Помните, я сейчас вспомнил, честно не помню какие года, но помните был трек такой «Четыре пацана».
1: И вода, как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья. Их было четверо, четыре пацана, всегда были вместе, как огонь и вода. Как небо и земля, четыре орла, летящие в небо, лучшие друзья.
2: Первый пацан жил только потом, сколько я помню, занимался он спортом. По утрам бегал, на тренировки ходил, ночью не спал.
0: Вот эта замечательная композиция, вот это вот, ну, типичное проявление пацанского рэпа просто. Был еще юмористический пацанский рэп, типа там «Нагана», «К-47», помните там вот этот «Зять», там «Армия», ну вот это все, мы не будем вставлять, естественно, ну уж совсем переборчик. Либо был пацанский рэп о любви, там, да, как вот, господи, что же происходит, как возмутительно, там, девушка все никак не может обратить внимание, там, на этого пацана, он всем сердцем, вот что-то такое. Либо, ну, просто про наркотики. Ну, то есть, вот, как бы, диапазон тем был примерно такой. И второй, сейчас мы расскажем о втором явлении, это хип-хоп.ру. Тематический форум, где люди, которые за хип-хоп шарили или хотели шарить, друг с другом общались, рассказывали про новые релизы, выкладывали треки свои. Вот одному из таких треков, выложенных на хип-хоп.ру, у нас сегодня пойдет разговор. Ну, то есть был такой портал, он там, по-моему, сейчас существует, я честно, вот, никогда там не сидел и не собираюсь этого делать, но как бы важную веху он в итоге сыграл. Там проходили, помимо всего прочего, например, онлайн-батлы, на которых прославился небезызвестный Мирон Янович. Но сейчас пока что Мирон Янович нам не очень интересен, он чуть-чуть попозже вступит в этот наш разговор. Пока мы поговорим чуть о другом. Итак, вот мы с вами знаем, что примерно играло в русском рэпе тогда. Ну, то есть не похоже это на какое-то прям очень жесткое оскорбление, да, вот, то есть когда, помните, батл, да, Слава КПСС, Гнойного, Сони Мармеладовой, Валентин Дядька, вот он там в одном, а значит, против, собственно говоря, Оксимирона, Слава ему сказал следующие строки.
3: Говори, что изменил течение, но на самом деле ты изменил только направление гребли. Перестал ебать мамок, он взрослый, что дальше? Каждый год по батлу, а толку-то где панчи?
0: Да, в этом подкасте будет очень много мата, в том числе от меня, потому что мне нужно цитировать то, что говорят рэп-певцы. И вот он говорит там, да, вот, а кто вообще ебал мамок? То есть, ну, мы же с вами только что слышали, что, ну, никакого, то есть, за такие слова можно и получить. Это баста, он, например, там, из Ростова, ну, попробуй там в Ростове спой там в середине нулевых что-нибудь такое, да тебя тут же и забьют, заставят извиняться на камеру в квартире, стрельнув из травмата в стекло. Ну, что-нибудь такое произойдет, ну, это фантазийная ситуация, конечно, так вот не было никогда, но эта тема, она абсолютно запретна, абсолютно табуирована. Кто вообще, что там Оксимирон в этом отношении перевернул игру, да, казалось бы. И вот тут мы уже, чтобы ответить на этот вопрос, мы плавно переходим обратно к хип-хоп.ру. В 2006 году один из треков, выложенных на этом замечательном портале, звучал вот так.

Что мы только что увидели, да? Мы увидели просто грязнейший рэп в плане посыла, в плане оскорблений каких-то, да, в плане речевых оборотов. То есть это, это просто максимально оскорбительно, особенно на то время. Да, этот рэпер зовут Первый класс, и это человек, о котором сегодня у нас пойдет речь, большую часть подкаста. Это, соответственно, русский рэпер, эмигрировал в Германию вместе с семьей, и потом какие-то у него были офлайн-батлы, что-то он там выиграл, какие-то альбомы записывал на немецком, это нас вот вообще не интересует. Нас интересует вот трек, который мы только что послушали, называется «Как Гитлер». И этот трек, он вообще перевернул игру, да, то есть это вот сейчас у тематических изданий там каждый трек игру переворачивает, а в 2006-м этот трек это сделал в действительности. Почему? Потому что, это был просто взрыв. Это был фурор. Кто-то из вас тогда было, наверное, лет 10-15, они прекрасно знают, что, даже 8-15, они прекрасно знают, что просто из всех щелей, из всех экпортов и блютузов этот Первый класс просто рвался. Это был просто грандиозный хит по всей стране. По всему СНГ, я даже думаю, потому что люди просто увидели, как можно делать рэп. Что можно быть жестким, можно быть нецензурным, можно ни на что не оглядываться, можно вообще не замечать все эти табу, все эти какие-то негласные правила, а просто читать. Помимо того, что, собственно говоря, читает он грязно и читает, казалось бы. Помимо всего прочего, Первый класс был, был на тот момент, он был в своей лучшей форме, был супертехничным MC. То есть попадание в такт, соблюдение ритма, флоу, наверное, лучше в русском рэпе, это 100%. То есть это был действительно подкованный в техническом плане MC, действительно. Послушаем что-нибудь еще с его дебютного уже альбома, это вот был сингл, он не вошел. Дебютный альбом у него назывался «Сукины дети», вышел в том же 2006 году, сейчас мы о нем поговорим, вот что-нибудь еще оттуда послушаем.

сейчас очень важная ремарка. Не надо такие вот строить перед собой шоры и обращать внимание на какую-то смысловую нагрузку. У первого класса смысловой нагрузки ровно ноль, вообще никакой, даже не надо. То есть это просто выпендрёж перед абстрактным противником. Если это не дисы, там у него были с дизаром мутки, то это просто выпендрёж перед абстрактным противником. Показать ему, что я крутой, и как бы максимально его задеть, оскорбить и так далее. Все, ничего больше там нет. Там нет никаких сложных оборотов, там предельно примитивные рифмы. То есть бич-бич, мэн-мэн, там пидоров-пидоров. То есть, человек вот так рифмует. Словарный запас там просто минимальный. Это не поэзия. Это вот если кто-нибудь начнет вам затирать, что рэп это поэзия, просто включите ему первого класса и скажите, что это третьесортный поэт, но первосортный МС. Кто-то сказал, не помню. Человек малоизвестный, наверное. И таким образом, вот этот вот альбом «Сукины дети», он из себя представлял, ну, не совсем новый какой-то релиз, это был сборник треков первого класса на русском, который он записал до вот того, как Гитлер. Полная дискография синглов на тот момент. Вот этот альбом тоже разошелся, тоже взорвал все телефоны Sony Ericsson K750i и прочее, тоже был хит. Даже если мы уберем какие-то ностальгические моменты, альбом действительно очень хорош. Я считаю, что это сильнейшая пластинка в русском рэпе. Сильнее найти сложно. Я понимаю, что там сейчас наверняка фанаты Скриптонита будут говорить про этот дом с нормальными явлениями, там фанаты Окси про Коргород, там кто-нибудь еще что-нибудь там вспомнит, там Бабангиду и так далее. Но на мой вкус, Сукин дети первого класса, просто не переплюнуть. Очень ровный альбом, там буквально два трека таких уж совсем каких-то цыганских и прям бездарных. Вот, в основном альбом ровный, панч на панче, дис на дисе, очень бодро звучит. Очень агрессивный вот этот флоу первого класса. Часто он его меняет. То есть прям очень-очень круто. Очень-очень такая мясная пластиночка. Поэтому если вдруг не слышали, послушайте. Но опять же, да, не надо себе доказывать, что в рэпе должен быть смысл. Не должно быть смысла в музыке. Как говорили русские формалисты, правда нет, говорили по отношению к литературе, но к музыке это относится еще больше. Смысл — это литературный прием. Его может вообще не быть. И не надо на этом зацикливаться. Первый класс хорош другим, он хорош техникой, технической составляющей, да, ритмом рэпа, вот на мой вкус. Ну и, соответственно, культурным наследием. Потому что вот этот вот трек «Как Гитлер», он запустил цепочку событий, которая нас приведет позже уже к Оксимирону и его переворачиванию игры, вот как раз то, о котором говорил Слава КПСС. Итак, кто же еще был помимо вот этой всей эмиграции, помимо первого класса, там был рэпер «Царь». Рэпер-царь — это просто анекдотичный персонаж, на мой вкус, потому что, кто не знает, на одном концерте то ли он, то ли его вызвали на батл, его фанат, за его футболку, и фанат его перефристайлил, и забрал у него футболку. Я, честно, не понимаю, как царь имеет хоть какой-то вес вообще в этой, как бы это пошло не звучало, рэп-игре, да? Это бездарнейший, у него там за всю карьеру 3-4 парта неплохих, правда. Все остальное это слушать просто невозможно, просто можно перематывать. И всю свою известность, до единой, весь свой статус он получил только потому, что он записывался вместе с первым классом. А первый класс там все это вытягивал. Послушайте, я не буду его сейчас включать в подкаст, потому что нужно там два парта именно слушать. Послушайте, например, песню «Божий стыд» с альбома «Твою мать». Это был совместный альбом, первый совместный альбом первого класса и царя. Там прям парт класса, парт царя. Там сразу видна разница. Сразу поймете, кто есть кто. Тем не менее, за счет того, что были у него неплохие работы на немецком у царя, несколько там каких-то более-менее там его партов, плюс те, что он выступал.

Рэпер Шок недавно дал интервью, не помню когда, вот Ксении Собчак общался. Конечно, его, наверное, сейчас больше всего знает именно по этой причине, но вообще первоначально это был очень классный рэпер. Очень классный, именно тоже технически одаренный, очень крутой парень. Его фишка здесь была в том, что он был сосредоточен на диссе очень сильно. То есть он диссил буквально всех. Всех русскоязычных MC, на каждого у него есть дисс. А потом это обернется злой шуткой с ним. Вот. Но пока он себе этим зарабатывает репутацию и, соответственно, вступает в коллаборацию с Первым классом и Царем и организует такую группу, коллектив под названием «Рэп-войска» или же РВЯ, где они, ну, значит, вместе читают рэпчик. Ну, давайте что-нибудь послушаем, какой-нибудь их совместный трек, чтобы вы услышали именно парт Шока.

Дальше, соответственно, происходит следующая ситуация. Русский рэп в Германии, он становится очень популярный в России, очень популярный в самой Германии и очень популярный вообще в Европе. Да, ну, он там, конечно, воспринимается как такая диковинка, ну, типа, прикольно, как вот румынская техно, например. Для знающих людей это прям вещь, а для тех, кто не особо в теме, они такие думают, что, ну, типа, что это такое, звучит, типа, прикольно, румынская техно, но по факту, ну, как-нибудь, может быть, расскажу вам про румынское техно, это тоже интересная тема отдельная. Здесь происходит постоянный рост репутации как раз-таки этих вот русскоязычных MC на территории Германии, помимо них группа Джинекс.

появляется такой человек, как Игорь. Ну, он там Игор, да, с точечками на английском. Это тоже русскоязычный рэпер. Но вот если я назвал царя посредственным, ну, я не знаю, как бы, как тогда назвать Игоря. Ну, в общем, на его фоне царь — это просто убийца рэпа, на самом деле. И здесь забавно сейчас начнется история, как же Игорю удалось себя проявить и оставить очень большой след в русском рэпе. Будет такая мини-глава «Русский рэп и кумовство». В общем, был такой замечательный рэпер Кул Саваш.

Вот так он звучит. Он занимался, помимо того, чтобы рэпом, он начал организовывать как бы лейблы. Он там организовал в Швейцарии какой-то лейбл местных артистов рэп, чтобы типа собрать всех артистов и швейцарских крутых MC и выпустить там какой-нибудь сборник. И, значит, Игорь начал убеждать Кул Саважа, чтобы он сделал то же самое с русским рэпом в эмиграции, чтобы он выпустил, так сказать, тоже здесь сборник. И Кул Саваж сразу на это согласился. И одна из причин, почему он на это согласился, потому что вот этот рэпер Игорь, он был женат на сестре Кул Саваж. Такое кумовство произошло сразу же, да. И, соответственно, вышел в 2009, кажется, году. Вышел альбом «Новый русский стандарт». Мы с этого альбома послушаем

Вот именно в этот момент Мирон Янович и отметился. А, ну лейбл, собственно, назывался Optic Russia. И тут же отметились все так, на тот момент самые крутые артисты в Германии русскоязычной. Вообще вот этот формат сборников, сейчас немножечко так от темы отойдем, мы уже близки к логическому завершению, но немножко поговорим про сборники. Формат сборников, он такой, с одной стороны, обычно он носит либо такой, знаете, помпезный, блевотворный характер 500 лучших песен в истории там, человечества и так далее, что-нибудь такое, там, топ 100 hit of summer, там, супер микс, бай, кто-нибудь. Либо это трибьют-альбомы, то есть альбомы, когда какой-то музыкант умер уже или был при жизни еще, ему посвящали композицию именно. Ну, то есть, там, например, умер Курт Вайль, когда там вышел где-то в 80-х годах альбом трибьюта Курту Вайлю, где разные артисты пели его песни. Но иногда были случаи, в том числе и вот этот наш, когда вот этот вот сборник, он пытался забрать в себя лучшее, как бы, что есть вот в каком-то определенном культурном сегменте. Например, там самый крутой альбом вот такого формата, сборник, это альбом 78-го, кажется, года. Он назывался что-то типа No New York, могу ошибаться. Это альбом музыкантов жанра No Wave, который выпустил Брайан Ино, спродюсировал. Считается, что весь вообще No Wave, он пошел вот именно с этого альбома. Потому что вот он дал этим музыкантам в таком специфическом жанре, грубо говоря, сцену, да, для того, чтобы выступить. Вот то же самое примерно произошло с альбомом «Новый русский стандарт» Optic Russia, когда очень много артистов, которых и так все знали, они еще заявили о себе, и это был прям такой очень крутой экспонат на тот момент. Был даже клип на песню «Новый русский стандарт», там как раз Игорь, Первый класс и Шок парты исполняли. Понятное дело, что большая часть того, что там это, ну, просто слушать невозможно, опять же, это какой-то просто тихий ужас. Но на тот момент это было свежо, и тогда еще как бы надо понимать, что есть всегда какие-то локомотивы какого-то, да, направления, а есть так, ну типа, ну неплохо, но и можно и не вставлять его. И вот таких артистов было, конечно, гораздо больше, локомотивами там были именно вот Шок, Первый класс и Оксимирон своим одним треком. Дальше мы плавно переходим к такому лейблу, как «Вагабунд», что с немецкого переводится как «скиталец». Это совместный лейбл Оксимирона и Шока. Значит, как там получилось? Был, значит, Шок вот в этих самых рэп-войсках, о которых я вам уже рассказывал. И был Оксимирон, который очень понравился Шоку. И, значит, вроде как там, ну, в общем, что-то там какие-то начались ссоры. Давайте я так вам уже между нами буду рассказывать, потому что я, ну, не особо там сейчас начнется, что придут какие-то фанаты. Да вот, да на самом деле. Ну, в общем, короче, поссорились, значит, Первый класс, Царь, Шок и Шок ушел из рэп-войск и пошел тусить с Оксимироном, делать с ним творчество. Надо сказать, что тогда уже Класс и Царь, ну, Класс начал потихонечку забивать на творчество уже, ну, у него до этого уже слабые работы пошли, просто первые два его диска, это прям лучшее. В других работах он, конечно, уже был не так хорош, потому что, опять же, с ним произошло то же самое, что на самом деле с 50 Cent'ом, когда ты вынужден сам повторяться, потому что вот это вот, ну, там, в случае 50 Cent, это там суперагрессивный гангстер-рэп, там про какие-то разборки, в случае Первого класса это мазафакинг рэп. Это такой жанр, не предусматривающий развитие вообще. И он себя очень быстро изживает. Ну, то есть, ну, ты банально списываешься, потому что ты вынужден самоповторяться, а маневра у тебя вообще никакого нет. Ну, и то же самое случилось, на самом деле, с Первым классом. Ни о чем, ну, не говорит о том, что он там стал хуже. Читка его осталась, но, как мне кажется, он стал уже менее злым. И каким-то вот перестал он... Ну, вот что такое вообще Первый класс, да? То есть, это же... сочетание чего-то несочетаемого, да, то есть какая-то, по сути, дегенеративная лексика, какой-то просто ужас в тексте бессмысленный, при этом это крутой флоу, крутая читка, звучит все просто гениально, то есть, ну, это вот какая-то такая ядерная смесь, которую вот только он мог как-то это все придерживать, потому что если вы будете читать Первого класса не гениально, вы станете рэпером царем, а не Первым классом. И чтобы быть Первым классом, нужно все это делать, ну, просто там на высшем уровне. И Первый класс это делал, а потом перестал. Вот и все. То есть, ну, ответ довольно прост. Да, можно сказать, что исписался, можно сказать, что устал, можно сказать, что просто иссяк, да, закончился как артист. Но это не важно.
А важно другое, что вот история его и царя закончилась для нас сейчас, а началась история уже Шока и Оксимирона в Вагабунде. Что-то вообще надо отметить. Вообще, ну, сотрудничество Шока и Мирона, я про него рассказывать долго не буду. Почему? Потому что все просто знают, я думаю, Рому Жигана, про нахуй касту, про вот эти туры, какие интервью они давали, уже там все это высосано, обсосано, не очень хочется в это вдаваться. Мы поговорим о творчестве, о том, что действительно важно, какое наследие оставили Вагабунды и что они вообще хотели. В общем, вот этот вот Оптикраш, он потихонечку сдавал позиции, потому что абсолютно некоммерческая музыка была, и коммерческая она быть и не могла. То есть это такая битва за респекты происходила. Он в итоге лейбл просто разорился, плюс Окси и Шоку не очень нравилось, что там, ну, как я понимаю, в первую очередь Окси, не очень нравилось, что там вообще происходило в плане творческих коллабораций. Поэтому они решили создать свой лейбл и типа прям вот делать круто. И сделали они ровно две крутые вещи. Первое — это их совместный трек «То густо, то пусто».

это, ну, я думаю, лучшая композиция в жанре русский рэп. Опять же, извиняюсь. Это переплюнуть очень тяжело, это очень, очень крутой трек. И там в плане смысловой нагрузки, и в плане техники, и в плане вот этого знаменитого минуса и так далее. Ну, также у них были там другие, это я уже две, что-то я так уже тоже думаю, две вещи все крутые сделали, наверное, маловато. Да, был у них там также супер крутой совместный трек, там «Дегенеративное искусство».

тоже вам всем известный. И вышли у них два альбома, ну, по одному у каждого. Это альбом «С большой дороги» Шока и альбом «Вечный жид» у Оксимирона. Вышли они в один день, в общем, там красивая история, там Шок, хотели его подписать на какой-то там лейбл, на Warner, по-моему. Значит, он там подрался с полицейским, уехал, значит, в Лондон, жил у Оксимирона, и вот они совместно писали свои альбомы сольные, выпустили их в один день, что, мол, вот сейчас будет разрыв русского рэпа просто на части. По факту, альбом Мирона, наверное, ну, удался точно больше, чем альбом Шока, да, то есть «Вечный жид» пластинка гораздо более сильная. По мне, на любителя, то есть, ну, там много, ну, понятное дело, что много таких хороших треков, но прям говорить, что она прям от начала до конца сильная, я бы не сказал. Очень много проходных композиций, очень-очень неровная пластинка. Есть там, конечно, и хорошие вещи, но как бы я бы не сказал, что это там какой-то супер выдающийся альбом, но тем не менее, альбом хороший, альбом очень знаковый. То есть вот если бы мы составляли какой-нибудь рейтинг бы, да, альбомов по своему значению, то я думаю, именно русского рэпа, то в топ-5 был бы «Вечный жид», потому что это действительно очень культовая пластинка. Несмотря на качество материала, который, ну, я считаю, оставляет желать лучшего. Хотя это все равно лучший альбом Максимирона, потому что «Горгород» — это, ой, как бы так сказать, там, когда я услышал, да, что Слава сказала, что «Горгород» — это аудиокнига, я вот не знаю, как сказать лучше, но это абсолютно точно. Это альбом, который, как по мне, вытягивается только за счет того, что он концептуальный, что там есть история. Да, так быть не должно. То есть концептуальный альбом – это альбом, который дополняется историей. То есть там альбом «Берлин», например, Лурида. Вот послушаем его.

То есть, например, это альбом с очень хорошим материалом, прям топовым, и еще подкрепленный вот этой вот историей любви берлинской пары, да, там с побоями и так далее. В Горгороде этого нет, и он более такой слащавый, более качественный, более спродюсированный, не сделанный там на коленке, он такой серьезный. Вот когда он, да, как молодой музыкант, был голодным, да, и таким прям резким на слово, умел вот подбирать какие-то цитаты из там категории «не в бровь, а в глаз», вот это было прям лучше. Дальше уже это было больше на массовую аудиторию, сглаживание углов, какие-то компромиссы. Ну, Оксимирону как человеку это пошло на пользу, да, то есть его там какие-то премии ему раздают там все. Журналисты говорят, что это вон, значит, круто-круто, вот эти Горгороды и так далее. Но респект улиц и респект, наверное, своих старых фанатов он подрастерял. Первый микстейп, там, второй микстейп, например, да, там, и «Вечный жит» — это, конечно, другого уровня абсолютно. Как бы немножко мы отвлеклись от всего этого дела, выпустили, собственно говоря, альбом «Вечный жит», потом произошли значимые события, и вот уже про это время, да, когда Оксимирон снова поменял формат. Помните, мы говорили, что первый класс влетел в рэп и снял с него табу. И стало круто просто поносить все подряд. Вот Оксимирон потом сделал обратно и сказал, типа, ребят, давайте-ка перестанем поносить все подряд. Это все, конечно, замечательно, но можно делать это интеллектуально. Типа такое вот. Он вывел вот этот вот смысл, как литературный прием в русском рэпе во главу угла. Стало модно читать умно, стало модно делать отсылки, стало модно двойный рифм делать там. Как-то вот какие-то речевые показывают, что вот ты такой весь образованный человек, вот, значит, ты кому можешь отослаться. Вот, ну и, соответственно, все пошло дальше. И потом пришло к новой школе, о которой мы говорить не будем сегодня. Мы вернемся назад, опять же, к 2006 году, и также поговорим сейчас о возрождении батл-культуры. По тому, что я сейчас вам уже рассказал, понятно, что, как пел, собственно говоря, сам Оксимирон, русский рэп без эмиграции – ничто колония. Это абсолютная правда, потому что то, что происходило вне Германии, а в России, это было просто ужас. То есть вот там был рэп, там были лучшие артисты, лучшие треки, новые тенденции и так далее. И там все это изобреталось, как в таком котле, потому что людям самим было интересно очень. Тусовочка подобралась крутая. Что же с батл-культурой-то, да, которая стала, опять же, в России очень популярной? Ну, это тоже все пошло, на самом деле, от первого класса, потому что там понятно, что стимы, драга, они себя называют там отцами батл-культуры, но по факту ими являются там тот же класс и царь. Который там, потом еще Шок и Десар, вот там они там дисились, ну что там, 15 треков, что ли, друг на друга они там подисили, рассказывали, какие все, ну вот давайте самый известный трек из этого диса послушаем.

0: вот это все зародилось, вот эта злость, вот эта вот ненависть к, значит, абстрактному какому-то противнику, типа, как бы его покруче оскорбить, как это круто выглядит, как это в рифме. А дальше, соответственно, господин Шок огромную роль сыграл своими бесконечными просто диссами на всех. Как мне кажется, здесь он показал, что вообще нету каких-то таких небожителей. Вот если спросить, про что творчество Шока раннего, это про то, что нету человека, которого нельзя задиссить. Круто это сделал, потому что Шок очень классно это делал. Люди, которые в России слушали тогда там всяких Каст, Баст и так далее, им попадались эти треки, это было, ну, просто другой уровень. Я просто понимаю, что их кумиры сейчас, это, ну, это какой-то колхоз, уж простите. И колхоз прям в очень плохом смысле. В те же года где-то вот там еще появился господин Бабангида тоже, он занимался примерно тем же самым. Но так как он был не в эмиграции, только если в эмиграции духовной, мы о нем говорить сегодня не будем. Ну и, соответственно, потом уже Мирон Янович, тоже эту историю все вы знаете, как он там кого-то учил читать, зародил все и вся. А Оксимирон, он, конечно, потом постфактум, так как историю пишут победители, он многие вот эти вот заслуги процессов, которым он был причастен, то есть, условно говоря, благодаря Оптикраша, благодаря всей этой немецкой тусовочке, которая заявила о себе, он смог раскрутиться. Потому что Оксимирон на тот момент, он там был MC Миф, никто не знал и знать не хотел. Он раскрутился только благодаря Оптикрашу, ну плюс там, конечно, эти фристайл-батлы на хип-хоп.ру, но в основном вот это еще дало ему хайп. Потом он с Шоком, то есть Шок был тогда известным артистом, более известным, чем Оксимирон. Потихонечку он шел вот по этой вот лесенке вверх. И понятно, что всегда, когда ты уже наверху, наверное, ты хочешь какие-то заслуги приписывать себе, но здесь вот, надеюсь, что мне удалось вам наглядно показать, как вообще этот процесс шел, как именно вот даже в контексте становления Оксимирона и его заслуг, как это все выглядело. И вообще тут вывод напрашивается, как мне кажется, что вот культура, она вообще очень вещь непредсказуемая. То есть вообще вся жизнь, вся история нас учит тому, что, ну, это просто набор случайностей. Ты никогда не знаешь, как что повернется. Ты никогда даже понятия не имеешь, да, что кто-то выложит трек про то, там, почему твоя дама сегодня не припожала к тебе домой, и из этого потом получится, я не знаю, там, доминация Оксимирона и там весь феновен, условно говоря, славы КПСС, да, как ответ на этого самого Оксимирона и так далее. Ну, понятно, что это все набор случайностей. Я хочу в конце поговорить о том, почему же невозможно было зародить то же самое внутри России. Почему у нас невозможно было сделать хорошую рэп-сцену самостоятельно, без эмиграции, без вот этих вот ребят. Мне кажется, что до прихода ребят из Германии считалось, что вот есть трэп американский, который просто эталон качества. До него не дотянуться вообще, вот, ну, даже можно не пытаться. Мы можем только его имитировать, мы можем там что-то, конечно, там веселое делать, но нам не в жизни никогда не стать, у нас не будет ни Eminem своего, ни своего 50 Cent, ни Ламара и так далее. Это, ну, просто невозможно. То есть наш рэп будет хуже всегда. Ну не получается у нас читать рэп. Но так как все-таки еще английский-то мы при этом не знаем, и хочется как бы все-таки слушать рэп так, как бы все-таки на русском что-нибудь. Пускай у нас будет свой какой-то там убогенький рэпчик, вот они там частушечки читают веселые, народ развлекают, для души поют там, сел в падик, там пивка попил, и прям включил касту, и вообще идеально просто все у тебя. Вот. А немецкая эмиграция, наверное, показала, что русский рэп, во-первых, может быть не хуже американского, потому что я считаю, что, условно говоря, там, если мы берем первого класса, если мы берем там Оксимирон, например, вот из того, тех, кого мы сегодня упомянули, это артисты, которые, ну, на уровне с западными аналогами, абсолютно точно. Это во-первых. А во-вторых, что рэп нужно делать качественно, что не надо просто сидеть, петь, какие-то истории рассказывать. Можно подумать, можно поработать над флоу, можно читать, можно какие-то интересные искать там, значит, входы-выходы. И в-третьих, наконец, что на русском языке тоже можно творить рэп. Это, наверное, самое большое, что сделал вообще немецкая рэп-эмиграция. Понятно, там вот это, ну, просто, ну, батл-культура, это очень локально, там, ну, кто-то там сначала были фристайл-батлы, там, онлайн-батлы, потом там Нойз что-то еще читал, потом Нойз пришел, ну, и замечательно, да, там, то есть, был там вот батл славы Оксимирон, который много собрал, который там, да, все смотрели, я думаю, все прекрасно, ну, хотя бы слышали, уж, ладно, может, кто-то не смотрел, но, я думаю, все, по крайней мере, слышали. Но вот это вот осознание того, что мы можем делать здесь рэп, именно здесь с ним экспериментировать, именно вот это все нам подарило ваших, я уверен, что уважаемых скриптонитов, скриптонитов, хаск и так далее. Без немецкой эмиграции, без этого motherfucking рэпа, было бы невозможно популяризация и такой медийный захват русским рэпом всего. То есть, если вы в 2006 году кому-то на серьезно сейчас скажете, что русский рэп мало того, что не говно, так еще там через 10 лет это будет самое обсуждаемое вообще в музыкальной медийной сфере в России, ну, на вас просто посмеются, скажут, ну ты что, ты больной, что ли, совсем? Иди отсюда, ты... А это так получилось, потому что он вышел на новый уровень, потому что перестал быть зазорно слушать русский рэп, и стал зазорно слушать русский рок, да, он так немножко нас, всегда что-то вот слушать не стоит. Но суть, я думаю, вы уловили. Главное, что показали нам ребята из Германии. Первое, это что русская культура в эмиграции, она жива, живет и будет жить, и порой подмечает что-то такое, что вот изнутри России не видно. И второе, что не надо в культуре ставить себе каких-то табу, каких-то стеснений, говорить о том, что там что-то не получится именно на каком-то таком, ну, масштабном уровне, да? Всегда все может измениться благодаря каким-то просто матюкам под биты. И вон уже через там 10 лет в какие-то даже там международные топы попадаем, и все у нас стало замечательно. На этом я с вами прощаюсь. С вами был подкаст Нота Бена. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Добрый день. Меня зовут Мария Майофис. Я историк культуры, историк литературы. Работаю в Амхерст-колледже в США, приглашенным профессором. До 2022 года я жила и работала в России. Моя первая хронологическая область специализации — литература XIX века. Вторая – история культуры и образования XX и XXI века, современная литература, в том числе современная детская литература и поэзия. Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как можно было бы использовать данные и теоретические концепции, сформулированные в современной гуманитарной науке, для анализа и интерпретации самых острых дискуссий, которые разразились в средствах массовой информации, особенно в социальных сетях, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. А именно, я хочу поговорить о дискуссиях о том, ответственна ли русская культура и особенно русская классическая литература за насилие, которое производят представители российского государства, и за насилие, которое поддерживается некоторыми представителями российского общества. В этой дискуссии были сформулированы две полярные точки зрения. Первая провозглашала, что да, русская культура в целом и русская классическая литература в частности разделяют эту ответственность и с этой точки зрения должны подлежать пересмотру. И здесь речь идет и о тех, кто отдает приказы об осуществлении насилия и убийств, и о тех, кто эти приказы исполняет, и о тех, кто это поддерживает. Вторая точка зрения противостоит первой вот в каком отношении. Ее носители говорят: ну что можно сказать о современных российских солдатах и офицерах или даже людях, находящихся у власти, с точки зрения их связи с классической литературой? Эта связь очень слабая, она минимальная. Очевидно, что солдаты не читают классических книжек, и это не то, что формирует их мировоззрение, их отношение к миру. Это не то, что заставляет их быть толерантными к насилию и даже одобрять насилие. Для того, чтобы разобраться в том, какая из этих двух точек зрения более точная, более верная или более справедливая, может быть, можно ли эти две точки зрения примирить, нам нужно, как мне кажется, сделать два очень важных экскурса. Один связан, собственно, с уточнением того, какую роль играет литературная классика в современном обществе, как классика, собственно, становится классикой и как классика начинает восприниматься как что-то очень ценное и значимое. Второй экскурс связан с тем, какую роль классическая литература играет в современном культурном кругозоре российской аудитории. А потом, сделав оба эти экскурса последовательно, и можно будет сделать кое-какие выводы, связанные с опровержением или, наоборот, подтверждением одной из двух позиций, которые я описала вначале. Вообще эти две оппонирующие точки зрения, конечно, совсем не новые. В 1985 году чехословацкий писатель Милан Кундера на страницах американского журнала New York Review of Books написал о том, что советская и русская, в том числе, культуры и русская классика несут ответственность за экспансионистскую политику Советского Союза и за насилие, которое Советский Союз и советская армия творила на территории сопредельных государств, в том числе за вторжение в Чехословакию в 1968 году. Кундера тогда упоминал двух, с его точки зрения, важных авторов для него, Достоевского и Солженицына, потому что они, с его точки зрения, сформулировали оправдание насилия через идею всеобщей любви. Вот нечто подобное Кундера якобы слышал на одном из блокпостов в Праге в 1968 году от остановившего его советского офицера. Все это, мол, скоро образуется, потому что на самом деле за нашими действиями стоит большая любовь, а не желание насилия. Кундере тогда отвечал Иосиф Бродский, который сказал о том, что солдаты редко читают классическую литературу, что функция солдат, их миссия в том, чтобы держать в руках оружие, а не читать книжки, поэтому вряд ли можно сказать, что именно классическая русская литература повлияла на тех, кто осуществлял вторжение в Чехословакию в 1968 году, в том числе и на тех, кто отдавал приказы об этом. Вообще идея классики как воплощение универсалистских, секуляризированных, то есть не связанных с религией, представления о мире и человеке возникает довольно рано. И если существуют такие представления, если они насущно важны для той или иной исторической эпохи, и если мы предполагаем, что они запечатлены в произведениях литературы, значит, мы знаем и умеем устанавливать связь между прошлым, которое мы считаем образцовым, и современным, настоящим, которое мы по определению считаем сложным и проблематичным. Таким образцом, например, Греция и греческая литература выступали для Рима, таким образцом античность в целом выступала для Ренессанса, и идея классики как воплощение универсальных ценностей была актуальна, насколько мы понимаем, как минимум с эллинистической эпохи и вплоть до середины XVII века. В середине XVII века положение начинает немножко меняться. Это как раз начало нового времени, и как раз к этому моменту начинает активно формироваться в разных странах Европы литература на национальных языках. И вот во Франции прямо в середине XVII века вспыхивает знаменитый спор, который называется спором о древних и новых. В центре этого спора стоит вопрос о том, какие авторы важнее для современности – античные или нынешние. И этому спору предшествует активное развитие литературы на национальном языке, как я уже говорила. Одним из сторонников значения именно новых, то есть современных писателей, является хорошо всем известный писатель и собиратель фольклора Шарль Перро. В своей поэме, которая называется «Век Людовика Великого», написанной в 1687 году, а также в серии прозаических, таких публицистических трактатов, Перро отстаивает следующий комплекс идей. Он говорит о том, что мир вообще и человек, человеческий интеллект, наука развиваются. Представления о мире уточняются, и теперь мы знаем гораздо больше и точнее, как мир устроен, чем знали древние. Он, собственно, говорит о том, что происходит то, что сейчас мы называем научно-техническим прогрессом, а в литературе возникают новые жанры, более точно отвечающие запросам современности, такие, например, как жанр романа, и вообще язык больше подстраивается под требования современности. В рамках этого спора возникает противопоставление двух авторов, которые сейчас для нас фигурируют скорее в одном ряду. Мы с точки зрения обыденных представлений уже не видим между ними какой-то существенной разницы. Корнелия и Расина. Один из них, Расин, воспринимается как, собственно, и таковым он и был, как сторонник идеи превосходства древних, а другой – как сторонник идеи осовременивания и превосходства новых, и это Корнель. Это вот, собственно, первый момент середины XVII века, когда универсализм классики начинает оспариваться современностью. С середины XVIII века появляется идея оригинального гения, писателя как оригинального гения, где, с одной стороны, вот это представление об универсальных ценностях, которые может воплощать тот или иной писатель или то или иное литературное произведение, сохраняется и не дискредитируется, но к нему добавляется другая важная идея, что писатель может выступать как выразитель ценностей и мировосприятия своей страны и своей эпохи. То есть вот он что-то такое ухватывает в своей современной жизни и, например, в характере и мировоззрении своего народа, что остается важным выразителем вот этого характера на многие-многие годы и века. Эти идеи лягут в основу эстетического движения, которое обычно называется в литературоведении предромантическим, а в рамках истории идеи обычно связываются с формированием идеологии национализма. Национализм, поясню для тех, кто, может быть, не помнит или подзабыл, это влиятельный очень тип мировоззрения и идеология, активное формирование которого в Европе приходится на вторую половину XVIII века и дальше на весь XIX и XX век, где оказывается важна принадлежность самых разных людей и групп, разных с социальной, этнической, культурной, религиозной точки зрения, некоторой единой общности. И эта общность понимается как нация. Национализм всегда означает культурную и политическую унификацию. Вот у нас было какое-то очень разнообразное, очень гетерогенное общество, а мы его в рамках идеологии национализма представим как единое. Более того, эту концепцию единства мы и предложим как руководство к действию для всех представителей этого общества, которые хотят с нами эти идеи разделять. Одним из инструментов унификации может служить формирование списка классиков национальной литературы, которые полагаются значимыми для всех представителей этой общности. Можно предположить, и кое-какие исследования истории литературы и связи истории литературы и политической истории это подтверждают, что чем выше гетерогенность исходного общества, чем более оно разнообразное, чем больше унификация требуется, тем выше оказывается роль этой изобретаемой национальной классики. Тем выше оказывается ее роль в вот этой вот чаемой необходимой унификации. Формирование и продвижение идеи национальной классики, а также списка конкретных авторов, произведений и ценностных суждений, с ними связанных, осуществляется силами нескольких социальных институтов. Прежде всего, среди них следует упомянуть литературную критику и позже, где-то с середины конца XIX века, литературоведение, школьного и вузовского преподавания литературы, университетского преподавания литературы, книгоиздания, театры и кино, которые осуществляют театральные киноадаптации этой классики, а также средства массовой информации. Все эти институты отвечают за формирование так называемого канона национальной классики. Аналитики могут по-разному относиться к существованию и роли канона. Одни, как, например, американский критик и литературовед Харальд Блум, считают процесс формирования канона безусловным и объективным, как бы безальтернативным. С точки зрения Блума, история и культура в процессе исторической эволюции отбирают самое лучшее для канона. Но есть и противоположная точка зрения. Речь не об объективно лучшем, а о том, что лучше всего соответствует запросам унифицирующейся, формирующейся национальной культуре на этапе складывания этого канона. То есть канон и список авторов, и список произведений сложился таким, каким он сложился, потому что в определенный момент вот эти произведения были отобраны в силу определенных запросов, которые были у культуры. А авторы часто просто очень удачно отвечают на этот запрос. Национальные классики, входящие в канон, образуют то, что французский социолог и историк Пьер Наран называл местами памяти. Это не обязательно, собственно, места, это могут быть даты, это могут быть какие-то события и предметы. Но главное, наверное, о чем стоит сказать в связи с пропагандой канона, это, собственно, система ссылок, иногда даже не очень осознанных, на, собственно, самих этих авторов и на их произведения, когда речь идет о произведениях современной литературы или о каких-то явлениях современной действительности. И здесь, если мы начнем считать количество упоминаний того или иного классика в виде ссылки, как часть некоторой объяснительной модели в осмыслении современности или современной литературы, чем выше будет здесь индекс ссылок и цитирования, тем выше, как правило, является положение этого классика в национальном каноне. Канон вообще необыкновенная иерархическая структура. Не зря и в литературоведении, и в обыденной речи есть формулировки такие, как писатель первого ряда, писатель второго ряда, забытый писатель. Вот забытый – это, конечно, именно тот писатель, который в канон по каким-то причинам не попал. В этой ситуации классический текст быстро преобразуется в моральную аллегорию. Об этом много писал социолог литературы Борис Дубин. А канон становится тем, что используется для оправдания существующего порядка вещей. Соответственно, это оправдание и этот набор ценностей вообще-то могут меняться, потому что канон существует во времени, и в разное время оказываются важны разные, скажем так, оправдания. Когда-то прогрессивистские, когда-то консервативные, когда-то связанные с обращением к демократическим ценностям, когда-то к элитистским и так далее. Дубин указывает еще на одну важную функцию классического текста – это формулирование некоторого риторического образца, такой показательной, емкой, запоминающейся реакции на то или иное событие. Приведу примеры совсем недавней истории. В день, когда в новостях стало распространяться известие о видимо, насильственной смерти Алексея Навального. Социальные сети, как людей, которые уже успели уехать за границу, так и тех, кто находился в этот момент в России, наполнились цитатами из одного и того же произведения. Это было стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», написанное на смерть Пушкина. Казалось бы, где связь между Пушкиным, главным национальным классиком, убитым на дуэли,

И читатели, многие блогеры, запомнив это стихотворение со школьной скамьи, в нем и нашли ответ на то, что произошло с Навальным. И интересно, что так реагировали далеко не только те, кто находится в России. То есть это была не только форма эзопового языка, но это была просто форма наиболее точной, ёмкой, запоминающейся, риторически эффективной реакции на события. Способ обличить и оплакать одновременно. Возвращаюсь к моему основному сюжету. Классика при вот таком постоянном обращении к национальному канону как к воплощению ценностей становится предметом гордости. Ссылка на нее становится способом утверждения национального превосходства. То есть если у нас есть авторы, которые сумели воплотить, с одной стороны, некоторые универсальные ценности, а с другой стороны, вот то, что мы считаем сущностью национального характера, то наша культура, я сейчас воспроизвожу, собственно, вот эту точку зрения, да, которая формулируется в рамках этой позиции, то наша культура не просто уникальная культура, а культура очень высоких достижений. Некоторым обществам на определенных этапах их развития свойственно то, что социологи и политологи называют термином «ресентимент». Это переживание несправедливости, которая допущена была якобы с тем или иным сообществом, вкупе с желанием отомстить за эту несправедливость, исправить существующее положение, в рамках которого это сообщество якобы находится в более приниженном или униженном состоянии, чем могло бы. И это одновременно демонстрация морального превосходства над обидчиком. Культивирование такого чувства постепенно приводит к обесцениванию ценности оппонента. И вообще к идее обесценивания любых позитивных ценностей. То есть если у нас постоянно происходит борьба за власть между разными сообществами, и одни из них справедливо или несправедливо начинают доминировать над другими, то важны, вообще говоря, не ценности, а вот эта вот борьба за власть. Это я сейчас, опять же, воспроизвожу вот эту идеологию, которая стоит за чувством ресентимента. Национальная классика в том случае, когда она начинает использоваться носителями чувства ресентимента, становится очень удобным инструментом демонстрации собственного превосходства в культуре. Ну, условно говоря, эту позицию можно было бы сформулировать так. А зато у нас великая литература. Интересно, что в этой ситуации, например, сложность перевода этих писателей на другие языки может выступать как подтверждение этой уникальности и особой ценности. Сложно переводить, значит, там есть что-то совершенно неповторимое. И в этом случае классика начинает функционировать как идея, отсылающая не к отдельным специальным историческим знаниям об определенных авторах, текстах, об исторических контекстах, которые порождают те или иные произведения или споры вокруг них, а как идея некоторой целостности и в этой целостности особой ценности. Вот такая нерасчлененность, нерефлексивность начинает транслироваться через идею национальной классики. Теперь я перехожу ко второй части, которую я обещала в начале этого разговора, а именно к небольшому экскурсу о том, какова роль классики в культурном кругозоре современного человека. Здесь я тоже не буду рассказывать ничего нового, никаких моих собственных научных открытий здесь не будет. Скорее, я суммирую работу, которую до меня провели социологи литературы и медиа последние примерно 15-20 лет. Начать нужно, наверное, с того, что обозначить на вот этой условной карте российской аудитории два полюса. Это именно два полюса, или, как говорил социолог Макс Вебер, два идеальные типа. Первый – это читатель, зритель, участник медиапроцесса, живущий в большом городе, в идеале в одной из двух столиц – Москве или Петербурге. На втором полюсе – человек из маленького российского города или даже из деревни или села. Разумеется, это на самом деле не две группы. Это скорее два полюса, между которыми расположена очень сложно градуированная шкала, потому что мы, конечно, понимаем, что и в маленьком городе, и в селе могут быть люди, которые специально занимаются самообразованием, специально много читают, интересуются, заказывают и покупают книги. А равно как в большом городе могут быть люди, которым свойственен достаточно низкий уровень образования и вообще интереса к чтению. И не только к чтению. Поэтому это именно вот то, что Вебер называл идеальными типами. И в этом случае

0: мы сейчас будем говорить уже не о чтении как таковом, а о том, что называют медиаупотреблением. То есть это знакомство с определенными текстами и визуальными образами, осуществляемое с помощью различных медиа, не только книг, от старых и традиционных, кроме книг здесь можно назвать еще и газеты, и журналы, и радио, например, до самых новых, например, каких-то интернет-платформ, предлагающих видеоролики, фильмы, музыкальные клипы, ну, не говоря уже о социальных сетях, в которых люди могут участвовать непосредственно, производя и собственные тексты или размещая там сгенерированные самостоятельно образы. И сейчас я буду использовать данные исследований, которые проводили примерно в середине 2000-х годов, и эти данные до сих пор имеют значение, социологи из Левада-центра, прежде всего Борис Дубин и Наталья Зорко, а также такой медиа-исследователь, занимавшийся медиапотреблением как раз в маленьких городах и селах, Варвара Претер, и социолог Любовь Борусяк, которая занималась чтением и статусом классики у современной городской молодежи старшего школьного и колледжного и вузовского возраста. Так вот, если суммировать то, что обнаружили еще в середине 2000-х годов Дубин и его коллеги, а затем Претер и Борусяк, можно увидеть следующую картину. Для большого города и особенно для читателей с относительно высоким уровнем образования характерно большее разнообразие медиапотребления. И особенно это касается именно книг и художественной литературы. Чем выше уровень образования и чем больше город, тем больше в круге чтения человека будет не только русской литературы, но и зарубежной, и не только классической, но и современной. При этом нужно понимать, что еще в середине 2000-х годов, когда социологи спрашивали респондентов о том, какие книги они читают, более 40%, и даже более 45%, если я не ошибаюсь, говорили, что не читают вообще никаких. Поэтому вот когда мы сейчас выстраиваем эту картину, мы должны понимать, что примерно половина потенциальной читательской аудитории – это люди, которые не читают книг совсем. А они читают что-то другое, если вообще читают. Для малого города и села характерно меньшее разнообразие медиапотребления и концентрации преимущественно или на телевидении, или, если речь идет уже вот о самой современной, там, последних 15 годах, таких интернет-платформах, которые предлагают контент в чем-то синонимичный телевизионному. И поскольку в современной российской армии, как мы знаем по современно-социологическим исследованиям, очень большую долю среди служащих по контракту и идущих служить по контракту, например, для войны на территории Украины, составляют выходцы именно из таких малых городов и сел, нам, конечно, особенно интересно, как формировался кругозор этих людей через их медиапотребление в последние годы. Так вот, Претер и ее коллеги заметили, насколько большую долю в этом медиапотреблении составляют телевизионные программы вроде «Чрезвычайное происшествие», то есть такие короткие репортажи о некоторых экстраординарных событиях, героями которых являются, как правило, люди, совершающие трансгрессию в юридическом или в моральном смысле, да, какие-то преступники. И эта трансгрессия в большом количестве случаев так или иначе связана с насилием. Если смотреть такие передачи ежедневно, если ими постоянно интересоваться, в конце концов, можно сделать вывод, в сознании происходит, ну, некоторая нормализация насилия, оно становится постоянным фоном твоей жизни. С одной стороны, просмотр таких телепередач или таких, например, сайтов в интернете приближает этих зрителей к их собственной мрачной реальности, а они, в общем, считают, что их жизнь очень сильно отличается от жизни в больших городах, особенно в столицах. С другой, эти передачи позволяют им как бы выбраться, встать над своей повседневной рутиной, потому что хоть что-то чрезвычайное, хоть что-то необычное там показывается. Еще одна часть медиапотребления в современных маленьких городах и селах – это то, что респонденты обычно называют старым кино. И это советские фильмы, именно советские, причем снятые до начала перестройки. Перестроечное кино, как показала Претер и ее соавторы, воспринимаются этими респондентами уже как часть современности, которая обнаруживает значительную, так сказать, порчу, моральную коррупцию, связанную с тем, что оно изображает какие-то негативные стороны действительности и судит о человеке с точки зрения его каких-то эгоистических ценностей, цинизма, примата прагматических интересов и так далее. И перестроечное кино – это уже часть современного кино, это не старое кино. А старое кино – это то советское кино, которое изображает высокие чувства, преданность, самопожертвование, патриотизм. Все то, на что современный житель вот этого малого города и села хотел бы ориентироваться как на недостижимый идеал, или, точнее, даже, как пишет Претер, как на такую параллельную реальность, виртуальную реальность, которая создается в этих медиа-образцах. Еще один компонент медиапотребления малого города или села – это, собственно, местные медиа, которые приближают этих людей к тому, что происходит непосредственно в их регионе. А общегосударственные медиа оказываются важны только с той точки зрения, что, представляя события большой истории, они так или иначе дают возможность этой аудитории сформировать в своем сознании образ доброго царя. А именно таким образом представители вот этих населенных пунктов и этих социальных групп хотят видеть центральную власть. Полюс большого города отличается от малого города и села прежде всего тем, что там, как я уже сказала, больше разнообразия, больше книг, а в книгах по мере роста уровня образования и самообразования этих читателей больше доля зарубежной и современной литературы. Но кроме книг здесь может фигурировать также то, что мы называем обычно желтой прессой, которая так или иначе сконцентрирована на вопросах здоровья, моды, развлечений. Нельзя сказать, что малые города и села совсем отторгают эту проблематику, но она им видится как совсем чужая, как не имеющая к ним прямого отношения. Это какая-то вот тоже другая жизнь. И вот между этими двумя полюсами и располагается вот эта вот шкала медиапотребления современного россиянина. И теперь мы должны, собственно, подойти к тому, какое место в ней занимает классическая литература. Классика, безусловно, это то, с чем абсолютно все люди так или иначе сталкиваются в школе. Дальше, после школы, человек может никогда никакое классическое произведение в жизни не открыть, но все-таки из школы он выносит набор имен авторов, их произведений и каких-то нормативных суждений о них. Хотя со временем в его сознании какие-то факты могут путаться, стираться, смешиваться и так далее. Любовь Борусяк и ее коллеги и соавторы, изучая особенности восприятия классики с современными молодыми людьми, учениками школы, студентами университетов, замечает следующее. Во-первых, конечно, эту классическую литературу, даже обязательную для школьного прочтения, читают далеко не все. И многие представители молодого поколения довольствуются пересказами на интернет-сайтах, там типа Брифли или в Википедии, или кино- или театральными адаптациями, которые можно найти в интернете. И интересно, что, отвечая на вопрос, читал или не читал человек то или иное произведение, он говорит «читал», подразумевая, что он знаком или с кратким пересказом, или, например, с киноадаптацией. Второе. Отвечая на вопрос, и здесь, как я понимаю, нет большой разницы между большим городом и малым городом или селом. Отвечая на вопрос о том, нужно ли читать, преподавать и распространять произведения русской классической литературы, современные молодые люди выдают социально одобряемое суждение, а именно, что нужно. Но дальше уже, когда встает вопрос о том, чтобы объяснить почему, ответы формулируются в самом обобщенном виде. И интересно, что практически 20% ответов связаны с тем, что знать и читать классику – это знать историю России. Как если бы литература была учебником по истории. Как если бы литература была прямым отражением действительности. И здесь мы видим еще одну важную особенность преподавания, восприятия и, собственно, трансляции классики в современном российском обществе. Это принципиальное неразличение, скажем так, литературы и жизни, или, точнее будет сказать, принципиальное игнорирование особой функции литературы, особой природы литературы, которая умеет творить особые миры, особые реальности, отличающиеся от нашей исторической реальности. И, собственно, задача преподавания литературы, как кажется, и должна бы заключаться в том, чтобы показывать, как литература умеет это делать. Но все происходит совершенно в обратной логике. Литература начинает максимально сближаться с жизнью, вплоть до того, что на выпускном экзамене, который называется итоговым сочинением в 11 классе российской школы, от школьников требуют пояснить, как они понимают ту или иную цитату, то или иное моральное суждение применительно к реальной жизни, приведя подтверждение своим суждениям из литературы. Причем из классической литературы, желательно из произведений школьной программы. То есть разрешается не только их, но в основном, конечно, школьники приводят примеры из произведений, которые они проходили до этого в школе. Еще одно важное свойство восприятия классики, и это, кстати говоря, свойство не только российское, это связано с преподаванием, с внедрением национального канона в самых разных странах, где вот нужна эта унификация, нужно это объединение через ценность классики, это очень высокая степень игнорирования исторического контекста. Школьные преподаватели могут немножко рассказать о биографии писателя, но это будут в основном факты высокой степени мифологизированности, очень низкой степени историчности. Они очень мало будут указывать на связь с узким историческим контекстом, в котором этот писатель формировался и жил. Но гораздо большей степени будет вот таких обобщенных морализирующих суждений. И именно так, как полагают школьники, от них и требуется писать о литературе и рассуждать о литературе. И когда социологи начинают с ними подробно об этом разговаривать, они выдают такой набор нормативных, нерефлексируемых суждений. Но, как я уже говорила, в то же время они поддерживают идею важности и незаменимости классики как социально одобряемую идею. И что из этого получается? А из этого получается, что вот эта вот идея классики, не знание классики, не знание конкретных литературных текстов, а идея классики как наивысшей ценности, становится оправданием культурного и политического консерватизма, ну, культурного прежде всего, а за ним уже и политического, и идеи национального превосходства, прежде всего, морального. При этом полностью, как я уже говорила, элиминируется представление о особой природе литературы, о том, что литература способна сделать совсем другие вещи, чем делает человек в своем, так сказать, историческом социальном бытии. Таким образом, вот такой способ промоутирования классики и ее преподавания в школе, потому что по большей части для большинства российской аудитории школы все и ограничиваются, создается разрыв огромный между ценностями и практиками. То есть, с одной стороны, есть вот эти социально одобряемые, насаждаемые консервативные ценности, которые будут связываться сегодня с идеями и с отсылками к русской классике, а есть современные жизненные практики, но они никак не связываются с классической литературой. Это что-то, что совершенно ей противостоит. И в этом разрыве большинство читателей, вообще не обязательно читателей, но и не читателей, те, кто не читает классическую литературу, сегодня и живет. И вот если вернуться к тому, о чем я говорила в заключении первой части, а именно о том, что, собственно, вот такой способ унификации через канон национальной классики, представление классики как целостности, требующей нерефлексивного суждения и просто придания ценности, и того, что я рассказала во второй части про особенности медиапотребления, которое может быть более разнообразным и менее разнообразным, но в чем-то представители и больших городов, и малых городов и сел схожи, а именно вот в очень слабой степени рефлексии над текстом, в очень неразвитых навыках анализа текста, в неумении соотнести свою сегодняшнюю жизнь с классическим прочитанным текстом и сказать, например, совершенно искренне, что я не вижу никакой связи. Для меня это совершенно не актуальный текст. Он не отвечает ни на какие мои сегодняшние запросы. А это тоже ведь нужно не только смелость такое сказать, но нужно еще уметь подумать про это, чтобы вынести такое суждение. Вот всего этого современным читателям, откуда бы они ни были, не хватает. И если говорить об ответственности русской классической литературы за невиданное распространение насилия в российском обществе, в том числе насилие, которое выносится за пределы России в виде военной агрессии, военных преступлений, нужно говорить не о классике как таковой, а об идее классика как основании для национального морального превосходства. Последний вопрос, который я хотела бы сегодня осветить, это вопрос о том, а что можно делать в этой ситуации, как можно пытаться ее исправить. И здесь, конечно, в основном я буду говорить о миссии людей, которые так или иначе связаны с интерпретацией литературы, преподаванием литературы, книгоизданием, критикой и так далее. Первый выход связан с тем, что могут делать сегодня преподаватели. Этот выход – это максимально историзировать литературу. Очень подробно раскрывать обстоятельства, в которых создавалось произведение. Очень подробно смотреть, на каком литературном и историческом фоне оно появилось. Как на него реагировали первые читатели. Что со временем в нем становилось более или менее важным. В ряду каких других литературных произведений оно воспринималось тогда и так далее. Выход второй, и он уже больше касается не только преподавателей, но и, скажем, издателей, критиков, пропагандистов чтения, это разнообразить канон. В той степени, в какой вариативность допустима сегодня в школьном преподавании, нужно было бы пробовать это делать. Иногда достаточно даже сместить акценты с хрестоматийных произведений авторов, которые считаются сегодня национальными классиками, на менее хрестоматийные и полузабытые. Иногда нужно ввести новых авторов, которые традиционно считаются там авторами второго ряда или забытыми и так далее. И попробовать посмотреть на то, когда я говорю и об историзации, и о разнообразии, мы пробуем посмотреть на то, в каких случаях литература действительно оправдывала и стимулировала или имперскую экспансию. И здесь, например, отдельно можно говорить о традиции русской оды на военные победы. Или насилие государства, которое осуществляется по отношению к природе, к человеку, к социальным группам, к оппонентам и так далее. Но можно смотреть и на обратные вещи, когда литература это не просто не оправдывала, но осуждала, когда она вскрывала механизмы осуществления этого насилия. И третий выход – это разнообразить канон не только менее хрестоматийными произведениями авторов-классиков или забытых авторов, но и произведениями современной литературы и зарубежной литературы. Как только мы начинаем размывать этот национальный канон, делая его все более гетерогенным и разнообразным, нам с неизбежностью приходится разговаривать о том, какие новые ценности, какую новую рефлексию о современности, о человеческой природе, о человеческом развитии приносят эти новые произведения, которых раньше мы не читали, не знали или обращали на них недостаточное внимание. И вот таким образом начинает постепенно заполняться вот этот огромный разрыв между ценностями и практиками, про которые говорят социологи литературы. В нашей серии бесед я попробую сосредоточиться только на одной задаче, а именно на задаче смещения акцентов и попытки представить канон как более разнообразный или, может быть, даже разрушить его, внеся в него элемент разнообразия. И в следующий раз мы поговорим о произведениях, которые, с одной стороны, считаются вполне уважаемыми и почтенными в русской классической библиотеке, с другой стороны, они находятся, как правило, за рамками того канона, который транслируется и через школьное преподавание, и даже через преподавание, скажем, русской литературы за рубежом. Спасибо.
1: Вы слушали лекцию историка Марии Майофис в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, меня зовут Левинсон Алексей Георгиевич. Я работаю в аналитическом центре Юрия Левады, преподаю иногда в Высшей школе экономики в Москве. В сферу моих занятий входит проведение интервью и групповых интервью с жителями Российской Федерации. Кроме того, я участвую в большой работе Левада-центра по проведению всероссийских репрезентативных опросов, и это другая часть материала, на который я могу опираться. Мне приходилось заниматься темами, связанными с войной, военной службой, и у меня на памяти, в частности, период 90-х годов, когда авторитет армии и военной службы резко упал. Тогда нежелание молодых людей идти в армию служить, в общем, встречало понимание в довольно широких слоях общества. Ну, а сегодня мы наблюдаем картину во многом совсем иную. Вот я хотел бы что-то сказать и об этой эволюции, и посмотреть на проблемы армии, милитаризма как общественных явлений в такой более широкой исторической перспективе. И начнем с воспоминания о том, что армия — это один из важнейших институтов российского общества, ну, с достаточно древних времен. Усилия российских государей, тех, которых мы вспоминаем чаще прочих, там Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерины, во многом были связаны именно с военным делом, с созданием армии, с руководством армии. И в обществе армия была очень важным институтом. Ну, по сути дела, дворянство — это оно же в большой степени и офицерский корпус. Состоять на военной службе в этой части российского общества было нормой. Это важно. Для массовых частей российского общества, для крестьянства, служить в армии — это было повинностью. Хотя, в общем, солдаты, в особенности отслужившие солдаты, пользовались определенным авторитетом. Но если думать о теме милитаризма как черты нашего общества, то об этом в 18-19 столетии применительно к широким слоям российского общества говорить, наверное, не приходится. Неудачная для России война с Японией способствовала тому, что авторитет российской армии упал. Война 14-го года вызвала, как рассказывают, прилив такого энтузиазма, патриотический подъем. Но война затянулась, война превратилась в очень неудачную для России и закончилась, ну, мы знаем, чем она закончилась, тем, что правительство пало. Сначала царская власть, а потом пало временное правительство. Произошло то, что получило название Октябрьской революции. И я хотел бы подчеркнуть, что советское государство, оно возникло не в результате революции. Оно возникло в результате того, что большевистской властью была выиграна гражданская война. Оно родилось из войны, оно родилось не из революции. Гражданская война была войной очень тяжелой, массовой, охватившей, ну, практически все российское общество. Часть воевала на одной стороне, часть на другой, часть сочувствовала одним, часть другим. Несусветные беды и разрушения причинила эта война. Война россиян между собою, России как стране. Что очень важно, в этой войне фактически не участвовала та армия, которая имелась у России. Ну, потому что те, кто воевали на стороне красных, в общем, отчасти состояли из солдат, призванных на фронты империалистической войны, отчасти состояла из тех, кого так или иначе мобилизовали, или те, кто сами пришли к красным уже после октября, в начале новой, так сказать, политической эпохи. Со стороны белых это было несколько армий, тоже состоявших из разных составных частей. Ну, плюс там внутри России действовали и военные части иностранных государств. Я хочу подчеркнуть, что преемственность российских вооруженных сил, которые далее там возникли после этой гражданской войны, по отношению к армии императорской России, ну, была очень ограниченная. Часть людей перешли, известно, там часть офицеров стали военачальниками в Красной армии. Но, в общем, как институт, это была совершенно другая армия. Она отвоевала победу в гражданской войне, и дальше произошло событие, о важности которого просто очень нужно помнить. Те, кто в годы гражданской войны были так называемыми красными командирами, выходцы они из военной среды или, что очень часто, из среды рабочих, части крестьян или интеллигенции, городских служащих, вот они после окончания гражданской войны, после демобилизации, они образовали основной корпус советской бюрократии. Это очень важное обстоятельство. Бюрократия сформировалась из командиров. Командиров разного уровня, но это были люди, которые пришли руководить тем, чем им приходилось руководить, как это говорится, на местах, с опытом, который у них сформировался в ходе именно военных действий, с армейским и военным опытом. И если их опыт, так сказать, ведения боевых действий пригодиться в этих условиях не мог, то их опыт руководства людьми, командования, вот он не то что мог пригодиться, но только он у них и был в распоряжении. Так сложилась система, которую через много десятилетий, по-моему, Юрий Николаевич Афанасьев назвал административно-командной системой. Советская бюрократия, она усвоила некоторые приемы руководства, которые сложились именно в условиях боевых действий. И вот какие принципы здесь оказались очень важны. Опять вернемся к эпохе 19-го столетия, когда существовал класс дворянства, существовала его субкультура, которая была, в общем, отчасти субкультурой офицерства, в том числе гвардейского офицерства, дворянская культура служения и ориентации на то, что давайте назовем словом «подвиг». Что требовалось от офицера, от военачальника, от командира? Это добиться победы в данном сражении или в войне. Добиться каким образом? Ну, в общем-то, любой ценой. Есть цель, и для достижения этой цели он не щадит собственной жизни и жизни тех, кто под его началом. Я не хочу сказать, что никто никогда не жалел солдат, никто никогда не жалел человеческой жизни. Нет, это не так. Я хочу сказать, что ценностное обоснование деятельности людей на войне, оно именно таково. Надо победить, а жалеть себя, жалеть свое, ну уж не говоря о том, чтобы жалеть противника, при этом не полагается. Наряду с этим сословием в России было сословие другое, купеческое, и из его среды, и из среды там, других социальных групп сформировалось русская буржуазия или русское предпринимательское сообщество. Каковы ценностные основания деятельности людей на этом поприще? Ну, известно, что там капиталисту нужно получить выгоду, но самое главное, что капиталист соотносит свои цели со своими средствами, производит, так сказать, калькуляцию, и это совершенно другая установка, в том числе, так сказать, человеческая, нежели установка на подвиг. Но будем называть эту установку установкой на дело. И, в общем, российское общество произвело, так сказать, две таких культурных модели. Одна с ориентацией на подвиг, другая с ориентацией на дело. Они, в общем-то, не конкурировали между собой, они сосуществовали как части российского общества. Российская буржуазия была уничтожена в ходе революции и последующих дней гражданской войны. Российская армия, Красная армия, родилась как бы заново, но вот это ценностное основание подвига, оно перешло, трансляция состоялась, трансляция этих культурных норм и ценностей из прошлой культуры до советской в советскую, она произошла. Ну, в каком-то роде и Трансляция этих ценностей дела, ценностей, так сказать, калькуляции, рачительности и так далее, в общем, тоже присутствовала, но вспомним, что советская власть первое, что сделала, она ввела режим так называемого военного коммунизма. Ну, много ли там было коммунизма, это сейчас обсуждать не будем, но что в его названии фигурировало слово «военный», это было очень важно. И уже в 18 году было издано постановление, говорящее, что Советская Республика превращается в военный лагерь. Ну, а если это так, то это значит, что именно ценности вот эти воинские, ценности, которые там связаны со словом «подвиг», а главное связаны с идеей, что нечего, так сказать, считать наши там потери или затраты, нам главное победить. Вот эта идеология, она, безусловно, стала господствующей и господствовала практически всю историю гражданской войны. О гражданской войне нам надо еще раз вспомнить вот почему. Гражданская война, она на то гражданская, что там воюют не военные. Военачальниками Красной Армии зачастую были люди штатские. Ну, достаточно сказать, что главнокомандующим нарком-военвором был Лев Троцкий, который не был военным. Я не хочу этим, так сказать, бросить какой-то укор ему, хотя на совести этого человека много чего, что заслуживало бы укора, но не в том дело, что он был не военный, а указать я хочу на то, что вот это была, так сказать, типичная ситуация. Воевали не военные. Но на войне как на войне. На войне есть правила, которых надо придерживаться, есть приемы, которые, если ты воюешь, ты с неизбежностью используешь. И вот корпус командиров Красной Армии, вот он образовал не только Красную Армию, о ней речь впереди, но он образовал и, как я уже сказал, вот этот корпус в российской бюрократии, которая таким образом и в мирные условия не могла иначе действовать, как перенести усвоенные ею принципы руководства людьми на мирное поприще. А что за принципы руководства людьми? Принципы простые, беспрекословное подчинение. Есть очень широко известная формула, на ней построен многое в уставах и действующей нынешней армии. Приказ начальника – закон для подчиненного. Обратим внимание на слово «закон». Вот здесь слово «закон» оказывается у нас в переносном смысле. То бишь закон – это то, что писано, то, что принято там законодателем. Приказ начальника – имеет совершенно другое происхождение. Но он оказывается в условиях войны или в армии, он и есть закон. То бишь закон, так и гражданский, ну, если не отменен, то, по крайней мере, оттеснен вот этим пониманием закона. Мы много знаем о том, как Сталин управлял наркомами, как наркомы управляли там директорами заводов, как директора заводов управляли начальниками цехов, начальники цехов мастерами, мастера рабочими. Ну и всего, что мы знаем про советскую индустриализацию или коллективизацию, мы знаем, что во всех этих случаях огромную роль играло вот это насилие и приказ. Приказ как то, что необходимо исполнить, ну а насилие как то, что обеспечивает исполнение этого приказа, если он не исполняется добровольно. В реализации вот этой административно-командной системы очень велика была роль такого парамилитарного полувоенного ведомства, каким являлись органы государственной безопасности, как их теперь называют. Ну, чрезвычайная комиссия, эти органы назывались при своем создании. Это очень важная часть российской культуры, в том числе российского милитаризма, о котором мы говорим, потому что вот наряду с армией у нас существовала, ну, там существовала милиция или в дальнейшем полиция, то есть такие военизированные образования для поддержания порядка внутри общества, но существовала еще и специальная служба, которая была устроена частично как армия, то есть она имела там звание, имела те же правила подчинения младшего старшему и так далее, приказов. Но у этой службы еще была определенного рода автономия, та, которой не имела армия. Что касается вот этой службы, которая в других государствах называлась когда-то тайной полицией, то там с постановкой целей для нее существовала всегда очень сложная ситуация, потому что зачастую эти цели она выбирала, ставила сама себе или предлагала руководителю, а руководитель соглашался. И определенный смысл есть в том, что эта служба очень часто меняла название, их, наверное, по-моему, 8 было за всю историю, не меньше. Но одно из названий, мне кажется, очень важным. Когда-то место там ВЧК, эти службы получили название «Главное политическое управление». Вот я думаю, что это вообще-то самое лучшее название для этих служб. Они действительно являются политическим управлением. Были всегда на положении, так сказать, власти номер 2 в советское время, где властью номер 1 была коммунистическая партия. Но искали возможности стать властью номер 1,

сказал, что вот российский военный корпус сформировался не из военного сословия, как это было в дореволюционной России, не из дворянства. Это одна особенность. То, что из вот так сформировавшегося военного корпуса вышел, в свою очередь, корпус управляющих, которые возглавили хозяйственную деятельность, да и культурную деятельность в Советской России в значительной степени, это вторая особенность. Идеи милитаристского характера оказались внутри российской культуры не как ее какая-то там обособленная часть, а как то, что ее пронизывает насквозь. Россию объявили военным лагерем в 1918 году. Через 10 лет, фактически в 1927 году, был не только принят такой лозунг, но и началась фактическая деятельность по милитаризации советской экономики. Это значило, что главным приоритетом экономического развития страны является, ну, создание вооружений для армии, ну а главным приоритетом социального развития является тоже создание, собственно, армии как вот одного из главнейших институтов общества. Можно много приводить примеров того, как на службу этому была поставлена не только вся пропагандистская машина, но на службу этому встали поэты, художники, все те, кто формировали этос эпохи, те, кто оформляли ценностную систему общества. Советский Союз в этом смысле не был уникальным. Похожей дорогой шли общества итальянское и германское, еще несколько. Но мы говорим о России, и здесь сформировалась та культура, которая в значительной степени и есть для нас лицо, так сказать, советского периода в истории, советской части в нашем культурном наследии. И в этой культуре ценность подвига, о которой я говорил, она продолжает оставаться очень высокой. Ну, понятие подвига переносится и в сферу мирной жизни, вот там возникает понятие трудового подвига, нравственного подвига и так далее. Но в любом случае подвиг — это действие, где нет соотнесения затрат и результата. Тут надо добиться результата и использовать все средства, какие есть для его достижения. Но наряду с этим в нашей истории продолжало существовать и что-то, что наследует второй части вот этой российской общественной структуры, той, которая была связана с русской буржуазией. Русская буржуазия не выжила, буржуазия второго призыва, так сказать, неповская, в свою очередь, тоже не выжила. Российские предприниматели, которые там были цеховиками, теневиками, подвергались репрессиям в советское время. Но вот наступила новая эпоха после реформ Горбачева и Ельцина. Россия стала страной с рыночной экономикой. В России появился тот или иной предпринимательский класс. Появилась российская буржуазия. Ну, ее так не называют, но наши деловые люди, наши предприниматели, наши бизнесмены — это та часть общества, которой сейчас уделяется немало внимания, и как она живет с точки зрения своих ценностных ориентаций. В тех обществах, на которые Россия собиралась ориентироваться, когда возникал российский новый капитализм, но это западное общество, там известно, что предпринимательство, ну, как и всякая деятельность, существует в рамках законов. И предприниматель обязан, соотнося свои цели с своими средствами, принимать во внимание еще и закон, который для него существует, существует вне его. И в мире предпринимательства, по идее того, что существует в армии, где приказ начальника – закон для подчиненного, в мире бизнеса такого, ну, я бы так сказал, по замыслу не должно быть. В реальной практике мы знаем, что в российских жестких бизнес-условиях зачастую то, что хозяин требует от своего наемного рабочего или от своего менеджера, оно может не согласоваться с законом, и он настаивает на том, что его слово «законы» в этом смысле на среду бизнеса, на среду предпринимательству переносятся отчасти вот эти порядки, которые, вообще говоря, по происхождению связаны с армейской средой. Хорошо это или плохо, это вопрос другой. Наверное, классический бизнес должен обходить

0: остаться без приказных отношений, а должны действовать какие-то другие стимулы и механизмы, но об этом мы сейчас говорить не будем. Обратимся к тому, что стало с нашим бизнесом и с нашими вооруженными силами в тот момент, когда Россия оказалась в состоянии, которое сейчас довольно сложно, значит, которому найти название. С февраля 2022 года российские вооруженные силы ведут военные действия. Это никем не отрицаемый факт. При этом для тех, кто занялся темой российского милитаризма, возникает первый вызывающий удивление момент, а именно, что идут военные действия, но при этом их называть словом «война» жестко запрещено. Более того, под запретом оказывается слово «мир». Но это один из таких парадоксов российского милитаризма на вот том значимом для него этапе, когда есть не только милитаристские настроения, но есть просто практика ведущихся военных действий, причем широкого масштаба. Дальше один из широко отмечаемых парадоксов состоит в том, что в ответ на начавшиеся военные действия российское общество отреагировало, ну, не так, как это от него там многие ожидали. Что ожидалось? Ожидалось, что россияне, которые привыкли говорить, что война — это самое страшное, что только может быть, и что лишь бы не было войны, что мы за мир, что мы мирные люди и так далее, россияне началу этих военных действий, в общем, не выразили или почти не выразили протест. Вернее, скажем так, те, кто были против, они выразили этот протест тем, что они немедленно убыли из страны. Сколько было таких людей? Ну, это вопрос дискуссионный. Счет идет там наверняка на многие-многие тысячи. Но что очень важно, все эти люди, в считанные дни и часы собравшиеся и уехавшие, убывшие за рубеж, сделали это молча. Это существенный факт, я думаю. Они сделали это молча. Часть из них, оказавшись за пределами Российской Федерации, стали выражать протест, пытались организовать, так сказать, антивоенные акции. Но, прямо скажем, это небольшая часть. Внутри России были люди, которые выражали протест против того, что они называли словом «война». Они были достаточно жестко репрессированы, об этом уже сказано, и, ну, как мне доводилось смотреть, число этих репрессированных — это десятки тысяч, может быть, не многие десятки, но это десятки тысяч людей. Десятки тысяч — это много, много человеческих судеб, судеб, по поводу которых можно грустить, но на фоне того, что в России около 75% населения одобряют действия вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, это очень немного. Неожиданно такая широкая поддержка военных действий, при том, что мы помним, скажем, афганская война и чеченская война, кончались в ситуации, когда достаточно широкие формы имел протест против этих войн. Здесь такого рода протест массовым не стал. Более того, существует несколько признаков того, что специальная военная операция российским обществом, я бы так сказал, принята. Вот мне хотелось бы настаивать именно на такой формулировке, потому что эта формулировка показывает форму, в которой война отразилась в массовом сознании. Она не отвергнута, она не приветствуется широко, хотя, я повторяю, она, если задавать вопросы, вы одобряете или вы не одобряете деятельность вооруженных сил, то абсолютно преобладающий ответ – одобряем. Но нету проявлений массового там ликования или массовых, так сказать, милитаристических настроений, и при этом она принята. Мне кажется, что есть или нет вот эти милитаристические настроения. Более того, есть или нет открытый протест — это не такие важные обстоятельства, как то, что война принята, включена в повседневность России. Это не значит, что просто к ней привыкли, ее не замечают. Нет, ее замечают. Но ее принимают так, как часть этой жизни. Как часть, у которой есть свои отрицательные и свои положительные стороны, как они есть у всякой части нашей жизни. Вот встраивание войны в повседневность — это я бы назвал нынешним вариантом российского милитаризма. И это мне представляется гораздо более важным, чем обилие там, плакатов или каких-то знаков, символов на стенах наших городов. Много их или мало — это вопрос, который каждый может решать по-своему, но да, они есть. В школах проводят уроки воспитания, которые называются военно-патриотическим. Какой их эффект, мы еще пока не видим и не знаем. Но вот то, о чем я хочу сказать, о встраивании войны в повседневность, вот это состоявшийся факт, и это очень важно. Есть пословица о том, что война кому-то там мать родна. Сейчас речь не о том, что есть, так сказать, бенефициары войны там в виде кого-то, кто получил баснословные прибыли от военных заказов или обогатился. Это всегда бывают, так сказать, единицы, десятки, сотни. Но мы можем говорить о том, что ту или иную связь своей жизни с войной, своего быта с войной, увидели многие люди, и в данном случае это не те люди, на которых война обрушилась как несчастье. Таких много, но я говорю сейчас не о них. Я говорю о тех, для кого война стала делом, работой, заработком, деньгами, социальным продвижением, социальной мобильностью, открытием новых жизненных перспектив. Ну, это все те, кто получили от своих там братьев, отцов, мужей деньги, которые тем были выплачены по контракту или в случае их гибели или ранения, чьи-то дети пошли учиться туда, куда они и не думали пойти учиться, чьи-то семьи переехали в те условия, в которых они и не думали жить, в чьи-то руки попали такие ценности, которых раньше эти руки и не держали, ну и так далее. Это важные социальные последствия. Важными социальными последствиями является то, что поговорка «война все спишет» действует теперь еще и как некоторое юридическое правило. В российскую юридическую практику вошло, так сказать, смывание с себя обвинений в совершении преступлений тем, что человек отправляется в действующую армию. Важно, что он еще ничего не совершил на поле боя, не пролил кровь, не совершил подвига, но он уже освобожден от того проступка, который по существующим законам он перед этим совершил. Это очень важно для понимания того, как теперь в российском обществе будет пониматься само преступление. У преступления может не быть наказания. Ну, потому что идти на войну — это не наказание. Человек, который идет на войну, потому что он подписал контракт, выходя из тюрьмы, он оказывается в одном окопе с тем, кто пошел на войну, потому что он считает нужным воевать за свою страну. То есть по соображениям, так сказать, чисто идейным. Ну и с тем, кто пошел воевать, потому что он хочет заработать хорошую жизнь для своей семьи. Вот они все уравнены, и их судьбы, в общем, решаются одним и тем же образом там, на поле боя. Ну, а то, что все эти люди что-то могут получить, там, в частности, в виде денег, за то, что они уничтожают людей, таких же, как они, на другой стороне линии фронта, это даже не обсуждается никем, не только в нашей печати, но и в нашем обществе. Эта тема абсолютно, так сказать, закрытая. В этом смысле для какого-то такого гуманизма, которым отличался, например, там, Максимилиан Волошин или Лев Толстой, гуманизма, который распространяется на всех людей, которые в твоей стране и не твоей стране, о таком гуманизме сейчас речь не ведет никто. Или, по крайней мере, она не слышна громко, эта речь. Мне кажется, что еще важной частью российского вот этого милитаристического состояние была история, которая произошла с российским бизнесом. Российский бизнес, попавший под санкции, в значительной мере сумел эти санкции как-то там обойти. И российская экономика оказалась гораздо более живучей, активной и дееспособной, чем это ожидали от нее и те, кто налагали санкции, и те, кто здесь ожидали их результата. Очень важно, почему и как оказалась эта экономика такой гибкой. У нас говорят, вот дело все в том, что эта экономика рыночная. Ну да, она рыночная, но это та экономика, где рынок воистину совершенно свободен. Он свободен от тех законных ограничений, правил, которые на него накладывала российская экономическая система, стремившаяся в тех или иных чертах стать, как говорят, цивилизованной. Множество действий, множество акций, которые были под запретом, они оказались разрешены. Люди, которые имели опыт или знали, по крайней мере, об опыте российских теневиков, российских цеховиков, то есть людей, которые нелегальным образом занимались предпринимательской деятельностью в советское время, вот он, можно сказать, был востребован, если не в виде конкретных приемов, то, так сказать, в своем духе. Вот теперь появился бизнес, который, в общем, в какой-то степени сродни подвигу в той части, что он не видит препятствий, как тот, кто совершает подвиг, совершает их невзирая ни на что, так и этот бизнес действует, как бы сказать, невзирая ни на что. Да, происходит это соотнесение целей со средствами, без этого ни один предприниматель действовать не может, но вот эта вот готовность к риску, которая сродни готовности к подвигу, это действие, так сказать, несмотря ни на что, оно вот формирует новый такой капитализм. Я не назвал бы его диким, но это вот новый капитализм, в милитаристических обстоятельствах, сложившийся у нас. Я хотел бы в завершение сказать, что этот новый подъем российской экономики в военных условиях, подъем именно частного предпринимательства, взлет частной инициативы, вполне сопоставим с тем, что происходило в годы НЭПа. Несколько российских исследователей, в частности Александр Александрович Аузан, ожидали в 20-е годы перехода России к НЭПу. Их ожидания совпадали с тем, что теоретически предсказывал или наблюдал такой французский историк Ален Безансон, который говорил, что российская история вообще состоит из чередования периодов военного коммунизма и НЭПа. Считая, что это, так сказать, не только конкретные исторические события, но и вот такие типы поведения. Военный коммунизм — это когда государство забирает все себе ради своих каких-то целей, чаще всего военных, а НЭП — это когда государство, так сказать, дает свободу предпринимательству и общественные силы этой свободой пользуются. Так вот, один еще из парадоксов нынешнего вот этого российского милитаризма состоит в том, что у нас этот НЭП появился в условиях, в обстоятельствах специальной военной операции. И он имеет множество точек пересечения с тем, что можно назвать очередным военным коммунизмом. В этом смысле у нас в очередной раз сложились неклассические исторические обстоятельства, и нынешний российский милитаризм в этом смысле в очередной раз показал, что он имеет неклассическую природу.
1: Вы слушали лекцию социолога Алексея Левинсона в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание». Еще я работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
0: А меня зовут Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, а еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать, особенно с Лизой.
1: В этом подкасте мы уже 2 сезона обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. История чахотки, происхождение вселенной, дневники Анны Франк или вообще объяснение того, как пользоваться статистикой.
0: 1 эпизод, 1 книга. Но этот 3-й сезон мы решили сделать особенным, тематическим. И поговорить о наболевшем, то бишь о правах.
1: Я, честно говоря, не уверена, что это наболевшая тема, потому что я о такой концепции, как права человека, узнала на обществознании в каком-то там 9 классе, когда нам надо было читать Конституцию, я такая: ого! И, в общем, после этого я забыла о такой вещи, как правах, в смысле, я не думаю о них. При этом часто слышу о том, что я как бы должна думать, я должна беспокоиться о своих правах, о чужих правах, я должна что-то делать, чтобы их защищать, я должна от кого-то их требовать. В общем, это как-то у меня должно болеть, а болит не особо, потому что непонятно, что это такое вообще. Как это выглядит в моей жизни обычного человека?
0: Я тебя понимаю, хотя у меня как раз было ощущение наличия там права свободы слова, которое вот теперь как больной зуб после здорового. Но и сама по себе, и в общении с другими людьми я прекрасно знаю, что декларация прав человека, конституция и так далее живут в одном месте, а мы с вами вообще в каком-то другом. Поэтому в этом сезоне каждый выпуск мы будем читать книги, которые с разных сторон подсвечивают, что такое базовые права, где они живут, как их применять и как их добиваться, а также у кого. Начать мы решили с книги, которую я хотела прочитать с самого ее выхода в 2022 году, с которой мы узнаем о том, как обстояли дела с правами в России середины 19 века и что будет, если объявить белого мужчину-дворянина умалишенным.
1: Сегодня читаем «Чаадаевское дело» Михаила Вельжева.
0: Михаил Вельжев. «Чаадаевское дело». Издательство «Новое литературное обозрение». «Чаадаевское дело» — это книга в жанре микроистории. Микроистория — вид историографии, в котором автор раскрывает конкретное историческое событие с разных точек зрения — политической, философской, экономической, социальной и других. В данном случае речь идет о процессе над Петром Чаадаевым, который произошел в 1836 году. По указу императора Николая I Чаадаев был объявлен умалишенным как автор знаменитого первого философического письма. Специалист по европейской русской интеллектуальной истории и переводчик Михаил Вележев решил рассказать о деле, чтобы показать, как фигура Чаадаева стала символом притесняемого борца за свободу. В конце книги приводится полный текст письма.
1: Что я знаю про Чаадаева как не учительница словесности, а СММщица обычная, человеческая, простая? Ничего. Ну, то есть, я помню вообще его фамилию с уроков литературы, и мне кажется, большую часть истории 19 века я в целом знаю из уроков литературы. И вот в моей памяти Чаадаев сохранился... У меня была такая идея, что это такой молодой, пламенный какой-то революционер, и вот он пал жертвой.
0: А Пушкин ему пишет.
1: Да, а Пушкин ему пишет, и он такой великий. Вот он хотел всего хорошего для России, а его, значит, Николай наказал. И, в общем, бедный, несчастный Чаадаев, он был великим и закончил свою жизнь где-то в ссылке, неизвестно как. У меня была такая идея.
0: В глубине сибирских руд, очевидно.
1: Да, ну то есть я же буквально себе представляла, я думаю, в 9 классе, что чел типа на рудниках. Ну вот как потом в ГУЛАГе отправляли.
0: Если что, у меня абсолютно такой же эффект Манделы. Я не знаю, почему я была уверена, что Чаадаев из серии, ну, там, с декабристами умер где-то.
1: Да, неизвестно где. Спойлер, это не так. Он просто сидел в каком-то Усть-Сысольске.
0: Нет, подожди, в Усть-Сысольск даже не он поехал.
1: А, в Усть-Сысольск поехал.
0: Он сидел на Басманной улице. Вот.
1: А, он даже, да, он не был на рудниках. Почему Пушкин так писал тогда? Короче, было у меня какое-то вот такое представление о Чаадаеве, потом я открыла книгу. Оказалось, что Петр Яковлевич Чаадаев — это такой харизматичный человек, человек с лысиной, теперь у меня такое представление. Точка.
0: Не сразу. У него была долгая жизнь.
1: И долго не было лысины.
0: Возможно. Да, учитывая, что я, как ученица словесности, тоже представляла его то на родниках, то с декабристами, путем проб, ошибок и гугления, я решила, что нам нужно сделать какую-то справку о нем.
1: Восстановить историческую справедливость.
0: Да. Значит, Петр Яковлевич Чаадаев, российский дворянин, родился при Александре I, и часть жизни при нем прожила, а часть при Николае I. У него не сложилась военная или гражданская карьера, однако он стал знаменитостью при жизни.
1: У него сложилась салонная карьера.
0: Да, именно. Знаменитый салонный философ, а также басманный философ.
1: Оскорбительно звучит оба статуса.
0: И тем не менее, Чаадаев был завсегдатаем главного аналога соцсетей 19 века, а именно салонов и клубов. И был знаменит привлекательной внешностью, безукоризненным стилем в одежде и философско-политическими идеями, которые высказывал устно и письменно. В общем, мы имеем современного блогера-инфлюенсера, но в 19 веке.
1: Ну, то есть он не один такой был, в общем-то, дворянин, который читает французских философов и пересказывает их тем, кто их еще не читал.
0: В общем... Да, и именно этот человек стал прототипом Чацкого в пьесе «Грибоедова «Горе от ума» и Онегина в «Евгении Онегине». Такой вариант светского философа, скорее всего, ну, не стал бы синонимом страданий за отечество, если бы не случившееся с Чаадаевым несчастье. В 1829 году он написал своей почитательнице Екатерине Пановой серию писем. Это были письма на французском, как тогда было и принято, о судьбах России. И в письмах он сравнивал Россию и Европу в пользу Европы, объяснял, что там больше свободы у людей, люди борются за свои права, виден прогресс в науках, есть долгая история искусства, жизнь общества бурлит, а не как у нас. И он списывал разрыв России с Европой на то, что католичество – вот это настоящее христианство, а православие, как ни странно, виновато в разложении российского народа.
1: Потому что растленная Византия – это главное, что я запомнила.
0: Растленная Византия – это великая формулировка.
1: Это цитата, если что.
0: Значит, растленная Византия растлила несчастный народ, который теперь не способен следовать за царями-просветителями, то есть за Петром I, за Александром, за Николаем I, в счастливое западное будущее. И следующие 5 лет он пытался эти письма издать. Не очень удачно. А когда ему... удалось пристроить первое философическое письмо в журнал «Телескоп», произошел гигантский скандал. И Чаадаева, как автора письма, издателя журнала «Надеждина» и цензора, который пропустил этот текст в печать, ждал наказания за текст, который подрывает основы российской государственности и наезжает на православие и народность. Итогом скандала стало вот это печально знаменитое Чаадаевское дело. Наверное, самый яркий случай того, как человека признают умалишенным. И в популярной культуре таким образом Чаадаев стал фигурой мученика совести, а Чаадаевское дело первым случаем применения карательной психиатрии в российской истории.
1: Причем в целом оно же в то же время, когда происходило, стало резонансным делом.
0: Абсолютно.
1: В смысле, что его обсуждали все, в письмах есть очень много, в книге приводится в том числе примеров, просто обсуждение этого дела в разных переписках, там, не знаю, писателей, мыслителей, журналистов и прочее.
0: Бомбануло, будь здоров!
1: Да, все это обсуждали. Пока Чаадаева признали умалишенным, назначили ему врача и поселили в особняке на Новой Басманной.
0: Да, при этом год он пробыл умалишенным, к нему походил врач каждый день, а через год прошло все, и он опять стал полноценным членом общества.
1: Он выздоровел просто, Саш.
0: Конечно, да, да, все так и есть.
1: Но ты сейчас очень красиво все рассказала, кратко, но вообще, чтобы скорректировать ожидания от книги, там весь этот рассказ как бы размазан. И вообще книга начинается с очень... Это действительно вот жанр микроистории, это как бы очень классно, потому что в деталях описывается какая-то и так небольшая вещь, и вокруг нее просто мельчайшие подробности. Кто, когда, во сколько, там сверяются несколько переписок, кто куда выехал, как это произошло. Это как бы очень классная реконструкция, но при этом она требует огромного количества контекста. И в целом я, ну, типа, знаю немножко о журналах 19 века, потому что я училась на журфаке, и нас заставляли все это учить. Ну, типа, Надеждин там знакомая мне фамилия, «Северная пчела», там правый журнал, «Телескоп» какой-то средний журнал. В общем, это какие-то известные мне фамилии, но Вележев очень подробно рассказывает про контекст. Типа, какие были журналы, кто как писал, у кого какие были мнения, чтобы прям точно понять, в какой момент Чаадаев...
0: Знаешь, как в фэнтези, просто сеттинг, очень длинный сеттинг.
1: Да, да, да, это реально похоже, сеттинг очень длинный, да, ты такой, типа, сейчас мне сначала расскажешь про историю государства, в котором через 5 веков, типа, дракон напал и происходит основное действие, но сначала мы узнаем все, что было вокруг.
0: Толкин, Сильмариллион, да.
1: Ну, в общем, в смысле, что это прям академическое исследование, и читать его, ну, моментами непросто, там очень много контекста, там очень много ссылок, сносок, порой они интересные, и я как бы уважаю такой подход, но это академическое исследование, просто чтобы все понимали.
0: Нет, 100%.
1: Вот.
0: Я как раз это понимала, и поэтому я не начала читать книжку сразу, как она вышла, я собирала свои моральные силы, вот. Но чего я не ожидала, это то, что при сложности материала, при том, что там, как и должно быть в жанре микроистории, да, у тебя соединяется экономика, социология, антропология, философия, психология, все вместе, а что при этом у тебя есть структура почти такая романная, потому что представлены главные герои, есть четкий сюжет, есть твисты, но еще... Мне лично показалось, что книжка резко обрывается, о чем, в общем, в послесловии Вележев сообщает. Там точно могла быть глава больше про вот резонанс дела уже через годы. Да, про возвращение в свет. Вот как бы типа как, когда он выздоровел. Для меня это вот вопрос. Как ты, если тебя сегодня признали уже больше не сумасшедшим, то что ты делаешь завтра?
1: Ну да, там есть прям целая глава про то, что это значит быть признанным сумасшедшим, в каком состоянии тогда была психиатрия, потому что вообще-то психиатрия же тоже, ну, как и права человека, в общем, существует не очень давно. Но при этом, как бы вообще-то, это не современная карательная психиатрия, в смысле, его никто никуда не привязывал, не колол ему, я не знаю, какие-то ужасающие транквилизаторы, он как бы к нему, да, приходил врач, там что-то беседовал.
0: Мне больше всего нравится, что к нему приходил, типа, написано, один из самых передовых врачей того времени, который вообще-то людей правда лечил. Поэтому я каждый раз себе представляю, как этот врач, который, значит, старается, что-то там узнает, еще нужно зайти к дворянину, которого объявили сумасшедшим.
1: Который вообще-то не сумасшедший.
0: Зато который наверняка любит затирать тебе на часы какой-нибудь историю про судьбы России в этот момент. А ему же не с кем поговорить было, потому что, по сути, это домашний арест с тем, что к тебе приходит врач.
1: Ну да.
0: Но ты сказала, что это не карательная психиатрия. Хитрость-то в том, что было два сценария того, как тебя объявляют сумасшедшим, да? Был сценарий легкий, был сценарий жесткий. В жестком сценарии можно было попасть в крепость или в монастырь, или в лечебницу, да, но... Да, ему повезло.
1: Мне кажется, что даже ему не просто повезло. Как бы то, что я почерпнула из этой книги, это то, что Чаадаев был довольно, как мне кажется, хитрым человеком. Таким понимающим, как бы, что происходит и как себя и где лучше повести. Я еще думала, что это чаадаевское дело, и вся книга будет, то есть, как бы у нас будет Чаадаев как главный герой, и все будет вокруг него крутиться.
0: А дальше будет процедура.
1: Да, да, а дальше будет процедуралка. Да. Типа, сейчас у нас суд там, как вот это самое, на медиазоне читаешь, там, как это называется, стенограмма типа суда. Вот я думала, что такое будет. Кто что говорит на суде и так далее. А суда-то, по сути, еще тоже не было.
0: Ну, по крайней мере, не для таких дел, как я понимаю. Дело было такое, Николаю надо было решить. Вешаем в тюрьму или объявляем сумасшедшим?
1: Да, Николай решил, вот дело, да. И я думала, что он будет таким, значит, героем, вокруг которого все крутится. Но вообще Вележев, он скорее концентрируется на том, как бы его главный вопрос в этой книге, это как это письмо вообще было напечатано. То есть, ладно, Чаадаев его написал, что-то там на французском, где-то кому-то отправлял, в целом пофиг. А вот как оно появилось на русском, и как им именно в это время, в этом контексте придумалось, что это норм, как бы тема, что бомбанет, но не слишком сильно, что это, ну, нормально, нормальное письмо. Не, ну, расследная Византия, ну и что? Ну, у нас полемика здесь, у нас как бы...
0: Мы за царя зато.
1: Вон там Вася Пупкин тоже писал как бы что-то, и ему ничего не сделали. А почему я не могу? Я тоже за царя, да-да-да, я же как бы за, вообще за монархию, я вообще не революционер, как бы. И Чаадаев сначала очень хотел опубликовать это письмо, опубликовал, договорившись с Надеждиным, а потом мощно конечно, дал заднюю.
2: Да.
1: Когда как бы выяснилось, что это письмо не нравится царю, и они как бы не попали. То есть вот как бывает, можно опередить свое время, а можно опоздать. Вот мне кажется, что если бы он его опубликовал, и Вележев тоже объясняет этот контекст, что там даже в 29-м или 30-м году, когда Чаадаев это писал, и писал на французском, нормально. Правда, была полемика, еще не так была вот эта вот риторика православия, самодержавия, народности, она еще не стала прям
0: основой самодержавия.
1: Типа все, да. Основой, да. Она там что-то была как будто одним из вариантов. И все как бы обсуждали, что лучше там, какое православие нам выбрать, какой у нас путь, особый или нет. Вот, если бы он опубликовал его пораньше, может, и не было бы такого. А он как бы чуть-чуть его, ну, переварил, в общем. И когда это вышло, это уже был взрыв. Потому что уже все, у нас уже так нельзя говорить. Как бы, ребят, вы опоздали. Это уже вот в прошлом можно было о таком спорить. И Чаадаев, значит, очень хотел это опубликовать, уговорил Надеждина, по сути.
0: Да.
1: А потом, когда письмо опубликовалось, он такой, я вообще не знал, что оно будет публиковаться. Его кто-то перевел, я вообще не имел ни малейшего... Я вообще сумасшедший, что вы с меня... Я правда, ну, помешался, я умалишенный, я сошел с ума. Вот, а Надеждин, будучи таким более... Тут еще Чаадаев дворянин, а Надеждин...
0: Как это? Попович.
1: Попович?
0: Поповский сын, да.
1: Попович, короче, да. И это разные сословия. И Надеждин такой, я его себе представляю, как более такого человека, ну, простого, в смысле просто честного, который такой, о, этот чел ко мне пришел, мы напечатали, типа, я хотел, да, ну, хотел я, конечно, вызвать какой-то всплеск, какое-то обсуждение, но ничего плохого не хотел. В итоге... Прощай, чел, в Усть-Сысольск. Там, наверное, плашка висит, типа, здесь отбывал ссылку Надеждин.

0: как раз-таки оказывается в психиатрической лечебнице. Она из нее вышла, что очень редкая история для женщин в психиатрических лечебницах 19 века. Уже неплохо, но как-то довольно грустно сложилась вся ее судьба. Потом о ней почти ничего не известно вообще. Кроме того, что она была в старости, она лишилась ног, и у нее что-то вообще было все плохо. Да. Да, вот такая...
1: Звучит довольно ужасающе.
0: Чудесная история.
1: Но до женщин не было никому дела, что в 19 веке, что как будто Вележеву тоже, потому что он не то чтобы супер подробно реконструирует там, кто была такая Екатерина Панова, какие еще были женщины, как они были замешаны.
0: Кстати, а они были!
1: Они были!
0: Да, там интересно несколько случаев.
1: Да, там последняя глава посвящена тому, что, возможно, на Надеждина вообще-то влияли его любовные терзания, потому что там была сложная история с тем, что он, значит, из Поповичей, и он влюбился в дворянку, у которой он был учителем, и, естественно, ее семья была против этой любви, и то он пытался ее выкрасть, то он пытался просить ее руки.
0: У него были стратегии, как бы, того, как он может этой руки добиться.
1: Да-да-да, я могу получить статус какой-то повыше дворянина, может, да, тогда мне разрешат, а может, я ее украду, а может, я просто буду ждать. Правильно? Но очень дождался он того, что ее увезли за границу и отдали замуж за какого-то графа, и она была всю жизнь несчастна, Надеждин всю жизнь тоже прожил холостяком, но вот Вележев классно показывает, что вообще-то это тоже влияет. В смысле, что это же не какой-то человек, машина, который такой, я редактор газеты, я хотеть публиковать статьи, я не знаю. У него там еще вот он публикует статью, он встречается с Чадаевым, а параллельно он такой, как бы мне украсть мою 19-летнюю невесту вот из села Воскресенское?
0: Или наоборот, или чтобы пришлось не украсть ее, а как-нибудь еще. То есть, может быть, например,
1: да,
0: продвижение по службе, какая-нибудь клевая тема, может быть, тоже поможет.
1: Или известность, которая,
0: да,
1: поможет,
0: да,
1: да,
0: да,
1: продвинуться по службе.
0: Да.
1: То есть на него влияли такие обычные, ну, в общем-то, мирские вещи, такие как любовь и желание быть со своей любимой. Вот. Что мне больше всего понравилось, это то, что ей даже не было 15, а было 18. Я такая, ну, слава богу, нормально.
0: Для разнообразия.
1: Ну, реально.
0: Да.
1: Ну, в смысле, конечно, да, разница 10 лет, но хотя бы не 15. Спасибо.
0: Это правда, это правда.
1: Возвращаясь к тому, какие мотивации были у Надеждина, помимо вот его матримониальной, как это называют, Вележев истории, он, наверное, хотел вообще-то, ну, какой-то популярности, популярности своему изданию. Но ему вообще-то не на что было опираться в придумывании, в продумывании своей редакционной политики, потому что никакой свободы слова не было, то есть не было прав в том смысле, что они не были нигде закреплены, и в целом они зависели только от царя или от его приближенных. Как бы сегодня он захочет дать кому-то право, он даст. А сегодня захочет забрать право, он заберет.
0: Ну, это, давай скажем так, немного сложнее. Для этого нам нужно чуть-чуть вернуться вообще в историю того, что такое эти самые права, да? Потому что в целом до 18 века права человека в западном мире и в России не закреплялись юридически вообще. Они в первую очередь появлялись там, где было нарушение. Если кто-то кого-то убил, если отношения между людьми как-то вот жестко нарушали заповеди, естественный закон.
1: То есть это закреплено типа церковно?
0: Это была штука религиозная.
1: Да.
0: Да.
1: И через запрет. Типа ты не можешь делать вот это, но не то, чтобы ты можешь делать А, Б и С.
0: Да. И у нас было как бы два измерения. Это измерение вот это религиозное и государственное. Потому что убивать людей нельзя, но если очень ты мешаешь государству, то, конечно, тогда, извините, тогда мы не убиваем, а казним, да, кого-нибудь. Вот. И как бы что дает государству, да, надхристианские права? То, что государь, царь в России, например, это наместник Бога на земле. Он буквально транслирует Божью волю. И получается, что в делах, связанных с наказанием людей за нарушение закона, этот наместник Бога может проявить милость, которая как Божья милость, а может не проявить. А вот сегодня так, а завтра и так. Но, конечно же, к 19 веку на Западе появилось какое-то количество документов, в которых уже права людей закреплялись определенным образом. Да? Это Биль о правах в Великобритании аж в 1689 году. Это Конституция Соединенных Штатов Америки, Биль о правах тоже в США. Все эти документы появляются в связи с революциями, с тем, что представление о божественной природе власти меняется, да? У нас приходят как раз, окей, философы, Гоббс, например, которые говорят,

0: говорит о том, что вообще государство происходит из договора. Есть договор между человеком и властью. И власть защищает своих граждан. Соответственно, можно быть недовольным властью. Новинка. Новинка нового времени. И еще в 19 веке, в 1920-30-е годы в России в этот момент эта новинка звучит как гендерно-нейтральные черти на Евровидении. Буквально. В смысле, вы видели, что у них там происходит? У них там войны, вешают людей.
1: Революции,
0: какой-то кошмар,
1: да.
0: Абсолютный, да. В общем...
1: У нас в православии такого нету.
0: Да, да, да. Они все теперь атеисты, да, и вообще какие-то растленный Запад. Помните растленную Византию? Тут у нас растленный Запад. Вот. Никакого сходства между риториками. Вот. И получается, что... Ровно этот абсолютизм власти, абсолютную власть, и охраняет российская государственность. Поэтому у нас процветание, поэтому мы Наполеона победили, а не эти засранцы.
1: Раз! Должно быть, да. И Николай же еще очень боялся это декабристские восстания, это как бы все же были прозападные такие веяния, типа вот они посмотрели, там революция, они хотят тут революции, ничего сейчас...
0: Они конституцию хотят?
1: Да, устроим сейчас на рудники все. Никаких больше вообще, завалили.
0: Но в целом, я думаю, что когда ты только пришел к власти после смерти любимого другими монарха, есть проблемы, если тебя сразу хотят сместить и устроить конституцию. Вот, у нас этого всего нет, базового документа нет. По-прежнему есть монархия, государь, наместник Бога на земле. И Чаадаев в письме ровно об этом и писал. Он писал о том, что вот у нас нету прав базовых. Где они? Мы их хотим. Тут, кстати, мы с тобой выяснили, что и у тебя, и у меня это прям одна из любимых глав. Это один день Ивана Денисовича, то бишь да. Николая Первого. Просто как выглядело два дня, которые привели к тому, что он объявил Чаадаева сумасшедшим.
1: Я обожаю абсолютно, потому что я бы, ну, когда читаешь про это в там каких-то школьных учебниках или где-то, это просто выглядит как типа «Николай объявил Чаадаева умалишенным». Что у него было в голове, неясно. И вообще, Вележев вместе с микроисторией показывает, что вообще-то мы можем выяснить, что у него было в голове. Ну, типа, с какими-то допущениями, но тем не менее. Потому что он там рассказывает, что это философическое письмо вышло вокруг дня Казанской Божьей Матери, а это очень важный вообще...
0: То есть суперправославный праздник.
1: Суперправославный.
0: Да.
1: А Николай Первый был очень православным человеком. И получается, это письмо вообще осквернило просто его...
0: Чувство.
1: Праздник. Этот священный день. И еще мне понравилось, что там есть описание, как он поехал, Николай, в...
0: Турне.
1: Такое турне, да, в турне по России. Как он случайно сломал ключицу. И как он остался в каком-то абсолютно захолустном городе из «Ревизора» Гоголя какого-то, где люди просто до усрачки вообще его боялись, потому что они просто...
0: Где он разыгрывал кусочек из Гоголя? Это просто меня убило.
1: Да, и он как бы понимал, что они его все боятся, и он над этим как бы подшучивал, они все не понимали, никто там не знал французского, ну типа уездный город, как бы чё вообще. И как потом эта сломанная ключица тоже влияла на царя, потому что у него был образ такого...
0: Что история про хрупкую маскулинность патриарха, да?
1: Да, да, ну потому что у него был образ, типа, я крутой военачальник, у него было военное образование, он обожал вот этот весь прусский милитаризм, весь этот...
0: Вайбы.
1: Вайбы, вот. И он такой, ну, конечно, сломанная ключица, это не вайб, типа, это не вайб сильного царя, я не буду вообще показываться.
0: Потому что он не мог на коника сесть и нормально на лошадь.
1: Да-да, и руководить всякими смотрами, да. И все это на него влияло тоже, так же, как на Надеждина влияло то, что он не может украсть свою невесту, на Николая влияли вот эти штуки. И Вельжев показывает, что вообще-то многие решения были довольно импульсивными и зависели от вот таких вот бытовых событий.
0: Да.
1: Типа, с кем вчера Николай отужинал, здоровы ли все в семье, не пришло ли ему какое-то еще неудачное известие. И вот он как бы буквально там за завтраком смотрит бумаги, которые ему присылают, и такой, Чаадаев, что бы с ним сделать? Даже не знаю. Ну ладно, пусть будет умалишенным.
0: Там прикольно все как-то очень быстро развивается.
1: Он типа за пару дней вообще это решал.
0: Да, да. И очевидно, что и он решает довольно быстро, и Чаадаев такой, да, я все понял. Он, то есть, очевидно, что Чаадаев эти правила игры просек, как бы.
1: Да, и он такой, это хороший исход для меня. Это как бы мягкий исход, мне подходит. Я буду умалишенным. Нормально.
0: Беру. А что важно? Вот есть как бы рациональные вещи, которые рациональны, это понятно. Это то, что Вельжев называет правила игры. Что у нас есть в православном державе народность. Мы не хотим, мы, российский царь, не хотим прав лишних никому, не надо нам этого. Это понятно, но при этом мы хотим много чего другого интересного. И вот у Вельжева есть прикольный термин, который он называет неопатримониальный тип правления. Это значит, что ты правишь, с одной стороны, как классический царь.
1: Который как отец своему народу.
0: Да, отец и, значит, наместник Бога. Но, с другой стороны, ты хочешь добавлять всякие новые прогрессивные штуки. Ты понимаешь, что, ну, они тебе тоже нужны, как бы. И дальше возникает замечательное между ними напряжение опять. И каждый раз надо понять, как, с какого у нас сегодня Бога... Боку, господи, с какого у нас сегодня Боку царь проснулся. И для царя важно быть вот этим непредсказуемым, не все время логичным, а что вот сегодня вот так. Вот сегодня вот так будет, а завтра будет по-другому.
1: Потому что если быть логичным, то тебя подсидят, то все будут знать, как ты завтра какое решение примешь. Тебя обязательно подножку подставят тогда.
0: Вот, да. И, соответственно, кажется, что еще одна идея с этим письмом и с тем, что его решили опубликовать, она была в том, что когда ты никогда не знаешь, когда ебнет, то, в общем, уже можно и попробовать. А чё? Ну, в смысле, если оно то так, то так, то туда, то сюда, то, ну, а вдруг пронесет?
1: Короче, никакой свободы слова не было. Но она была, но и не было. Ну, зависит. Как повезет. Про свободу слова. У них же не было еще такого понятия, в смысле, такой фразы.
0: Нет, было совершенно четкое понятие, что, значит, загнивающего Запада оттуда веет вот эти, вот этой странной формулировкой, потому что французы, вот они где не соберутся, давай обсуждать, что у них хорошо, что плохо в государстве, и, значит, каждая кухарка тут пытается стать правителем. Вот. А у нас таких глупостей нету. Это прям описывалось, что... Нет, люди понимали уже... Уже понимали, что вообще такие слова существуют. Нельзя было этого прям не знать, потому что у тебя, извини, весь двор говорит на французском и на немецком. Как бы если ты пишешь людям чаще на французском, чем на русском, как бы совсем закрыться от этого мира было невозможно. Но нужно было объяснять, почему это не ок? Почему эти ваши все свободы, они ведут, да, к гендерно-нейтральным чертям, а не к процветанию и к тому, что мы побеждаем во всех войнах, мы крутыши.
1: Ну, короче, да, вот свобода слова, то, что мы сейчас используем для нас, это привычное словосочетание. В 19 веке вряд ли оно было таким привычным, хотя, может быть, уже немножечко известным. И мне нравится, что Вельжев довольно аккуратен в смысле лексики, в том плане, что он, с одной стороны, как-то намекает или даже где-то открыто говорит, что есть параллели, но при этом он, во-первых, не использует, как называется, анахронизм.
0: Да.
1: Короче, он использует ту лексику, которая тогда могла существовать, потому что он реконструирует события, он не пытается натянуть оптику 24-го года на те события. И он даже в конце, в послесловии классно говорит, что вот в целом, мне кажется, есть такое в русском либеральном и не только поле, вот эта идея, что мы постоянно все повторяем. Вот тогда были западники-славянофилы, сейчас тоже у нас есть как бы люди, которые смотрят на Запад, и те, кто верят в особый какой-то третий путь. И вот история постоянно повторяет себя, и он такой, нет, ну, не надо это натягивать, потому что история вообще-то сложнее. Я вот вам показал, что там у одного человека были любовные проблемы, у другого просто тщеславие, а у третьего как бы ключица сломана и какие-то свои мысли. И вот что получается, что, в общем, можно найти корреляцию, но это не то же самое, что причинно-следственные связи, и нельзя, в общем, натягивать одно на другое.
0: 100%, да. В общем, сова на глобусе плохо сидит. И я для себя как раз из книги очень хорошо поняла, что я правда не представляю себе, как обстояли дела 200 лет назад. И я чуть-чуть лучше стала это понимать, в том числе понимать, что да, они обстояли по-другому, по-другому.
1: Что типа нельзя говорить, вот сейчас у нас, не знаю, нет свободы слова, вот прям как тогда. Вот мы вернулись на 200 лет назад, и тогда не было свободы слова. И сейчас снова у нас отняли ее.
0: Да, да, да, да. Можем прям процитировать, что он пишет, что на примере телескопического дела я пытался показать, что вневременные закономерности являются мнимыми. История развивается непредсказуемо и зависит от поступков конкретных людей в конкретных обстоятельствах. От того, что эти люди делают, что говорят и что пишут. Вот. Так и у нас. Хотя и не знаешь, когда ебнет. Тоже правда.
1: конце выпуска, как обычно, пара рекомендаций. От меня такая. Я советую книгу «Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе» Виктора Давыдова. В целом из названия все понятно. Понятно, что это автобиографический рассказ советского самарского диссидента. Но тут надо заметить, что действие в книге происходит в 70-80-х годах, когда мне казалось, что уже такой фигней не занимаются, но ею занимались. В общем, это рассказ диссидента о том, как его как бы одновременно и посадили, и объявили сумасшедшим. То есть его отправили в специальную психиатрическую тюрьму. Они все были на Дальнем Востоке. Вот. И о том, как он там... ну, даже не жил, а просто выживал, о пытках медицинскими препаратами, о том, как это все чувствуется, о том, как выжить, и о том, как важна гласность в таких ситуациях.
0: А моя рекомендация на сегодня – это книга Натальи Горбаневской «Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года». В этот день... правозащитница, журналистка и писательница Наталья Горбаневская, которая заодно была автором самиздатского журнала «Хроники текущих событий», вместе с трехмесячным сыном и с семью друзьями вышла на Красную площадь и организовала открытый протест против оккупации Чехословакии. Против введения танков, точнее. И все участники событий были схвачены и наказаны. А Наталья Горбаневская из-за того, что была с маленьким ребенком, получила отсрочку на год. В декабре 1969 года, через год, она была отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где пробыла до 1972 года. Но за год отсрочки она успела создать и написать документальную книгу о этой акции. И книга вышла сначала... в Европе, и только в 21 веке уже появилась в России.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был первый выпуск в нашем новом спецсезоне про права человека.
0: Если вам понравилось, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку на подкаст, запостите его в соцсети и ставьте оценки на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам будет очень приятно.
1: Еще нам можно оставить обратную связь, то есть написать некий текст в свободной форме. Мы такое очень любим. Сделать это можно через наш Telegram-бот, ссылка на него будет в описании выпуска.
0: Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: а джингл нам написала Кира Вайнштейн. Микроистория. Почему так длинно? Это вообще было... Да. Саша, ты меня заманила. Такая лист микроистория. И я такая, классно.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.